0: Это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
3: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
2: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
4: Драка за бензин, драка за бензин!
5: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
6: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что проблема, все заправки закрыты. Там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
7: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
2: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель, некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нет своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
2: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшие расстояния, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
10: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Главные новости дня.
2: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не

0: поэтому чувствует крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
1: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам, вот такая ситуация.
2: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
0: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
3: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
0: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
4: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
0: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
7: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.

0: Прогресс.
1: На радио Лента. Ужас дня.
2: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
3: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятия, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки, ну, пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые как нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
2: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
4: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку. А давайте мы красиво это нарисуем. Угу. С да. Дымом, блин, с бабахом. Потому что
5: Понятно, все на
4: картинку реагируют. Клиповое мышление, вот, да, потому что.
2: Ростовский блогер Дмитрий Мельник утверждает, что мобилизационные учения – это подготовка к тому, чтобы силой забирать мужчин на фронт прямо с улиц.
6: А еще эти твари начинают мобилизационные учения в стране. Че такое? Да, будут оттачивать навыки, как людей паковать с улицы и отправлять на убой. Что думаете по этому поводу? Как вам инициатива? Нравятся такие инициативы от великого геостратега? Лично мне нет. Лично я вертел вообще его эти вот пожелания влажные. Я, конечно, хочу, чтобы вот всю нечисть, которая поддерживает это все говно, поехала туда и осталась там. А люди здравые, берегите себя, от души говорю.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Парень из Симферополя на странице в своей социальной сети рассказал, что в поисках бензина поехал в Краснодар. Но, как оказалось на месте, крымчанам там не рады.
8: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом ищите, ездите. Что вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете? Хочу просто обратиться к краснодарцам. Ну, вообще, к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт. Сутки потратить на этот бензин. Отстоять все пробки. не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это, вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Ну, если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100, 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Ну, куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Посчитайте, вот нормально так?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились, но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко Лукашенко, вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Он просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
12: Вот протезе тут уже сколько сижу, увольнять не хотят, говорят, завтра едешь в Украину. Короче, Зайдаров, никакой бумаги, ничего не дали.
11: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
13: Мы бойцы 55-й мотострелковой бригады. Относимся к категории В. Вот. Мы все калечи. Кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
11: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
14: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
11: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
16: Я инвалид. Мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
11: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
17: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная В с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
11: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
19: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
18: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
20: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, это понятно, да, там оговорка, имелось в виду, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? Они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
18: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что, вероятнее всего, это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
18: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
22: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
18: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
18: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
23: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
2: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал старше Эды о новом оружии украинцев и спутниках.
3: Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
2: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках «Малого неба».
4: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренности военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
5: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвелле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то может там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
18: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске на Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
24: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Видно, как горит. Офигеть.
18: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
0: Какая картина. Это на подъезде к Славянску. Многодоночные прилеты.
18: Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
21: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
18: Славянский НПЗ не самый крупный в стране. Его мощность около 5 миллионов тонн в год. Но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк. А это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
1: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, а в Древней Греции называли идиотом.
18: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: На радио «Лента». Потеря дня.
6: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
9: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
8: Короче, я насиловал машину свою как могу. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Всю ночь заправлялся.
5: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Всем привет!
10: В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия – страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
12: Слушай, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
10: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
12: Угу. Ее надо сначала переработать.
10: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
12: Подожди. На четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
10: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
12: То есть они прямо остановили выпуск?
10: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
12: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
10: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
12: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
10: Абсолютно.
12: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
10: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
12: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
10: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
12: 120? В мае же было где-то 65?
10: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
12: Да.
10: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
12: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояния огромные. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспортная изоляция.
10: Именно так. Но самый сильный психологический парадокс сейчас в Пермском крае. Регион буквально стоит на нефти. Добыча идет, трубы гудят. Местные видят нефтяные качалки, но сами вынуждены охотиться за бензином.
12: Как работники водоканала, умирающие от жажды. Слушай, а меня тут больше пугает городская инфраструктура, очереди легковушек. Это понятно? Но город держится на дизеле. Скорые, мусоровозы, они же не могут ждать в очередях.
10: А они уже начали останавливаться. В Майкопе мусоровозы просто не вышли на маршруты. У операторов кончились лимиты на солярку, машины стоят в парках.
12: На улице 30 градусов жары. Отходы в контейнерах гнить начнут за сутки. Это же крысы, насекомые, реальная угроза инфекций. Парализованный мусоровоз – это просто бомба замедленного действия.
10: А за мусором идут вода и электричество. Многие насосные станции в частном секторе сидят на дизельных генераторах. В том же Крыму свет отключают регулярно. Люди привыкли спасаться домашними генераторами, но заправить их сейчас невыполнимая задача.
12: В смысле? Почему нельзя приехать с канистрой на заправку, купить бензин и увезти домой?
10: Потому что ввели строжайшее правило наливать только в бак машины. Никаких внешних емкостей, канистр или бочек – строгий запрет.
12: Да ладно! А как технически заправить генератор, который весит 100 килограммов и прикручен к фундаменту? Грузить на манипулятор и вести к бензоколонке?
10: В чем вообще логика? Логика контролирующих органов – отсечь спекулянтов. Боятся, что предприимчивые ребята начнут скупать топливо кубами и перепродавать на трассах втридорого.
12: Ну, у чиновников понять можно, но обычного человека это бьет кувалдой. Как сохранить продукты в холодильнике без света?
10: Никак. Люди в абсолютном отчаянии. Бывают случаи, когда на АЗС остается только сотый бензин по 100 рублей, и водители льют его в старые советские «Жигули» просто чтобы уехать.
12: Сотый бензин? В старый двигатель? Это же техническое самоубийство, степень сжатия разная. Он горит дольше, пламя выжжет клапаны, и мотор просто расплавится изнутри. Человек платит безумные деньги, чтобы убить свою машину.
10: Ну, выбор такой, либо бросить машину на трассе, либо завтра на капремонт. И пока люди жгут двигатели, малые города остаются без автобусов. Муниципальные парки отменяют рейсы.
12: То есть все замирает. А транзитники?
10: На трассах М4 «Дон» и М12 водители ночуют в очередях по 4-6 часов. Чтобы хоть как-то управлять хаосом, местная администрация ввела систему топливных каст.
12: Топливные касты – официальное деление на тех, кто достоин заправиться. И кто в топе?
10: Первый приоритет – скорые, пожарные, полиции, военные. Их заправляют безоговорочно. Второй уровень – ЖКХ, водовозы, аварийные бригады. Третий – тяжелые фуры с едой.
12: Ага, а обычные легковушки?
10: Это низшая каста. Им наливают только если на дне резервуаров что-то осталось после приоритетных машин. Обычно это бывает глубокой ночью.
12: Ну, городская жизнь хоть как-то держится на этом, но настоящая экономика – это еда и логистика. Уборка урожая на юге сейчас в самом разгаре. Комбайны должны молотить круглосуточно.
10: И вот тут запрет на канистры наносит смертельный удар по агропрому. Раньше фермер привозил топливо в поле на бензовозе. Теперь нельзя.
12: Точно. А комбайн же не поедет на заправку по трассе?
10: Не поедет. Фермеры гоняют обычные тракторы за десятки километров до АЗС. Заправляют бак, едут обратно со скоростью 30 км в час по жаре. Сжигают кучу топлива по пути, а потом кустарно сливают остатки из трактора в комбайн.
12: Шлангом переливают. Да, каменный век. Плюс оптовые цены на дизель для аграриев взлетели вроде на 22%.
10: Совершенно верно. Логистический ад плюс дорогой дизель, и себестоимость самого зерна взлетает. По оценкам, плюс 12-15% к цене.
12: Ну а зерно – это основа. Хлеб, корма для птицы и коров. Значит, следом подорожают мясо, молоко, яйца. Этот кризис мы увидим на ценниках в магазинах.
10: А логистика тоже парализована. Летний дизель на бирже пробил исторический потолок 68,5 тысяч рублей за тонну. В рознице уходит за 72-75 рублей. Крупные транспортные компании типа деловых линий и ИПЭК уже задерживают грузы на сутки, а то и на двое. Фуры тупо стоят без солярки.
12: Логисты этот простой из своего кармана оплачивать точно не будут.
10: Не будут. Вводят топливный сбор плюс 7-10% к стоимости перевозки. Оплатит потребитель на кассе. Но пока мы ждем инфляцию, независимые АЗС просто разоряются.
12: А с ними что не так?
10: Биржевая паника привела к тому, что оптовая цена закупки на нефтебазе стала выше, чем розничная цена на табло. Бизнес глубоко убыточный.
12: Подожди, независимый АЗС – это частник. Почему просто не переписать ценник? Купил по 80, продай по 150. Да, водители будут злиться, но заправка выживет, а бензин будет. Зачем закрываться?
10: Потому что придет Федеральная антимонопольная служба ФАС. Ситуация, как в гидравлическом прессе. Снизу неумолимо давит биржевая цена опта. а сверху давит государство, которое жестко замораживает розничные цены.
12: То есть попробуешь поднять, впаяют огромный штраф.
10: В точку. Штраф за ценовой сговор, маржи нет, работать в минус нельзя, единственный выход – повесить табличку «бензина нет», уволить персонал и закрыться.
12: Картинка складывается пугающая. Логистика дорожает, заправки закрываются. Должны же включаться какие-то экстренные механизмы от государства? Пожар-то полыхает?
10: Меры есть. Полностью запретили экспорт бензина за рубеж. И пошли на радикальный шаг, распечатали государственный резерв. Выбросили 450 тысяч тонн бензина и 300 тысяч дизеля.
12: Вскрытие госрезерва – это же неприкосновенный запас на случай войны или глобальных катастроф. Если распечатывают эту кубышку, значит, все рыночные рычаги сломаны?
10: Да, эти объемы идут точечно железным дорогам и аграриям. Плюс в 50 раз увеличили импорт из Беларуси. Мозырский завод работает, «Нафтан». Но есть еще третья мера, и она деструктивная.
12: Какая?
13: Государство официально разрешило снижать качество бензина. Отменили стандарты Евро-5, чтобы заводы могли гнать объемы без облятки на экологию.
12: Отмена Евро-5. Слушай, ну экология – это полбеды. Это же убийство для современных двигателей. В нейтрализаторах стоят тончайшие керамические соты. Если лить бензин с высоким содержанием серы, они просто расплавятся и превратятся в монолитный камень.
13: Абсолютно верно. Выхлопным газом некуда выходить, двигатель задыхается и ломается. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей. Экологию принесли в жертву объему. И если вспомнить осень 23-го года, тогда тоже был топливный кризис.
12: Да, но тогда природа дефицита была экономическая. Топливо физически было, просто компании прятали его на нефтебазах, чтобы вывести по серым схемам за валюту. Как только экспорт запретили, бензин хлынул на АЗС. И все решилось за 3 недели.
10: Вот. А сейчас, в 2026 году, кризис принципиально иной. Он физический. Бензина нет не потому, что его прячут. Его не произвели. Оборудование на НПЗ повреждено.
12: Подожди, но оборудование — это же железо. Собрали инженеров, сварили новые трубы, запустили завод. В чем фундаментальная засада?
10: Засада в том, что современные НПЗ — это не просто трубы. Это гигантская химическая лаборатория. Нужны каталитические установки, реакторы гидрокрекинга, сложнейшая электроника. Исторически все это западные технологии.
12: Санкции.
10: Да. Легально закупить запчасти невозможно. Привезти реактор весом в 300 тонн по серым схемам через третьи страны – логистический кошмар на долгие месяцы. Своих серийных аналогов в стране нет. Быстрой починки не будет.
12: Недавно на высшем уровне прозвучала фраза, цитирую, «Дефицит есть, но он не критический». Как это вообще стыкуется с реальностью? Если все не критично, зачем вскрывать госрезерв и отменять Евро-5, убивая моторы?
10: Это попытка управлять восприятием в обществе. Пока скорые ездят, а военная техника заправлена, формального паралича нет. Но для водителя, ночующего на трассе, или фермера со шлангом, ситуация критическая. И резервы не бесконечны.
12: Да, выделенные сотни тысяч тонн страна в нормальном режиме сжигает за неделю. А белорусские заводы при всем желании не покроют спрос огромного рынка.
10: Именно.
12: Получается, железо на заводах от успокаивающих речей по телевизору не починится. Экономика будет адаптироваться через инфляцию. Дополнительные 3-5% из-за взлетевшей логистики – это еще реалистичный сценарий. И главный вопрос. Если выпадение одного звена запускает такой паралич, какие еще трещины расходятся по инфраструктуре? Что посыплется следующим?
10: Итого, бензин не появится по щелчку пальцев, пока не восстановлены заводы. А заводы не восстановить быстро, когда нужного оборудования нет в стране. Госрезервы, временная заплата, белорусский бензин – капля в море. Так что очереди на заправках этим летом – это не случайность и не чья-то халатность. Это цена кризиса, который копился годами. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и следите за баком.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
11: Стоять было очень тяжело, особенно с двумя детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с двумя малышами может находиться в очереди за бензином часами?
2: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
3: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
14: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
15: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
14: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
2: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
16: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
17: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли, едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие, 30 литров на бак и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые.

0: Независимые операторы. Балтнефть – 34 станции по всему региону. Баррель, Рос и нефть, Идель. Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор без прозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит. Просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
2: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
4: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные.
5: Что, от славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин? Как мы его будем получать? Как вообще все будет? Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
7: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому, и тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет, не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют, растет недоверие к банковской системе и государству, и люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
6: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин и прогнозирует скачок инфляции.
8: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
6: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
9: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, прессе, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
6: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
10: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
11: Криминальные новости.
12: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики. Когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 свертков с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала Базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, которые подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему, говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах. Но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Главные новости дня.
13: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
14: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
13: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
15: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
13: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
16: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
13: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
17: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
13: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: На Радио Лента. Ужас дня.
19: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
21: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Ну, еще месяц-два, еще побомбят дальше ЛПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай, Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромную территорию, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами. Нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск. А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы. Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны будут. Но нет у нас. Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они? Они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
20: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
22: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делать вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на производство как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще. Из-за того, что сумасшедшая процентная ставка. Ну, введите дифференцированную ставку. Освободившиеся деньги направьте туда, куда надо.
20: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
23: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина... солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
26: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
24: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
6: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
0: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
6: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
2: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелся, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? Они отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? Непонятно.
6: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что, вероятнее всего, это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
6: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
5: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
6: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
8: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
9: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским. Едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
8: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
1: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
24: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
10: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
11: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
10: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
11: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
10: То есть это был...
11: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
10: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
11: Угу.
10: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
11: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
10: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
11: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
10: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
11: Да, совершенно верно.
10: Вместо цветов, хлеба с солью и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
11: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
10: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
11: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
10: Жест доброй воли.
11: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
10: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
11: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
10: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
11: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
10: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
11: То есть прошлое не опровергается?
10: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
11: Угу.
10: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
11: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
10: Какая?
11: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
10: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
11: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
10: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
11: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
10: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
11: Именно.
10: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
11: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
10: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
11: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
10: Угу, в ноябре 22-го.
11: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
10: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
11: Точно.
10: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
11: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
10: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
11: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
10: Да. Но и захватить их физически не получается. возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
11: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
10: Давай.
11: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
10: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
11: Ага.
10: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
11: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
10: Вообще ни разу не упоминается, да.
11: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
10: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
11: Это ты про Курск.
10: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
11: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
10: И вдруг?
11: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
10: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
11: Конечно, нет.
10: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
11: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
10: Продвинулись на 5 километров.
11: Отлично, создаем буферную зону.
10: Отступили на 10.
11: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
10: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
11: Угу, это можно увидеть на карте.
10: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
11: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
10: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
11: Именно.
10: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
11: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
10: Слушай, ну это невероятно.
11: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
10: Хороший вопрос.
11: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
10: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
11: Так.
10: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
11: 3 секунды памяти?
10: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
11: Да-да-да.
10: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
11: Однозначно.
10: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
11: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
10: Да, эти линии методично пересекались.
11: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
10: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
11: Очень точно сказано.
10: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
11: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
10: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
11: Угу.
10: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
11: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
10: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
11: Да уж.
10: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
11: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
13: время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
14: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
15: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
14: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
16: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
14: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
17: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
14: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Президент Владимир Путин о том, что июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
18: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
24: Главные новости дня.
6: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
0: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги...

0: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин и прогнозирует скачок инфляции.
1: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
0: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
2: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, прессе, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
0: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
5: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин-тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
3: Радиолента. Потеря дня.

0: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
3: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
2: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
4: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Тень Пригожина. К ветерану, который записал обращение к президенту, пришли с обыском. Жена не знает, где он. Александра Лунина арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской или нацистской символики. Такое решение вынес райсуд Воронежской области. Согласно данным на сайте суда, дело поступило на рассмотрение в субботу 27 июня, а заседание состоялось через полтора часа. Ранее его жена Татьяна записала видео, в котором рассказала, что в ночь на 27 июня в их доме в селе Лизиновка Воронежской области прошел обыск. А где находится сам Александр, женщина не знает.
6: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок, все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем, нончаки, вот это все позабирали, вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, Но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает.
5: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
7: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
5: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
7: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай нахуй на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
5: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
9: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросали за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, и показана. А что происходило 2 дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
2: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
3: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с 2 условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Алексей Чедаев про главную проблему духа Анкориджа.
3: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле. И дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
10: Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
5: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
11: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по лошадям или как? Непонятно.
5: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
5: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
13: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
5: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
14: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
15: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать. Потому что у меня сын, я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. Проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только, крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. Инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют, парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руны дня на 30 июня.
18: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места, и вас говорит время идти вперед, без оглядки. Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей, понимаете? Вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме, или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни, да, либо наоборот, почувствуете дисбаланс. Но в любом случае, откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. И вас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным, но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чем вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента «Шок дня».
0: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
19: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачи, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего, и на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края, и сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
4: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
20: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем, и проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
3: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
21: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
22: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
21: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
20: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
23: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
20: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжихотки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии. Лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор без прозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит. Просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
7: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
2: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
8: Драка за бензин, драка за бензин!
9: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
24: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
25: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
2: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель, некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
26: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
2: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
27: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, так сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Главные новости дня.
2: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму.

0: практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
1: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
2: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
3: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
1: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
0: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
1: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
4: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая, точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
1: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
7: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше.

0: ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
2: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
3: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятие, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые так нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
2: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
4: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку. А давайте мы красиво это нарисуем. Угу, с да. Дымом, блин, с бабахом. Потому что
5: понятно, все на
4: картинку реагируют. Клиповое мышление, вот, да, потому что.
2: Ростовский блогер Дмитрий Мельник утверждает, что мобилизационные учения – это подготовка к тому, чтобы силой забирать мужчин на фронт прямо с улиц.
6: А еще эти твари начинают мобилизационные учения в стране. Че такое? Да, будут оттачивать навыки, как людей паковать, с улицы отправлять на убой. Что думаете по этому поводу? Как вам инициатива? Нравятся такие инициативы от великого геостратега? Лично мне нет. Лично я вертел вообще его. Вот эти вот пожелания влажные. Я, конечно, хочу, чтобы вот всю нечисть, которая поддерживает это все говно, поехала туда и осталась там. А люди здравые, берегите себя, от души говорю.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Парень из Симферополя на странице в своей социальной сети рассказал, что в поисках бензина поехал в Краснодар. Но, как оказалось, на месте крымчанам там не рады.
8: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом ищите, ездите. Чего вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете? Хочу просто обратиться к краснодарцам. Ну, вообще, к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт. Сутки потратить на этот бензин, отстоять все пробки, не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это. Вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Ну, если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100, 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Ну, куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Посчитайте, вот нормально так?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, не причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
12: Вот, протези. Тут уже сколько сижу. Увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче. Зайдаров. Никакой бумаги, ничего не дали.
11: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
13: Мы, бойцы 55-й мотострелковой бригады, относимся к категории В. Вот. Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
11: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
14: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
15: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
11: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
16: Я инвалид, мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
11: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
17: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная В с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду, Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
11: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
19: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
18: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
20: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, это понятно, да, там оговорка, имелся в виду, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А как? Они отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? Непонятно.
18: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
18: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
22: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
18: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Г- Говорят военкоры.
18: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
0: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
18: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал Старше Эды о новом оружии украинцев и спутниках.
3: Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
18: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
5: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
23: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвелле, разъезжались по всему краю. В чем минусы? То, может, там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
18: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске на Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
24: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Прям видно, как горит. Офигеть.
18: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
4: Смотрите, какая картина. Вот она в подъезде к Славянску. Вот это ночные прилеты.
18: Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
21: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
18: Славянский НПЗ не самый крупный в стране. Его мощность около 5 миллионов тонн в год. Но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк. А это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
6: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
18: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: На радио «Лента» потеря дня.
2: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
10: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
8: Короче, я носил машину свою как могу. Время 5. С чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров. Бензин 410. Всю ночь заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, поразъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия, страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
12: Слушай, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
9: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
12: Угу. Ее надо сначала переработать.
9: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
12: Подожди, на четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
9: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
12: То есть они прямо остановили выпуск?
9: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
12: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
9: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
12: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
9: Абсолютно.
12: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
9: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
12: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
9: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
12: 120? В мае же было где-то 65?
9: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
12: Да.
9: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
12: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояния огромные. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспорт.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
11: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
13: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. Остановило, и комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
3: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
14: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
15: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
14: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
13: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
16: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой Аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
13: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии. Лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
2: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
5: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод.

0: Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровнять это еще не скоро, абсолютно не скоро.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
3: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому, и тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет, не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют, растет недоверие к банковской системе и государству, и люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
2: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
4: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок. А следующее, к чему это приведет? К росту инфляции. А дальше еще беда какая? Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
2: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
5: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
2: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио

0: лента. Прямая речь.
1: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
2: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
0: Криминальные новости.
3: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики. Когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 свертков с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала Базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, который подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему. Говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах. Но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Главные новости дня.
3: Утепленная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
4: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
3: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
5: На нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
3: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
6: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3, я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
3: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
7: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
3: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Ужас дня.
8: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
9: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Ну, еще месяц-два, еще побомбят дальше НПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай, Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромной территории, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами, нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск.
10: А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы.
9: Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны. Но нет у нас. Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они? А они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
8: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
11: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делают вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на производство как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще. Из-за того, что сумасшедшая процентная ставка. Ну, введите дифференцированную ставку. Освободившиеся деньги направьте туда, куда надо.
8: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
12: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина... Солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
13: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели. Еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы. Ну, не работать ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще. Вот у нас есть запас воды вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
0: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
15: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
14: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
16: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, это понятно, да, там оговорка, имелось в виду, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? Отбивали территорию, что ли, по-вашему, или как? Непонятно.
14: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
14: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА-специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
18: Мы все каличи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
14: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
19: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
20: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
19: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
2: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
23: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
22: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
23: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
22: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
23: То есть это был...
22: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
23: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
22: Угу.
23: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
22: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
23: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
22: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
23: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
22: Да, совершенно верно.
23: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
4: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
23: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
4: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
23: Жест доброй воли.
4: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
23: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
4: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
23: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
4: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
23: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
4: То есть прошлое не опровергается?
23: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
4: Угу.
23: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
4: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
23: Какая?
4: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
23: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
4: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
23: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
4: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
23: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
4: Именно.
23: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
4: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
23: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
4: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
23: Угу, в ноябре 22-го.
4: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
23: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
4: Точно.
23: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
4: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
23: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
4: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
23: Да. Но и захватить их физически не получается. возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
4: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
23: Давай.
4: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
23: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
4: Ага.
23: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
4: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
23: Вообще ни разу не упоминается, да.
4: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
23: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
4: Это ты про Курск.
23: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
4: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
23: И вдруг?
4: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
23: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
4: Конечно, нет.
23: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
4: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
23: Продвинулись на 5 километров.
4: Отлично, создаем буферную зону.
23: Отступили на 10.
4: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
23: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
4: Угу. Это можно увидеть на карте.
23: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
4: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
23: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
4: Именно.
23: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
4: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
23: Слушай, ну это невероятно.
4: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
23: Хороший вопрос.
4: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
23: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
4: Так.
23: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
4: 3 секунды памяти?
23: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
4: Да-да-да.
23: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
4: Однозначно.
23: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
4: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
23: Да, эти линии методично пересекались.
4: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
23: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
4: Очень точно сказано.
23: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
4: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
23: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
4: Угу.
23: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
4: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
23: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
4: Да уж.
23: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
4: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины. Смена власти в Киеве. Призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
5: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
3: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
6: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
3: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
7: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3, я все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
3: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
10: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
3: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
10: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
21: Главные новости дня.
24: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллиона рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
8: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому, и тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет, не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют, растет недоверие к банковской системе и государству, и люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
24: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
9: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
24: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
11: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
24: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
13: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин там, фуры до 1000 тонн, которые вылазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
21: Радиолента. Потеря дня.
14: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
21: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
20: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющие в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
19: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
2: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. «Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности». Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам, какой-никакой, но союзник, выбирать уже не из кого.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Тень Пригожина. К ветерану, который записал обращение к президенту, пришли с обыском. Жена не знает, где он. Александра Лунина арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской или нацистской символики. Такое решение вынес райсуд Воронежской области. Согласно данным на сайте суда, дело поступило на рассмотрение в субботу 27 июня.

0: скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают. Но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, а он пока не отвечает.
1: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
2: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
1: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
3: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай нахуй на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
1: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен при

0: приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
2: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
3: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросались за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот, даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, показана. А что происходило 2 дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
2: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал свидетелей Байрактара о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с 2 условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Алексей Чедаев про главную проблему духа анкориджа.
4: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле, и дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
6: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
5: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
7: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелся, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
5: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
5: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
9: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
5: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
11: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. А все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». К «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. Проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только, крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. Инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют, парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руны дня на 30 июня.
14: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие. к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места, и вас говорит время идти вперед, без оглядки. Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей. Понимаете, вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме. Или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни. Да? Либо наоборот, почувствуете дисбаланс. Но в любом случае, откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. И вас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным, но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чем вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента «Шок дня».
4: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
15: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, за Байкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
17: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
16: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
4: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
18: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
19: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
18: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
16: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
20: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой Аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
16: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного, иногда – ничего.
0: Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие – 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор Беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит. Просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
21: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
3: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
22: Драка за бензин, драка за бензин!
23: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
24: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты, там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
25: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
3: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд. Говорит экономист Владислав Жуковский.
26: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
3: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
27: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Главные новости дня.
3: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
2: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
3: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
5: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
6: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
3: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
2: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
3: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
7: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
3: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. К Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
8: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
0: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
0: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
9: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятия, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые так нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
4: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
11: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку? А давайте мы красиво это нарисуем. Угу. С да. дымом, блин, с бабахом. Потому что
25: понятно, все на
11: картинку реагируют. Клиповое мышление, вот, потому что.
4: Ростовский блогер Дмитрий Мельник утверждает, что мобилизационные учения – это подготовка к тому, чтобы силой забирать мужчин на фронт прямо с улиц.
12: А еще эти твари начинают мобилизационные учения в стране. Че это такое? Да, будут оттачивать навыки, как людей паковать с улицы и отправлять на убой. Что думаете по этому поводу? Как вам инициатива?

0: крымчанам там не рады.
1: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом, ищите, ездите. Чего вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете? Хочу просто обратиться к краснодарцам. Ну, вообще, к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт, сутки потратить на этот бензин, отстоять все пробки, не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это. Вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Ну, если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100, 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Ну, куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Посчитайте, вот нормально так?
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни срок.

0: и пребывание господина Лукашенко, не причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел, ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры.
1: военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
3: Вот, протези. Тут уже сколько сижу. Увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче. Зайдаров. Никакой бумаги, ничего не дали.
2: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
4: Мы бойцы 55-й мотострелковой бригады. Относимся к категории В. Вот. Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
2: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
5: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
6: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
2: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
7: Я инвалид. Мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
2: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
8: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная В с красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
2: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
10: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
9: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
11: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, и как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
9: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
9: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
13: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
9: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
14: на месте Лукашенко, я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжую не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
15: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал старше Эды о новом оружии украинцев и спутниках.
16: Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
15: Крымская блокада как результат собственных ошибок, военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках «Малого неба».
17: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренности военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
18: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвеле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то может там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
9: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске на Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
19: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Видно, как горит. Офигеть.
9: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
20: Никакая картина. Вот она в подъезде к Славянску. Вот это ночные прилеты.
9: Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
12: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
9: Славянский НПЗ не самый крупный в стране, его мощность около 5 миллионов тонн в год, но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк, а это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
21: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
9: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
22: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
23: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
24: Короче, я насиловал машину свою как мужик. Время 5. С чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина. 410. Всю ночь заправлялся.
18: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русоле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия – страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
3: Слушая, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
0: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
3: Угу, ее надо сначала переработать.
0: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
3: Подожди. На четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
0: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
3: То есть они прямо остановили выпуск?
0: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
3: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
0: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
3: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
0: Абсолютно.
3: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
0: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
3: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
0: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
3: 120? В мае же было где-то 65?
0: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
3: Да.
0: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
3: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояния огромные. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспортная изоляция.
0: Именно так. Но самый сильный психологический парадокс сейчас в Пермском крае. Регион буквально стоит на нефти. Добыча идет, трубы гудят. Местные видят нефтяные качалки, но сами вынуждены охотиться за бензином.
3: Как работники водоканала, умирающие от жажды. Слушай, а меня тут больше пугает городская инфраструктура, очереди легковушек. Это понятно? Но город держится на дизеле. Скорые, мусоровозы, они же не могут ждать в очередях.
0: А они уже начали останавливаться. В Майкопе мусоровозы просто не вышли на маршруты. У операторов кончились лимиты на солярку, машины стоят в парках.
3: На улице 30 градусов жары. Отходы в контейнерах гнить начнут за сутки. Это же крысы, насекомые, реальная угроза инфекций. Парализованный мусоровоз – это просто бомба замедленного действия.
0: А за мусором идут вода и электричество. Многие насосные станции в частном секторе сидят на дизельных генераторах. В том же Крыму свет отключают регулярно. Люди привыкли спасаться домашними генераторами, но заправить их сейчас невыполнимая задача.
3: В смысле? Почему нельзя приехать с канистрой на заправку, купить бензин и увезти домой?
0: Потому что ввели строжайшее правило наливать только в бак машины. Никаких внешних емкостей, канистр или бочек – строгий запрет.
3: Да ладно! А как технически заправить генератор, который весит 100 килограммов и прикручен к фундаменту? Грузить на манипулятор и вести к бензоколонке?
0: В чем вообще логика? Логика контролирующих органов – отсечь спекулянтов. Боятся, что предприимчивые ребята начнут скупать топливо кубами и перепродавать на трассах втридорого.
3: Ну, у чиновников понять можно, но обычного человека это бьет кувалдой. Как сохранить продукты в холодильнике без света?
0: Никак. Люди в абсолютном отчаянии. Бывают случаи, когда на АЗС остается только сотый бензин по 100 рублей, и водители льют его в старые советские «Жигули» просто чтобы уехать.
3: Сотый бензин? В старый двигатель? Это же техническое самоубийство, степень сжатия разная. Он горит дольше, пламя выжжет клапаны, и мотор просто расплавится изнутри. Человек платит безумные деньги, чтобы убить свою машину.
0: Ну, выбор такой, либо бросить машину на трассе, либо завтра на капремонт. И пока люди жгут двигатели, малые города остаются без автобусов. Муниципальные парки отменяют рейсы.
3: То есть все замирает. А транзитники?
0: На трассах М4 «Дон» и М12 водители ночуют в очередях по 4-6 часов. Чтобы хоть как-то управлять хаосом, местная администрация ввела систему топливных каст.
3: Топливные касты – официальное деление на тех, кто достоин заправиться. И кто в топе?
0: Первый приоритет – скорые, пожарные, полиции, военные. Их заправляют безоговорочно. Второй уровень – ЖКХ, водовозы, аварийные бригады. Третий – тяжелые фуры с едой.
3: Ага, а обычные легковушки?
0: Это низшая каста. Им наливают только если на дне резервуаров что-то осталось после приоритетных машин. Обычно это бывает глубокой ночью.
3: Ну, городская жизнь хоть как-то держится на этом, но настоящая экономика – это еда и логистика. Уборка урожая на юге сейчас в самом разгаре. Комбайны должны молотить круглосуточно.
0: И вот тут запрет на канистры наносит смертельный удар по агропрому. Раньше фермер привозил топливо в поле на бензовозе. Теперь нельзя.
3: Точно. А комбайн же не поедет на заправку по трассе?
0: Не поедет. Фермеры гоняют обычные тракторы за десятки километров до АЗС. Заправляют бак, едут обратно со скоростью 30 км в час по жаре. Сжигают кучу топлива по пути, а потом кустарно сливают остатки из трактора в комбайн.
3: Шлангом переливают. Да, каменный век. Плюс оптовые цены на дизель для аграриев взлетели вроде на 22%.
0: Совершенно верно. Логистический ад плюс дорогой дизель и себестоимость самого зерна взлетает. По оценкам, плюс 12-15% к цене.
3: Ну а зерно – это основа. Хлеб, корма для птицы и коров. Значит, следом подорожают мясо, молоко, яйца. Этот кризис мы увидим на ценниках в магазинах.
0: А логистика тоже парализована. Летний дизель на бирже пробил исторический потолок 68,5 тысяч рублей за тонну. В рознице уходит за 72-75 рублей. Крупные транспортные компании типа деловых линий и ИПЭК уже задерживают грузы на сутки, а то и на двое. Фуры тупо стоят без солярки.
3: Логисты этот простой из своего кармана оплачивать точно не будут.
0: Не будут. Вводят топливный сбор плюс 7-10% к стоимости перевозки. Оплатит потребитель на кассе. Но пока мы ждем инфляцию, независимые АЗС просто разоряются.
3: А с ними что не так?
0: Биржевая паника привела к тому, что оптовая цена закупки на нефтебазе стала выше, чем розничная цена на табло. Бизнес глубоко убыточный.
3: Подожди, независимый АЗС – это частник. Почему просто не переписать ценник? Купил по 80, продай по 150. Да, водители будут злиться, но заправка выживет, а бензин будет. Зачем закрываться?
0: Потому что придет Федеральная антимонопольная служба ФАС. Ситуация, как в гидравлическом прессе. Снизу неумолимо давит биржевая цена опта, а сверху давит государство, которое жестко замораживает розничные цены.
3: То есть попробуешь поднять – впаяют огромный штраф.
0: В точку. Штраф за ценовой сговор, маржи нет, работать в минус нельзя, единственный выход – повесить табличку «бензина нет», уволить персонал и закрыться.
3: Картинка складывается пугающая. Логистика дорожает – заправки закрываются. Должны же включаться какие-то экстренные механизмы от государства. Пожар-то полыхает.
0: Меры есть. Полностью запретили экспорт бензина за рубеж. И пошли на радикальный шаг, распечатали государственный резерв. Выбросили 450 тысяч тонн бензина и 300 тысяч дизеля.
3: Вскрытие госрезерва – это же неприкосновенный запас на случай войны или глобальных катастроф. Если распечатывают эту кубышку, значит, все рыночные рычаги сломаны?
0: Да, эти объемы идут точечно железным дорогам и аграриям. Плюс в 50 раз увеличили импорт из Беларуси. Мозырский завод работает, «Нафтан». Но есть еще третья мера, и она деструктивная.
3: Какая?
4: Государство официально разрешило снижать качество бензина. Отменили стандарты Евро-5, чтобы заводы могли гнать объемы без облятки на экологию.
3: Отмена Евро-5. Слушай, ну экология – это полбеды. Это же убийство для современных двигателей. В нейтрализаторах стоят тончайшие керамические соты. Если лить бензин с высоким содержанием серы, они просто расплавятся и превратятся в монолитный камень.
4: Абсолютно верно. Выхлопным газом некуда выходить, двигатель задыхается и ломается. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей. Экологию принесли в жертву объему. И если вспомнить осень 23-го года, тогда тоже был топливный кризис.
3: Да, но тогда природа дефицита была экономическая. Топливо физически было, просто компании прятали его на нефтебазах, чтобы вывести по серым схемам за валюту. Как только экспорт запретили, бензин хлынул на АЗС. И все решилось за 3 недели.
0: Вот. А сейчас, в 2026 году, кризис принципиально иной. Он физический. Бензина нет не потому, что его прячут. Его не произвели. Оборудование на НПЗ повреждено.
3: Подожди, но оборудование – это же железо. Собрали инженеров, сварили новые трубы, запустили завод. В чем фундаментальная засада?
0: Засада в том, что современные НПЗ – это не просто трубы. Это гигантская химическая лаборатория. Нужны каталитические установки, реакторы гидрокрекинга, сложнейшая электроника. Исторически все это западные технологии.
3: Санкции.
0: Да. Легально закупить запчасти невозможно. Привезти реактор весом в 300 тонн по серым схемам через третьи страны – логистический кошмар на долгие месяцы. Своих серийных аналогов в стране нет. Быстрой починки не будет.
3: Недавно на высшем уровне прозвучала фраза, цитирую, «дефицит есть, но он не критический». Как это вообще стыкуется с реальностью? Если все не критично, зачем вскрывать госрезерв и отменять Евро-5, убивая моторы?
4: Это попытка управлять восприятием в обществе. Пока скорые ездят, а военная техника заправлена, формального паралича нет. Но для водителя, ночующего на трассе, или фермера со шлангом, ситуация критическая. И резервы не бесконечны.
3: Да, выделенные сотни тысяч тонн страна в нормальном режиме сжигает за неделю. А белорусские заводы при всем желании не покроют спрос огромного рынка.
4: Именно.
3: Получается, железо на заводах от успокаивающих речей по телевизору не починится. Экономика будет адаптироваться через инфляцию. Дополнительные 3-5% из-за взлетевшей логистики – это еще реалистичный сценарий. И главный вопрос. Если выпадение одного звена запускает такой паралич, какие еще трещины расходятся по инфраструктуре? Что посыплется следующим?
0: Итого, бензин не появится по щелчку пальцев, пока не восстановлены заводы. А заводы не восстановить быстро, когда нужного оборудования нет в стране. Госрезервы, временная заплата, белорусский бензин – капля в море. Так что очереди на заправках этим летом – это не случайность и не чья-то халатность. Это цена кризиса, который копился годами. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и следите за баком.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
6: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
5: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве. Но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
7: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
8: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
10: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
8: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
5: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
11: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой Аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
5: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного, иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии. Лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
13: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
23: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
14: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста,

0: Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
3: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
2: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин и прогнозирует скачок инфляции.
4: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая, смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся, население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
2: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
5: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, прессе, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
2: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию.

0: эмоцию до безудержного состояния и последствия ощутить на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
3: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
1: Криминальные новости.
4: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики, когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 свертков с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантами изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала Базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, которые подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему, говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах, но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
5: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
6: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
5: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
7: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
5: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
8: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
5: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
9: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
5: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Ужас дня.
10: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
12: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Ну, еще месяц-два, еще побомбят дальше НПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай, Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромной территории, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами. Нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск.
13: А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы.
12: Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны будут. Но нет у нас. Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они? А они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
11: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
14: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делать вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на производство как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще. Из-за того, что сумасшедшие процентные ставки. Ну, введите дифференцированную ставку. Освободившиеся деньги направьте туда, куда надо.
11: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
15: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
16: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
18: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
5: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
19: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашим или как? А непонятно.
5: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что, вероятнее всего, это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
5: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
21: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
5: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
0: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
3: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
0: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
22: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам, какой-никакой, но союзник, выбирать уже не из кого.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
24: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
23: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
24: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
23: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
24: То есть это был...
23: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
24: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы, публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
4: Угу.
24: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на Земле.
23: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
24: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
23: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
24: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
23: Да, совершенно верно.
24: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
23: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
24: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
23: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
24: Жест доброй воли.
23: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
24: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
23: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует. Мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
24: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
23: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
24: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
23: То есть прошлое не опровергается?
24: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
23: Угу.
24: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
23: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
24: Какая?
23: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
24: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
23: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
24: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
23: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
24: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
23: Именно.
24: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
23: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
24: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
23: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
24: Угу, в ноябре 22-го.
23: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
24: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
23: Точно.
24: Теперь, чтобы просто выполнить свою же конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
4: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
24: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
4: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
24: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
4: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
24: Давай.
4: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
24: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
4: Ага.
24: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
4: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
24: Вообще ни разу не упоминается, да.
4: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
24: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
4: Это ты про Курск.
24: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
4: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
24: И вдруг?
4: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
24: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
4: Конечно, нет.
24: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
4: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
24: Продвинулись на 5 километров.
4: Отлично, создаем буферную зону.
24: Отступили на 10.
4: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
24: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
4: Угу. Это можно увидеть на карте.
24: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
4: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
24: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
4: Именно.
24: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
4: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
24: Слушай, ну это невероятно.
4: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
24: Хороший вопрос.
4: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
24: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
23: Так.
24: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
23: 3 секунды памяти?
24: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
6: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
23: Да-да-да.
6: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
23: Однозначно.
6: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
23: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
6: Да, эти линии методично пересекались.
23: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
6: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
23: Очень точно сказано.
6: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
23: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
6: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
23: Угу.
6: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
23: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
6: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
23: Да уж.
6: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
23: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России?
1: На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
7: Время 5.15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
5: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
8: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
5: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
9: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
5: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
10: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
5: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
10: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий,
11: Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
0: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
12: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
0: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
13: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая? Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
0: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
14: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
0: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
15: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
16: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензина для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
17: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
3: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
0: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
18: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. «Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности». Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Тень Пригожина. К ветерану, который записал обращение к президенту, пришли с обыском. Жена не знает, где.

0: дома, ну, наш участок, все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает.
1: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
2: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
1: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
3: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай нахуй на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
1: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос.

0: А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
1: Говорят военкоры.
2: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
3: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросали за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот, даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, и показана. А что происходило два дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
2: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации, лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам — это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Алексей Чедаев про главную проблему духа Анкориджа.
4: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле, и дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
5: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
2: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
6: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас насмехаются над этой его оговоркой про старые осколы, это понятно, да, там оговорка, имелся, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А как? Они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
7: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
7: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
9: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, это не, этого никто не знает.
7: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
11: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать. Потому что у меня сын, я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Скрытое и непознанное. необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. Проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только, крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. Инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют, парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руны дня на 30 июня.
7: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны – как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места. И вас говорит время идти вперед, без оглядки. Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей. Понимаете? Вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме. Или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни. Да? Либо наоборот, почувствуете дисбаланс. Но в любом случае, откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. И вас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным, но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чем вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента «Шок дня».
4: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
14: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: По
13: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
15: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
13: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
4: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
16: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
17: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
16: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
13: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководство страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
18: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
13: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на Лукойл в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной Лукойл работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского Лукойл есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте Лукойл в наличии, лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – Лукойл у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз. У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. Балтнефть – 34 станции по всему региону. Баррель, Рос и Нефть, Идель. Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит. Просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
20: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
19: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
21: Драка за бензин, драка за бензин!
22: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
23: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты. Там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
24: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
19: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
25: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года. И с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%. Да? С начала года уже около 10%. И это только официальные данные Росстата. Реальный рост цен гораздо больше. С регионов присылают фото, видео и мне, и, думаю, вам присылают. Ценники выросли на 20, 25, 30, 40%. Особенно независимые АЗС, у которых нет своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
19: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшие расстояния, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
26: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущие решения изменений были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора Министерства энергетики, правительства Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
1: Главные новости дня.
19: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
0: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
19: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
2: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
3: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
19: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
0: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
19: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
5: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
19: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
6: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
7: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
8: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятия, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки, ну, пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые как нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
7: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
4: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку. А давайте мы красиво это нарисуем. Угу. С да. дымом, блин, с бабахом. Потому что
9: понятно, все на
4: картинку реагируют. Клиповое мышление, вот, да, потому что.
7: Ростовский блогер Дмитрий Мельник утверждает, что мобилизационные учения – это подготовка к тому, чтобы силой забирать мужчин на фронт прямо с улиц.

0: Берегите себя, от души говорю.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Парень из Симферополя на странице в своей социальной сети рассказал, что в поисках бензина поехал в Краснодар. Но, как оказалось на месте, крымчанам там не рады.
3: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом ищите, ездите. Чего вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете? Хочу просто обратиться к краснодарцам. Ну, вообще, к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт, сутки потратить на этот бензин, отстоять все пробки, не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это. Вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Ну, если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100, 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Ну, куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Считаете, вот нормально так?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятниц по воскресенье. Да, пятницу, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич?

0: правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто по полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай, пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
2: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
4: Вот, протези, тут уже сколько сижу, увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче, Зайдаров. Никакой бумаги, ничего не дали.
3: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
5: Мы бойцы 55-й мотострелковой бригады. Относимся к категории В. Вот. Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
3: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
6: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
7: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
3: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
8: Я инвалид. Мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
3: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
7: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ВЭС красной печатью, кто вообще не ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
3: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
10: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
9: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
11: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, это понятно, да, там оговорка имелась, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А как? Они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
9: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
9: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
13: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
9: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
14: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжую не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
9: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал Старше Эды о новом оружии украинцев и спутниках.
15: Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
9: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
16: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
17: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русоле, разъезжались по всему краю, А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
9: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске-на-Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
18: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск-на-Кубани. Прям видно, как горит. Офигеть.
9: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
19: Какая картина. Вот она в подъезде к Славянску.
9: Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
12: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
9: Славянский НПЗ не самый крупный в стране. Его мощность около 5 миллионов тонн в год. Но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк. А это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
20: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли в большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
9: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
21: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
23: Короче, я насилую машину свою, как могу. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров бензина 410. Всю ночь заправлялся.
17: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В
0: чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвелле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия – страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
4: Слушай, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
2: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
4: Угу, ее надо сначала переработать.
2: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
4: Подожди. На четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
2: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
4: То есть они прямо остановили выпуск?
2: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
4: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
2: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
4: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
2: Абсолютно.
4: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
2: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
4: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
2: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
4: 120? В мае же было где-то 65?
2: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
4: Да.
2: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
4: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояние огромное. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспортная изоляция.
2: Именно так. Но самый сильный психологический парадокс сейчас в Пермском крае. Регион буквально стоит на нефти. Добыча идет, трубы гудят. Местные видят нефтяные качалки, но сами вынуждены охотиться за бензином.
4: Как работники водоканала, умирающие от жажды. Слушай, а меня тут больше пугает городская инфраструктура, очереди легковушек. Это понятно? Но город держится на дизеле. Скорые, мусоровозы, они же не могут ждать в очередях.
2: А они уже начали останавливаться. В Майкопе мусоровозы просто не вышли на маршруты. У операторов кончились лимиты на солярку, машины стоят в парках.
4: На улице 30 градусов жары. Отходы в контейнерах гнить начнут за сутки. Это же крысы, насекомые, реальная угроза инфекций. Парализованный мусоровоз – это просто бомба замедленного действия.
2: А за мусором идут вода и электричество. Многие насосные станции в частном секторе сидят на дизельных генераторах. В том же Крыму свет отключают регулярно. Люди привыкли спасаться домашними генераторами. Но заправить их сейчас невыполнимая задача.
4: В смысле? Почему нельзя приехать с канистрой на заправку, купить бензин и увезти домой?
2: Потому что ввели строжайшее правило наливать только в бак машины. Никаких внешних емкостей, канистр или бочек – строгий запрет.
4: Да ладно! А как технически заправить генератор, который весит 100 килограммов и прикручен к фундаменту? Грузить на манипулятор и везти к бензоколонке?
2: В чем вообще логика? Логика контролирующих органов – отсечь спекулянтов. Боятся, что предприимчивые ребята начнут скупать топливо кубами и перепродавать на трассах втридорого.
4: Ну, чиновников понять можно, но обычного человека это бьет кувалдой. Как сохранить продукты в холодильнике без света?
2: Никак. Люди в абсолютном отчаянии. Бывают случаи, когда на АЗС остается только сотый бензин по 100 рублей, и водители льют его в старые советские «Жигули» просто чтобы уехать.
4: Сотый бензин в старый двигатель? Это же техническое самоубийство, степень сжатия разная. Он горит дольше, пламя выжжет клапаны, и мотор просто расплавится изнутри. Человек платит безумные деньги, чтобы убить свою машину.
2: Ну, выбор такой, либо бросить машину на трассе, либо завтра на капремонт. И пока люди жгут двигатели, малые города остаются без автобусов. Муниципальные парки отменяют рейсы.
4: То есть все замирает. А транзитники?
2: На трассах М4 «Дон» и М12 водители ночуют в очередях по 4-6 часов. Чтобы хоть как-то управлять хаосом, местная администрация ввели систему топливных каст.
4: Топливные касты. Официальное деление на тех, кто достоин заправиться. И кто в топе?
2: Первый приоритет – скорые, пожарные, полиции, военные. Их заправляют безоговорочно. Второй уровень – ЖКХ, водовозы, аварийные бригады. Третий – тяжелые фуры с едой.
4: Ага, а обычные легковушки?
2: Это низшая каста. Им наливают только если на дне резервуаров что-то осталось после приоритетных машин. Обычно это бывает глубокой ночью.
4: Ну, городская жизнь хоть как-то держится на этом, но настоящая экономика – это еда и логистика. Уборка урожая на юге сейчас в самом разгаре. Комбайны должны молотить круглосуточно.
2: И вот тут запрет на канистры наносит смертельный удар по агропрому. Раньше фермер привозил топливо в поле на бензовозе. Теперь нельзя.
4: Точно. А комбайн же не поедет на заправку по трассе?
2: Не поедет. Фермеры гоняют обычные тракторы за десятки километров до АЗС. Заправляют бак, едут обратно со скоростью 30 км в час по жаре. Сжигают кучу топлива по пути, а потом кустарно сливают остатки из трактора в комбайн.
4: Шлангом переливают. Да, каменный век. Плюс оптовые цены на дизель для аграриев взлетели вроде на 22%.
2: Совершенно верно. Логистический ад плюс дорогой дизель, и себестоимость самого зерна взлетает. По оценкам, плюс 12-15% к цене.
4: Ну а зерно – это основа. Хлеб, корма для птицы и коров. Значит, следом подорожают мясо, молоко, яйца. Этот кризис мы увидим на ценниках в магазинах.
2: А логистика тоже парализована. Летний дизель на бирже пробил исторический потолок 68,5 тысяч рублей за тонну. В рознице уходит за 72-75 рублей. Крупные транспортные компании типа деловых линий и ИПЭК уже задерживают грузы на сутки, а то и на двое. Фуры тупо стоят без солярки.
4: Логисты этот простой из своего кармана оплачивать точно не будут.
2: Не будут. Вводят топливный сбор плюс 7-10% к стоимости перевозки. Оплатит потребитель на кассе. Но пока мы ждем инфляцию, независимые АЗС просто разоряются.
4: А с ними что не так?
2: Биржевая паника привела к тому, что оптовая цена закупки на нефтебазе стала выше, чем розничная цена на табло. Бизнес глубоко убыточный.
4: Подожди, независимый АЗС – это частник. Почему просто не переписать ценник? Купил по 80, продай по 150. Да, водители будут злиться, но заправка выживет, а бензин будет. Зачем закрываться?
2: Потому что придет Федеральная антимонопольная служба ФАС. Ситуация, как в гидравлическом прессе. Снизу неумолимо давит биржевая цена опта, а сверху давит государство, которое жестко замораживает розничные цены.
4: То есть попробуешь поднять, впаяют огромный штраф.
2: В точку. Штраф за ценовой сговор, маржи нет, работать в минус нельзя, единственный выход – повесить табличку «бензина нет», уволить персонал и закрыться.
4: Картинка складывается пугающая. Логистика дорожает, заправки закрываются. Должны же включаться какие-то экстренные механизмы от государства? Пожар-то полыхает?
2: Меры есть. Полностью запретили экспорт бензина за рубеж. И пошли на радикальный шаг, распечатали государственный резерв. Выбросили 450 тысяч тонн бензина и 300 тысяч дизеля.
4: Вскрытие госрезерва – это же неприкосновенный запас на случай войны или глобальных катастроф. Если распечатывают эту кубышку, значит, все рыночные рычаги сломаны?
2: Да, эти объемы идут точечно железным дорогам и аграриям. Плюс в 50 раз увеличили импорт из Беларуси. Мозырский завод работает, «Нафтан». Но есть еще третья мера, и она деструктивная.
4: Какая?
5: Государство официально разрешило снижать качество бензина. Отменили стандарты Евро-5, чтобы заводы могли гнать объемы без облятки на экологию.
4: Отмена Евро-5. Слушай, ну экология – это полбеды. Это же убийство для современных двигателей. В нейтрализаторах стоят тончайшие керамические соты. Если лить бензин с высоким содержанием серы, они просто расплавятся и превратятся в монолитный камень.
5: Абсолютно верно. Выхлопным газом некуда выходить, двигатель задыхается и ломается. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей. Экологию принесли в жертву объему. И если вспомнить осень 23-го года, тогда тоже был топливный кризис.
4: Да, но тогда природа дефицита была экономическая. Топливо физически было, просто компании прятали его на нефтебазах, чтобы вывести по серым схемам за валюту. Как только экспорт запретили, бензин хлынул на АЗС. И все решилось за 3 недели.
2: Вот. А сейчас, в 2026 году, кризис принципиально иной. Он физический. Бензина нет не потому, что его прячут. Его не произвели. Оборудование на НПЗ повреждено.
4: Подожди, но оборудование – это же железо. Собрали инженеров, сварили новые трубы, запустили завод. В чем фундаментальная засада?
2: Засада в том, что современные НПЗ – это не просто трубы. Это гигантская химическая лаборатория. Нужны каталитические установки, реакторы гидрокрекинга, сложнейшая электроника. Исторически все это западные технологии.
4: Санкции.
2: Да. Легально закупить запчасти невозможно. Привезти реактор весом в 300 тонн по серым схемам через третьи страны – логистический кошмар на долгие месяцы. Своих серийных аналогов в стране нет. Быстрой починки не будет.
4: Недавно на высшем уровне прозвучала фраза, цитирую, «дефицит есть, но он не критический». Как это вообще стыкуется с реальностью? Если все не критично, зачем вскрывать госрезерв и отменять Евро-5, убивая моторы?
2: Это попытка управлять восприятием в обществе. Пока скорые ездят, а военная техника заправлена, формального паралича нет. Но для водителя, ночующего на трассе, или фермера со шлангом, ситуация критическая. И резервы не бесконечны.
4: Да, выделенные сотни тысяч тонн страна в нормальном режиме сжигает за неделю. А белорусские заводы при всем желании не покроют спрос огромного рынка.
2: Именно.
4: Получается, железо на заводах от успокаивающих речей по телевизору не починится. Экономика будет адаптироваться через инфляцию. Дополнительные 3-5% из-за взлетевшей логистики – это еще реалистичный сценарий. И главный вопрос. Если выпадение одного звена запускает такой паралич, какие еще трещины расходятся по инфраструктуре? Что посыплется следующим?
2: Итого, бензин не появится по щелчку пальцев, пока не восстановлены заводы. А заводы не восстановить быстро, когда нужного оборудования нет в стране. Госрезервы, временная заплата, белорусский бензин – капля в море. Так что очереди на заправках этим летом – это не случайность и не чья-то халатность. Это цена кризиса, который копился годами. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и следите за баком.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
6: Стоять было очень тяжело, особенно с двумя детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с двумя малышами может находиться в очереди за бензином часами?
3: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. Остановило, и комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
7: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
8: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
24: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
8: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
3: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
10: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
3: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжихотки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие, 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
13: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
22: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
14: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом...

0: От Славянской ОТПЗ остались ружки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там чего зашло, сколько сбили, но по сути НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
3: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому, и тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет, не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют, растет недоверие к банковской системе и государству, и люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
2: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
4: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок. А следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает, это происходит.
2: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
5: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
2: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема

0: Проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. Это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители более удаленных от фронта регионов сталкиваются с меньшими трудностями, чем население приграничья, и предрек проблемы с отоплением к зиме.
3: Они примерно в одинаковом положении, просто один настроен созидательно, а другой настроен саморазрушительно. Какой смысл в этом нытье? Да, тяжело, да, бьют по экономике, да, будут проблемы с топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет. Но это не... Ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
1: Криминальные новости.
4: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики, когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 свертков с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантами изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала Базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, которые подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему, говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах. Но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
5: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
6: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
5: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
7: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
5: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
8: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3, я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
5: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
9: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
5: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Ужас дня.
10: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
12: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Ну, еще месяц-два, еще побобят дальше НПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай, Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромной территории, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами. Нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск.
13: А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы.
12: Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны. Но нет у нас. Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они... А они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
11: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
14: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делают вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на производство как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще, из-за того, что сумасшедшая процентная ставка. Ну, введите дифференцированную ставку. Освободившиеся деньги направьте туда, куда надо.
11: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
15: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина... Солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
16: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
17: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
5: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
18: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, это понятно, да, там оговорка имелась, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А как они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
5: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
19: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Полуэфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
5: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
20: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
5: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
0: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
21: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
0: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
22: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
24: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
23: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
24: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
23: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
24: То есть это был...
23: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
24: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
3: Угу.
24: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это, ну, абсолютная оторванность планирования от реальности на Земле.
3: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
24: Ну, максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
3: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
24: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
3: Да, совершенно верно.
24: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
3: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
24: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
3: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
24: Жест доброй воли.
3: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
24: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
3: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
24: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
3: Но подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
24: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
3: То есть прошлое не опровергается?
24: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
3: Угу.
24: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
3: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
24: Какая?
3: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
24: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
3: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
24: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
3: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потеря территорий, которые контролировались месяцами, потребовала срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
24: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
3: Именно.
24: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
3: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
24: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
3: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
24: Угу, в ноябре 22-го.
3: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
24: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
3: Точно.
24: Теперь, чтобы просто выполнить свою же конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
3: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
24: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
3: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
24: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
3: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
24: Давай.
3: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
24: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
3: Ага.
24: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
3: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
24: Вообще ни разу не упоминается, да.
3: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
24: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
3: Это ты про Курск.
24: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
3: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
24: И вдруг?
3: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
24: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
3: Конечно, нет.
24: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
3: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
24: Продвинулись на 5 километров.
3: Отлично, создаем буферную зону.
24: Отступили на 10.
3: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
24: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
3: Угу, это можно увидеть на карте.
24: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
3: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
24: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
3: Именно.
24: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
3: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
24: Слушай, ну это невероятно.
3: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
24: Хороший вопрос.
3: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
24: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
3: Так.
24: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
3: 3 секунды памяти?
24: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту.
4: И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
3: Да-да-да.
4: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
3: Однозначно.
4: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
3: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
4: Да, эти линии методично пересекались.
3: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
4: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
3: Очень точно сказано.
4: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
3: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
4: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
3: Угу.
4: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
3: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание 2 разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
4: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
3: Да уж.
4: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
3: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
6: Время 5.15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
5: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
7: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
5: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
8: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3, я все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
5: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
9: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
5: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
10: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
11: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
12: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
11: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
13: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
11: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
14: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
11: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
15: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну а если все у нас пойдет по плану, по графику, мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
1: Радиолента. Потеря дня.
16: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
21: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющие в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
0: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
17: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. «Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности». Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.

0: рассказала, что в ночь на 27 июня в их доме в селе Лизиновка Воронежской области прошел обыск. А где находится сам Александр, женщина не знает.
1: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем, нончаки. Вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают. Но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает.
0: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
2: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
0: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
3: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала, нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай нахуй на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
0: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики,

0: В практике многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
3: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросались за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот, даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, и показана. А что происходило 2 дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
2: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Алексей Чедаев про главную проблему духа Анкориджа.
4: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле. И дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
6: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
5: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
7: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, там оговорка имелась, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А как? Они отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? Непонятно.
5: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Полуэфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
5: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
9: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
5: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
10: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
11: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот, и, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот, сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать, потому что у меня сын. Я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
1: Скрытое и непознанное. Не необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. Проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только, крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. Инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют, парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 30 июня.
5: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места. И вас говорит время идти вперед, без оглядки. Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей. Понимаете? Вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме. Или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни. Да? Либо наоборот, почувствуйте дисбаланс. Но в любом случае, откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. Эвас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным, но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чем вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента «Шок дня».
4: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкалием, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
13: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
15: Стоять было очень тяжело, особенно с двумя детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с двумя малышами может находиться в очереди за бензином часами?
14: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве. Но людей это не остановило. Остановило, и комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
4: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
16: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
17: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
16: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
14: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководство страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
18: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
14: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград.
19: Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного, иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – «Лукойл» у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС – «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
21: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
20: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
22: Драка за бензин, драка за бензин!
23: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Но я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
24: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что, ну, проблема, все заправки закрыты. Там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
25: Это было полторы недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось, я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
20: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель. Некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорды, говорит экономист Владислав Жуковский.
26: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года. И с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%. Да? С начала года уже около 10%. И это только официальные данные Росстата. Реальный рост цен гораздо больше. С регионов присылают фото, видео и мне, думаю, вам присылают. Ценники выросли на 20, 25, 30, 40%. Особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
20: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
27: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который у нас сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам всем вместе нужно пережить.
1: Главные новости дня.
20: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
0: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
20: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
3: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
6: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
20: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
0: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
20: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
2: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Точка. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
20: Самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
5: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы растали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
7: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
8: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятия, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет о уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки, ну, пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые так нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
7: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
4: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку. А давайте мы красиво это нарисуем. Угу, с дымом, блин, с бабами.

0: Лично мне нет. Лично я вертел вообще его. Вот эти вот пожелания влажные. Я, конечно, хочу, чтобы вот всю нечисть, которая поддерживает это все говно, поехала туда и осталась там. А люди здравые, берегите себя от души, говорю.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Парень из Симферополя на странице в своей социальной сети рассказал, что в поисках бензина поехал в Краснодар. Но, как оказалось, на месте крымчанам там не рады.
3: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом ищите, ездите. Че вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете? Хочу просто обратиться к краснодарцам. Ну, вообще, к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт, сутки потратить на этот бензин, отстоять все пробки, не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это. Вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Но если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100, 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Считаете, вот нормально так?
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению.

0: просто собрал журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня. Ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано. Да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
3: Вот протези. Тут уже сколько сижу. Увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче, в Зайдаров. Никакой бумаги, ничего не дали.
2: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
4: Мы бойцы 55-й мотострелковой бригады. Относимся к категории В. Вот. Мы все калечи. Кто-то инвалид, кто-то на инвалидности. У кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали. И вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
2: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
5: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
6: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
2: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
4: Я инвалид. Мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
2: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
6: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная ОВС красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
2: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
8: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
7: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
9: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелся в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскол, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? А непонятно.
7: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
7: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
11: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали. И вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят. Ну, это не, этого никто не знает.
7: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
7: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
12: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
7: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал «Старше Эды» о новом оружии украинцев и спутниках.
13: Сообщение о том, что на некоторых направлениях «Хохол» применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
7: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках «Малого неба».
14: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
15: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью в Роснефть Славянске. И все оттуда убежали, короче. чем плюсы вся очередь, которая была там на Русвелле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
7: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске на Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
16: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Прям видно, как горит. Офигеть.
7: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
17: Смотри, какая картина. Это на подъезде к Славянску.
7: Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
10: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
7: Славянский НПЗ не самый крупный в стране. Его мощность около 5 миллионов тонн в год. Но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк. А это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
18: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
7: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: На радио «Лента» потеря дня.
20: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
19: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
22: Короче, я носил машину свою как могу. Время 5 с чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров. Бензин 410. Заправлялся.
15: Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят точно, и хочу вам подсказать, что сегодня ночью разъеб Роснефть Славянске, и все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия – страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
3: Слушай, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
0: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
3: Угу, ее надо сначала переработать.
0: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
3: Подожди, на четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
0: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
3: То есть они прямо остановили выпуск?
0: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
3: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
0: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
3: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
0: Абсолютно.
3: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
0: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
3: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
0: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
3: 120? В мае же было где-то 65?
0: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
3: Да.
0: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
3: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояния огромные. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспортная изоляция.
0: Именно так. Но самый сильный психологический парадокс сейчас в Пермском крае. Регион буквально стоит на нефти. Добыча идет, трубы гудят. Местные видят нефтяные качалки, но сами вынуждены охотиться за бензином.
3: Как работники водоканала, умирающие от жажды. Слушай, а меня тут больше пугает городская инфраструктура, очереди легковушек, это понятно? Но город держится на дизеле. Скорые, мусоровозы, они же не могут ждать в очередях.
0: А они уже начали останавливаться. В Майкопе мусоровозы просто не вышли на маршруты. У операторов кончились лимиты на солярку, машины стоят в парках.
3: На улице 30 градусов жары. Отходы в контейнерах гнить начнут за сутки. Это же крысы, насекомые, реальная угроза инфекций. Парализованный мусоровоз – это просто бомба замедленного действия.
0: А за мусором идут вода и электричество. Многие насосные станции в частном секторе сидят на дизельных генераторах. В том же Крыму свет отключают регулярно. Люди привыкли спасаться домашними генераторами. Но заправить их сейчас невыполнимая задача.
3: В смысле? Почему нельзя приехать с канистрой на заправку, купить бензин и увезти домой?
0: Потому что ввели строжайшее правило наливать только в бак машины. Никаких внешних емкостей, канистр или бочек – строгий запрет.
3: Да ладно! А как технически заправить генератор, который весит 100 килограммов и прикручен к фундаменту? Грузить на манипулятор и везти к бензоколонке?
0: В чем вообще логика? Логика контролирующих органов – отсечь спекулянтов. Боятся, что предприимчивые ребята начнут скупать топливо кубами и перепродавать на трассах втридорого.
3: Ну, у чиновников понять можно, но обычного человека это бьет кувалдой. Как сохранить продукты в холодильнике без света?
0: Никак. Люди в абсолютном отчаянии. Бывают случаи, когда на АЗС остается только сотый бензин по 100 рублей, и водители льют его в старые советские «Жигули» просто чтобы уехать.
3: Сотый бензин в старый двигатель? Это же техническое самоубийство, степень сжатия разная. Он горит дольше, пламя выжжет клапаны, и мотор просто расплавится изнутри. Человек платит безумные деньги, чтобы убить свою машину.
0: Ну, выбор такой, либо бросить машину на трассе, либо завтра на капремонт. И пока люди жгут двигатели, малые города остаются без автобусов. Муниципальные парки отменяют рейсы.
3: То есть все замирает. А транзитники?
0: На трассах М4 «Дон» и М12 водители ночуют в очередях по 4-6 часов. Чтобы хоть как-то управлять хаосом, местная администрация ввели систему топливных каст.
3: Топливные касты. Официальное деление на тех, кто достоин заправиться. И кто в топе?
0: Первый приоритет – скорые, пожарные, полиции, военные. Их заправляют безоговорочно. Второй уровень – ЖКХ, водовозы, аварийные бригады. Третий – тяжелые фуры с едой.
3: Ага, а обычные легковушки?
0: Это низшая каста. Им наливают только если на дне резервуаров что-то осталось после приоритетных машин. Обычно это бывает глубокой ночью.
3: Ну, городская жизнь хоть как-то держится на этом, но настоящая экономика – это еда и логистика. Уборка урожая на юге сейчас в самом разгаре. Комбайны должны молотить круглосуточно.
0: И вот тут запрет на канистры наносит смертельный удар по агропрому.
19: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди к АЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне Накануне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
2: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
4: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем, и проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях к АЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
5: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
6: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
23: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
6: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
4: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
24: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
4: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
19: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжихотки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – Лукойл у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, «могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки». Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Шок дня.
9: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
11: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Сланинский НПЗ горит. Значит, бензин со Сланинского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста. Кто он такой? Таксист-вонючка. Скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот Сланинский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные. Что, от Сланинского ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин? Как мы его будем получать? Как вообще все будет? Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно. А реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро. Абсолютно не скоро.
19: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
13: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
12: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
14: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок. А следующее, к чему это приведет? К росту инфляции. А дальше еще беда какая? Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
12: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
7: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
12: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
21: Военный корреспондент Александр Коц о том, что жители

0: курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные. Вот. Но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому ну, мы как бы и не такое выдерживали.
1: Криминальные новости.
2: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики, когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 свертков с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантами изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала Базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, которые подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему, говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах. Но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
4: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
3: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск

0: топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
1: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
0: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
2: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
0: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
3: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
0: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Ужас дня.
5: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
7: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Но еще месяц-два, еще побомбят дальше НПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай, Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромную территорию, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами. Нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск.
8: А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы.
7: Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны будут. Но нет у нас. Что? Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они... А они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
6: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
9: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делать вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на... производство как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще. Из-за того, что сумасшедшая процентная ставка. Ну, введите дифференцированную ставку. Освободившиеся деньги направьте туда, куда надо.
6: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
10: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина... солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
12: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели. Еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
4: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
0: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
13: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
0: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
14: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по лошадям или как? А, непонятно.
0: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление, и на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
0: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
16: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
0: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
17: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
18: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
17: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
19: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как «обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу». Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
22: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения. Потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
21: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
22: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
21: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
22: То есть это был...
21: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
22: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
21: Угу.
22: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
21: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
22: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
21: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
22: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
21: Да, совершенно верно.
22: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
21: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
22: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
21: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
22: Жест доброй воли.
1: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
22: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
1: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
22: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
1: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
22: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
1: То есть прошлое не опровергается?
22: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
1: Угу.
22: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
1: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
22: Какая?
1: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «нет, смена режима не является целью».
22: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
1: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
22: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
1: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
22: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
1: Именно.
22: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
1: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
22: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
1: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
22: Угу, в ноябре 22-го.
1: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
22: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
1: Точно.
22: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
1: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
22: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
1: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
22: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
1: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
22: Давай.
1: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
22: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
1: Ага.
22: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
1: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
22: Вообще ни разу не упоминается, да.
1: Никто больше не призывает к переворотам. Просит просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
22: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
1: Это ты про Курск.
22: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
1: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
22: И вдруг?
1: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
22: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
1: Конечно, нет.
22: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
1: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
22: Продвинулись на 5 километров.
1: Отлично, создаем буферную зону.
22: Отступили на 10.
1: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
22: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
1: Угу, это можно увидеть на карте.
22: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
1: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
22: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
1: Именно.
22: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
1: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
22: Слушай, ну это невероятно.
1: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
22: Хороший вопрос.
1: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
22: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
1: Так.
22: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
1: 3 секунды памяти?
22: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
1: Да-да-да.
22: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
21: Однозначно.
22: Система не проснулась однажды утром с мыслью «а давайте-ка мы будем скромнее». Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
21: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
22: Да, эти линии методично пересекались.
21: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
22: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
21: Очень точно сказано.
22: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
21: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
22: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
21: Угу.
22: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «все цели достигнуты».
21: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
22: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
21: Да уж.
22: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. Если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
21: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. Отснесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
3: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
0: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
5: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по 1.5 часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
0: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
8: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3 я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
0: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
23: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
0: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
24: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
20: Главные новости дня.
25: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
6: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе, государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
25: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин и прогнозирует скачок инфляции.
7: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая? Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. Если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
25: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
9: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
25: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радиолента. Прямая речь.
10: Вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий призвал жителей края не суетиться, так как топливо на заправках есть на целый месяц, и посетовал на недобросовестных покупателей, которые создают спекулятивный спрос.
12: Бензину у нас, если брать по всему топливу, у нас ситуация, конечно, как и во всей стране, непростая, но она контролируема. Мы, учитывая опыт прошлого года, немножко заранее подготовились, попросили коллег топливоснабжающей организации, чтобы они запаслись бензином, но с учетом спекулятивных цен, с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится ограничивать отпуск бензин тару для того, чтобы не создавать спекулятивного спроса. И сейчас сейчас принято такое же решение по дизельному топливу. Мы в городе, это в бак заправляется до 100 литров и по трассе до 200 литров. Для чего это сделано? Мы сейчас столкнулись с тем, что подъезжают недобросовестные потребители, набирают бензин, там, фуры до 1000 тонн, которые влазят, потом отъезжают, отливают и заново заправляются. Так, конечно, никакого там мы не напасемся бензина с учетом сложившейся ситуации. Конечно, сейчас на уровне федерации там принимаются стратегические решения, но я хочу заверить наших жителей, что у нас не надо суетиться, у нас бензина на 30 дней достаточно. Мы, если в рамках плановых отборов будем идти, с учетом поставки, мы спокойно пройдем и летний период, и осенний период. Самое главное, чтобы не создавать хаоса. Поэтому мы эту ситуацию контролируем. Если нужно будет, мы будем меры принимать для того, чтобы отпускать меньше. Пока в этом нет необходимости. Ну, а если все у нас пойдет по плану, по графику, и мы поймем, что люди, это ажиотажный спрос, то мы будем немножко давать послабления, чтобы можно было наполнять канистры. Сейчас мы будем это оперативно регулировать в зависимости от дальнейшей ситуации, как будет складываться и на территории России с поставками, и у нас в крае.
20: На радио «Лента». Потеря дня.
4: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
13: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющие в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
17: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
19: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Тень Пригожина. К ветерану, который записал обращение к президенту, пришли с обыском. Жена не знает, где он. Александра Лунина арестовали по обвинению в демонстрации экстремистской или нацистской символики. Такое решение вынес райсуд Воронежской области. Согласно данным, на сайте суда дело поступило на рассмотрение в субботу 27 июня, а заседание состоялось через полтора часа. Ранее его жена Татьяна записала видео, в котором рассказала, что в ночь на 27 июня в их доме в селе Лизиновка Воронежской области прошел обыск. А где находится сам Александр, женщина не знает.
1: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, что-то еще, в общем, нончаки. Вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Вот. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает.
0: Перед этим Александр Лунин уехал в Москву и перестал выходить на связь. Что касается самого суда, то текст решения по делу до сих пор не опубликован. Наказание по статье о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. В телеграм-канале Лунина появилось сообщение, что его задержали на 11 суток. Арест военнослужащего связывают с его недавним обращением к Владимиру Путину.
14: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
0: Александр Лунин не раз в открытую критиковал военное командование и Минобороны. Особенно остро он отреагировал на агитацию студентов в беспилотные войска.
14: Вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети. Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала: нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай нахуй на фронт. И ублюдка, которого тебя вырастил, воспитал, самое, бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда.
0: Аналитики сразу провели параллели с бунтом Пригожина. Он тоже всегда в открытую критиковал военное ведомство и пытался организовать мятеж. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно «без вести пропавший».

0: уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам, независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
1: Говорят военкоры.
2: Поиск нового покровителя. Алексей Живов о том, почему Лукашенко после встречи с Путиным полетел в Пекин.
3: С учетом того, как говорится, как давно он танцует на высшем уровне и какие вызовы ему бросали за это время, политическая выживаемость и способность находить, как говорится, себя вот даже внутри вот этого конфликта и тех ультиматов, к которым ставится. Обратите внимание, что встреча с Си Цзиньпином, она артикулирована публично, да, показана. А что происходило 2 дня на Валдае, никто не сказал ни слова. Вот в этом треугольнике Белоруссия, Россия, Китай происходят какие-то фундаментальные договоренности. И будет ли Белоруссия вступать в этот конфликт в той или иной форме? Вот. Будет ли использована территория Белоруссии для действий вооруженных сил Российской Федерации? Как Китай на это реагирует? Мне кажется, что Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. То есть Китаю скорее было бы выгодно не развитие конфликта и рост эскалации со стороны России, а наоборот контролируемый процесс и, может быть, даже попытка выйти на какие-то перемирия.
2: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с 2 условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Харнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с 2 медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перестрелка.

0: отрезания сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
1: Алексей Чедаев про главную проблему духа Анкориджа.
0: Она заключается вовсе не в том, что что-то там обещали и не сделали. Это примерно и так было понятно. Главная проблема в другом. Сам факт этих разговоров и ритуальных поглаживаний создал у значимой части отечественного элитариата иллюзию, что это все вот-вот закончится, поскольку самые большие дяди уже глобально обо всем договорились. А в их картине мира вообще ничего всерьез не происходит, кроме того, чего хотят самые большие дяди. И любое движение или событие они склонны интерпретировать именно в этом ключе, будучи легкими жертвами самой примитивной конспирологии. А тут еще и очень хотелось верить, что так и будет. Я хорошо помню, как в октябре прошлого года один старый знакомый, ныне весьма доверенный, приближенный к великим, рассказывал мне как абсолютную истину в соответствующих выражениях. Якобы Дональд дал нашему несколько месяцев, чтобы закрыть вопросы на земле, и дальше они спокойно прогнут Зеленского, Украину и Европу. Я слушал с каменным лицом, ибо нельзя же в голос ржать, когда речь идет о столь уважаемых и влиятельных людях. Но вот в чем проблема. Им всем нравится так думать. Им так мир понятнее. Я же здесь, пожалуй, соглашусь с противником по тезису. Не выйдет и нельзя ничего решать по Украине без Украины. Хотелось бы, но уже не выйдет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
4: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
3: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
5: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашим или как? Непонятно.
3: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
3: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
7: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, этого никто не знает.
3: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Ветеран СВО Александр Лунин, который пожаловался президенту Владимиру Путину на беспредел в армии и пригрозил бунтом военных, был арестован российскими властями, а у него дома был произведен обыск.
9: Всем привет. В общем, ситуация такая. Муж вчера уехал на машине в Москву. А водителя машины я не знаю, его знает Саша, он его просил, чтобы он его отвез. Связи с водителем у меня тоже нет. А Саше пишу, Саша молчит. Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. Вот. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление. И либо Сашу задержали, и его сейчас допрашивают, но, естественно, они должны его потом отпустить. Либо он еще в дороге едет, и у них там плохая связь. В общем, я ему написала, он пока не отвечает. Вот. Сижу, жду. Сама съездить не могу в город, в полицию узнать. Потому что у меня сын, я его не могу сейчас ни с кем оставить, мама уехала в город. Так что, если будут какие-то новости, я буду записывать видео, сюда выставлять. А мне, пожалуйста, пишите, но звонить не надо, потому что у меня маленький ребенок, мы всю ночь не спали, и если сейчас начнутся звонки, мы просто вообще тогда не выспимся, и сын, в общем, я представляю, сколько будет звонков, потому что и так пишут все. В общем, ждем. Если его задержали и допрашивают, то должны отпустить. Сегодня он должен домой прийти. Если он в дороге, то он тоже должен написать хотя бы, либо позвонить.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Человечество веками смотрело на далекие звезды, мечтая дотянуться до них рукой. Но космос всегда оставался пугающе недосягаемым. Сегодня мы стоим на пороге величайшего технологического прорыва, способного отправить первые рукотворные объекты к соседней звездной системе за считанные десятилетия. А это немного. проект под громким названием Breakthrough Starshot обещает запустить тысячи крошечных нанозондов на лазерных парусах прямо к загадочной Альфа Центавра. Подумайте только, крошечный чип весом всего в пару граммов, несущий на себе камеры, процессоры и датчики, полетит сквозь ледяную пустоту со скоростью в 20% от скорости света. Инициатор этого грандиозного безумия, среди которых были, кстати, великий физик Стивен Хокинг и миллиардер Юрий Миллер, объяснили, что цель достижима уже при жизни нынешнего поколения. Но как уберечь этот хрупкий электронный лепесток от столкновения с космической пылью, которая на такой межзвездной скорости превратит его в облако атомов? Профессор Ави Леб, возглавляющий научный совет проекта, утверждает, что даже микроскопическая песчинка на пути зонда вызовет взрыв, сопоставимый с детонацией миниатюрной ядерной бомбы. Но околонаучные скептики и вовсе говорят, что лазерный луч мощностью в 100 гигаватт, необходимый для разгона паруса, сожжет аппарат еще на орбите Земли и превратится в опасное оружие, способное испарять спутники. Более того, уфологи поговаривают, что у Альфы Центавра нас никто не ждет, а отправка туда целого флота зондов может быть расценена потенциальным сверхразумом как прямая агрессия и объявление войны. Физики парируют, парус будет сделан из инновационных материалов, отражающих 99,9% лазерного излучения, а траекторию полета рассчитают суперкомпьютеры. И все же, когда первые нано-стрижи покинут Солнечную систему, мы окажемся в томительном 20-летнем ожидании радиосигнала, который расскажет нам правду о далеких мирах. Этот полет станет важнейшей вехой, ведь если автоматические станции обнаружат там признаки органической жизни, вся наша история изменится навсегда. Нам придется полностью переосмыслить свое место в бескрайней вселенной, где мы так долго считали себя одинокими и уникальными жителями. Технические трудности огромны, но инженеры верят в успех. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руны дня на 30 июня.
3: Что же нам предскажут руны в этот день? Какую подсказку дадут? Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день под влиянием этой руны – это движение, прогресс, партнерство и верный путь. Потому что энергия этой руны как уверенный бег коня, знаете, устремленный вперед, слаженный, выносливый. Эвас всегда учит, что движение начинается тогда, когда есть доверие к себе, к пути, по которому вы идете, к тем, кто рядом. И, конечно же, в работе вы можете почувствовать сдвиг. Вот процессы, которые раньше тормозили, наконец-то тронутся с места. И вас говорит время идти вперед, без оглядки.
11: Возможно, появится партнер или союзник, или просто полезное знакомство. И делайте ставку на взаимопомощь и вот синергию нескольких людей. Понимаете? Вот именно в коллективе, в партнерстве вы достигнете успеха. Также это отличный день для поездок, переговоров, какой-то логистики, то есть расставить все по местам. Здесь главное условие успеха – честность и равенство в сотрудничестве. Вот попытки контролировать все в одиночку будут тормозить движение. Так что вы можете стать именно тем самым якорем для самого себя, если не будете открыты к партнерству. В личной жизни вас символизирует, конечно же, опять же, союз. В этот день могут проявиться глубинные аспекты партнерства. Возможно, у вас появится ощущение, мы идем в одном ритме, или мы вот слаженно гребем в этой лодке жизни, да, либо наоборот, почувствуйте дисбаланс. Но в любом случае, откровенность, открытость и доверие помогут выровнять этот путь. А вот для одиноких людей день может принести встречу с человеком, с кем легко и естественно двигаться в одном направлении. Вот вы сразу это почувствуете, будто на одной волне, знаете? По здоровью здесь акцент на гибкость, на движение, на некую проходимость. И вас благоволит активному образу жизни. Например, утренним пробежкам, танцам, йоге. Хорошо прорабатывать опорно-двигательный аппарат, спину, суставы. Может, сходите к ортопеду, если давно уже чувствовали зажимы в теле. День также благоприятен для поездок, особенно если цель оздоровление или восстановление. Вот если собирались в санаторий, без оглядки вперед. Доверяйте телу, оно подскажет вам темп и ритм. И вас всегда дает зеленый свет. Доверяйте движению, даже если оно сначала кажется нестабильным, но все это не зря и не просто так. Путь выведет к цели, и если идти его в партнерстве и честности, то тем более не бойтесь отпустить контроль. Здесь важен ритм, а не темп. Понимаете? Принимайте, благодарите, слушайте, чему вас научит этот мир в этот день, и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента «Шок дня».
0: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось, а там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Девушка-байкер, которая с друзьями путешествует за Байкальем, рассказала об отсутствии бензина на автозаправочных станциях, что существенным образом влияет на график передвижения мотоколонны.
12: Всем привет! Вчера я записала рилс о том, что мы не можем заправиться и уехать из Чернышевска, потому что там совсем нет бензина. Однако она, можно сказать, улыбнулась удачей, если можно таковой назвать. На шиномонтажке грузовой нам продали 40 литров бензина по 350 рублей за литр. Ну, это лучше, чем ничего. И на этих, можно сказать, 40 литрах мы доехали до города Могоча, опять же, Забайкальского края. И сейчас мы встали пораньше, потому что скоро придет налив на бензоколонку, и мы поедем караулить в очередь, чтобы заправиться и ехать дальше. Сегодня нам надо пройти хотя бы до Тынды. Будем надеяться, что в Амурской области картина с бензином получше, но что-то мне подсказывает, что это не так.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
13: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
14: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
13: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. А из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем, и проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях к АЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве, но людей это не остановило. И комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
0: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
15: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
16: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
15: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
13: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководства страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
17: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
13: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжихотки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на «Лукойл» в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного. Иногда – ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной «Лукойл» работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского «Лукойл» есть, но ненадолго.
18: Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте «Лукойл» в наличии, лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – Лукойл у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз». У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. «Балтнефть» — 34 станции по всему региону. «Баррель», «Рос» и «Нефть», и «Дель». Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону, придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор без прозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Титаны не выдержали. В московском регионе ограничили продажу бензина крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл». Уже месяц по всей России, от Калининграда до Магадана, действуют ограничения на покупку топлива. Дефицит бензина есть, но он не критический, заявил на профильном совещании Владимир Путин.
20: Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
19: Россияне видят ситуацию иначе. Люди из разных регионов страны каждый день загружают все больше видео в соцсети и рассказывают, как они в прямом смысле слова сражаются за бензин.
21: Драка за бензин, драка за бензин!
22: Ну, как на заправках объясняют, что у них нарушена логистика. Я считаю, что это неправда, что просто нет бензина.
23: Машина стоит во дворе уже там около месяца. Вообще не сажусь, потому что проблема, все заправки закрыты. Там надо заправить литров 30, а нигде не взять.
24: Это было 1,5 недели назад. Я залила полный бак, но сейчас у меня немного осталось. Я думаю, надо заправиться. Вообще в шоке, что бензина нету.
19: Топливным кризисом охвачено более 80 регионов России, а также новые территории. Почти по всей стране перебои с поставками. Самый жесткий лимит действует в Забайкальском крае. Там можно купить только 15 литров топлива и только в бак автомобиля. Мэр Иркутска заявил, что фактически бензин в городе остался только на заправках одной сети. Накануне в городе люди стояли в очередях на АЗС по 9 часов. Глава региона уже призвал перевести сотрудников на дистанционную работу. Дефицит горючего все острее ощущается и в столице. На некоторых заправках Москвы есть только дизель, некоторые и вовсе закрыты. Крупнейшие сети АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» теперь отпускают не более 20-30 литров бензина. Также введены ограничения на дизельное топливо и запрет на заправку канистр. Цены на топливо уже бьют рекорд, говорит экономист Владислав Жуковский.
25: То есть вот такими темпами бензин в России не дорожал больше 20 лет, то есть там с 2006 года, и с начала только месяца текущего цены выросли более чем там на 5,5%, да, с начала года уже около 10%, и это только официальные данные Росстата, реальный рост цен гораздо больше, с регионов присылают фото, видео, и мне, думаю, вам присылают, ценники выросли на 20, 25, 30, 40%, особенно независимые АЗС, у которых нету своей добычи, переработки топлива. Поэтому будет хуже, дефицит будет нарастать, паника усиливается.
19: Экономисты предупреждают, что это только начало. Из-за дефицита топлива резко взлетят цены на все остальные товары. Перевозчики уже массово поднимают стоимость доставки. Дело в том, что водители часами и сутками стоят в очередях на заправках. Из-за постоянных простоев фуры стали проезжать гораздо меньшее расстояние, чем обычно. И это не может не отразиться на стоимости товаров и общей инфляции. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
26: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
2: Главные новости дня.
19: Проблем с бензином нет. Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются по максимуму. Спустя месяц после начала регулярных проблем с топливом на заправках по всей стране создан специальный штаб по мониторингу ситуации с бензином. Об этом заявил президент на совещании по вопросам топлива на внутреннем рынке. Он признал, что дефицит бензина есть, но сказал, что нехватка не является критической.
1: Добавили, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
19: Только на заправках люди это не ощущают. Они часами простаивают в очередях, иногда абсолютно безрезультатно. Говорят, в такой ситуации очень сложно планировать свой день, поэтому чувствуют крайнюю неудовлетворенность и неуверенность в будущем.
4: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Я стою 40 минут. И продвинулась я на 2 метра. Везде, по всем заправкам вот такая ситуация.
5: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности, если честно. Я вот ехала, обрадовалась, думаю, вот 92-й есть. Остановилась, а мне тут печально.
19: Из-за регулярных ударов беспилотников вышли из строя более 40% всех мощностей по первичной переработке нефти в России. Производство бензина упало до многолетних минимумов. Только за последний месяц пострадали 6 крупных НПЗ, а в мае под атаку попало рекордное количество предприятий – 16. Сейчас продолжается масштабный пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Его поразили 28 июня. Огнем охвачено более 20 тысяч квадратных метров. За последние недели из обоймы выпали такие крупные заводы, как Московский, Ярославский, Афипский НПЗ. Больнее всего нехватка топлива ударила по сельскому хозяйству. В Иркутской области фермеры уже заявили, что нынешний урожай в регионе под большим вопросом. Владимир Путин также говорил о проблеме отрасли.
1: Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай.
19: А он может стать худшим в истории современной России, предупреждает министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, топливный коллапс серьезно угрожает новому урожаю, а это продовольственная безопасность страны.
6: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. У нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
19: С самая серьезная ситуация в Крыму. Местные жители думают даже не об урожае, а чтобы выжить. Крымчане и туристы массово покидают полуостров. Там тотальная нехватка бензина и перебои с электроэнергией. Ценник на транспортировку груза по обстреливаемой трассе Новороссия от Ростова-на-Дону до Симферополя доходит почти до 500 000 рублей. В большинстве случаев перевозчики отказываются туда ехать. Ситуация становится критической, и многие эксперты предрекают полную блокаду Крыма в ближайшие недели. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
3: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
2: На радио «Лента». Ужас дня.
18: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Аналитик Вадим Межуев о том, что даже невыгодный мир сейчас лучше, чем то, что будет в случае продолжения спецоперации.
7: По-моему, стоит все-таки пересмотреть наше отношение к целям нашей военной операции и пойти на гораздо более, в общем, может быть, менее почетный, как у нас говорят, похабный, но тем не менее то перемирие, которое сулит нам сохранение наших территориальных приобретений, которые мы приобрели за время специальной военной операции. Вот. Но тем не менее дает нам, но тем не менее потребует от нас как бы принятия, так сказать, существования Украины в том виде, в каком она сейчас, к сожалению, существует, по крайней мере, на время. Если мы стоим перед фактически цивилизационной катастрофой, то есть речь идет уход из Москвы людей, исход из Санкт-Петербурга людей, исход из Екатеринбурга людей, то, может быть, все-таки пересмотреть вопросы о Славянске и Краматорске и о прочих населенных пунктах, которые так нам нужны для достижения победы. Я понимаю, что это неприятно, и я готов принять, что в настоящий момент, в отличие от 2025 года, это уже не выглядит так радужно, что в 2025 году это была бы просто наша победа, и мы мы бы ее себе записали в актив. К сожалению, сейчас это уже действительно не так. Если нам рисуют какие-то эсхатологические картины будущего, то, может быть, чтобы предотвратить подобную эсхатологию, все-таки вначале пойти на какие-то более умеренные шаги.
18: Телеведущий Андрей Норкин предложил показывать россиянам нарисованную нейросетью сгоревшую украинскую технику вместо реальных побед на фронте.
0: Вот мы в том числе сегодня показывали вам кадры, которые Министерство обороны нам предоставляет. И у военкоров таких кадров тоже много, но, как правило, они какие-то такие неполные, что ли. То есть мы не видим очень часто финала. Вот говорят, наши дроны уничтожили там то-то, то-то, то-то. Или там ракетным ударом то-то, то-то, то-то. Невозможно эти кадры получить. Не знаю, там взорвалось все. А если мы чуть-чуть добавим картинку. А давайте мы красиво это нарисуем. Угу, с да. дымом, блин, с бабахом. Потому что
9: Понятно, все на
0: картинку реагируют. Клиповое мышление, вот, потому что.
18: Ростовский блогер Дмитрий Мельник утверждает, что мобилизационные учения – это подготовка к тому, чтобы силой забирать мужчин на фронт прямо с улиц.
10: А еще эти твари начинают мобилизационные учения в стране. Че такое? Да, будут оттачивать навыки, как людей паковать с улицы и отправлять на убой. Что думаете по этому поводу? Как вам инициатива? Нравятся такие инициативы от великого геостратега? Лично мне нет. Лично я вертел вообще его. Вот эти вот пожелания влажные. Я, конечно, хочу, чтобы вот всю нечисть, которая поддерживает это все говно, поехала туда и осталась там. А люди здравые, берегите себя, от души говорю.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Парень из Симферополя на странице в своей социальной сети рассказал, что в поисках бензина поехал в Краснодар. Но, как оказалось, на месте крымчанам там не рады.
12: Вчера ездил за бензином в Краснодар, потому что нигде больше не было. Говорит, вот вы со своим Крымом ищите, ездите. Чего вы сюда приезжаете, ажиотаж создаете? Хочу просто обратиться к краснодарцам. Ну, вообще, к людям, у которых еще есть бензин, к которым приезжают крымчане. Ребят, мы приезжаем не потому, что мы хотим вам создать какой-то дискомфорт. Сутки потратить на этот бензин. Отстоять все пробки, не спать и проехать 500 километров в 3 часа ночи, тягать эти канистры, проходить эти досмотры, все это. Вы думаете, мы это делаем ради удовольствия? Ну, если мы просто не поедем, нам жрать будет нечего, понимаете? Это делаем не потому, что этого хотим. Безусловно, я согласен, что есть где-то барыги, которые перепродают. Но поверьте, их 10% из 100. 90% это просто люди, которым нужно закрывать свои потребности. А для этого нужна машина. Куда нам ехать? В Сургут за бензином? Ну, куда нам ехать? В Южно-Сахалинск ездить? А в Владивосток? Где нам купить бензин? Считаете, вот нормально так?
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И Это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об

0: только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента России».

0: нажмите кнопку «Голос фронта», и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Один штурм выдержит. Ветерана с протезом ноги признали годным к службе и отправили в боевое задание. Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию «Д», то есть негоден к военной службе. Несмотря на это, Николая отказываются увольнять. Его вместе с группой других бойцов заперли и собираются в ближайшее время увезти на фронт. Оттуда, по словам солдата, отправят на боевое задание без ноги.
2: Вот протези. Тут уже сколько сижу. Увольнять не хотят. Говорят, завтра едешь в Украину, короче, в Зайдаров. Никакой бумаги, ничего не дали.
1: Такой случай отнюдь не единичный. Острая нехватка личного состава из-за больших потерь заставляют командиров использовать в штурмах даже покалеченных бойцов. В редакцию пришло видео с коллективным обращением от солдат с инвалидностью, которых готовят к боевому заданию.
3: Мы, бойцы 55-й мотострелковой бригады, относимся к категории В. Вот. Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы.
1: Сергей Соболь и Денис Половинкин оба слепнут. Из-за ранения они лишились одного глаза и постепенно теряют зрение на оставшемся глазу. Но командование это не беспокоит. Те считают, что полуслепые бойцы годятся для штурма.
4: Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
5: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь».
1: Кирилл Стогул получил тяжелое ранение обеих ног еще в 2024 году. Лишился половины стоп, но с тех пор ему так и не позволили пройти военно-врачебную комиссию, и он до сих пор воюет.
3: Я инвалид, мы негодны к военной службе. Если нам провести ВВК, то это все будет понятно. Здесь нам занижают категории годности в госпиталях. Просто занижают. И все это видят, все понимают. И мы не знаем, куда обратиться, чтобы вот этот беспредел прекратить.
1: Бойцы обращаются к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования. Для них это последняя надежда.
6: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды, у кого подтвержденная В с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды. Но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
1: Вот и получается, потеряв свое здоровье за родину, уйти на покой из армии практически невозможно. Даже бойцов с инвалидностью используют до последнего. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
8: все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
7: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
9: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старый Оскол, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскол, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему, или как? Непонятно.
7: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
7: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
11: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категория годности В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, этого никто не знает.
7: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе «Новороссия» с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
12: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
7: Хьюстон, у нас большие проблемы. Военкор, канал Старше Эды о новом оружии украинцев и спутниках.
13: Сообщение о том, что на некоторых направлениях Хохол применяет дроны с удвоенным управлением из любой точки земного шара, имеет два важных следствия. Следствие первое – юридическое. Необходимо расширять диспозицию статьи про наемничество, прямо указав на ответственность за вот такое удаленное сотрудничество, независимо от того, к чему привело оно. Следствие второе. Мы подошли к той черте, за которой боевые действия в космосе превращаются из полуфантастического атрибута мировых войн в необходимое условие войн локальных. Связь и управление всегда были ключевыми целями в бою. И то, что эти возможности все чаще становятся задачей спутников, означает, что возможность и готовность препятствовать вражеской связи не должна зависеть от того, принадлежат спутники стране-участнику очередного конфликта или сразу США. И это уже вопрос не просто удачи в войне, а ее возможного исхода в принципе.
7: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
14: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Славянский НПЗ горит вторые сутки. Появились спутниковые снимки завода после атаки 28 июня.
15: Сегодня очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русвелле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то может там и топливо не продают вообще, потому что, говорят, сильно бабахало там.
7: В ночь на 28 июня беспилотники атаковали сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода. В Краснодарском крае под удар попал Славянский НПЗ в Славянске на Кубани и НПЗ в Ярославской области. После серии взрывов на Славянском заводе возник огромный пожар, рассказывают очевидцы. На место сразу приехали машины МЧС, однако потушить огонь не удается вторые сутки.
16: Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Прям видно, как горит. Офигеть.
7: Губернатор Вениамин Кондратьев атаку на НПЗ подтвердил. По его словам, была повреждена также линия электропередачи и газовая труба. Обломки беспилотников упали на несколько домов. Местные паблики обнародовали кадры густого черного дыма над НПЗ, который видно далеко за пределами города.
17: Какая картина. Это на подъезде к Славянску.
7: У Удар по Славянскому НПЗ усугубил и без того тяжелый топливный кризис, говорит военный аналитик Ян Матвеев. На юге самая сложная ситуация с бензином и дизелем. Ведь помимо атак дронов, много топлива вывозят в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым, отмечает Ян Матвеев. Кроме того, по его словам, один удар уничтожил сразу огромные запасы топлива и сырья.
10: Горит сразу в нескольких местах, а ПВО даже речи не идет, похоже. Несмотря на то, что этот НПЗ расположен ведь совсем неподалеку от зоны боевых действий. Но, как и в случае с Туапсе, власти и военные не озаботились какой-то дополнительной защитой объекта.
7: Славянский НПЗ не самый крупный в стране. Его мощность около 5 миллионов тонн в год. Но после ударов по Афипскому, Ильскому и Туапсинскому заводам он играл важную роль в производстве топлива на юге. Судя по спутниковым снимкам, прежде всего пострадал именно резервуарный парк. А это означает, что дефицит бензина в регионах только усилится.
18: Люди, которые не интересуются политикой, чем вы сейчас интересуетесь? Сериалами? Или кулинарии. Я вот стою второй час в очереди за бензином. Я уверена, что половина очереди не интересовались политикой. А теперь политика пришла в наш дом. Хотя Иркутск находится далеко от большой политики. И в Иркутске до хрена нефти. А мне интересно, куда делся наш бензин? Вы увезли большую политику? А людей, которые не интересуются политикой, в Древней Греции называли идиотом.
7: Перебои с поставками топлива начали сказываться на рынке автоперевозок. С 1 июля часть компаний планирует повысить цены минимум на 10%. Самая сложная ситуация наблюдается на юге России. Компании переключают свои маршруты с пути через Монголию на путь через Казахстан, где топливо, хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме. Если дефицит топлива сохранится еще несколько недель, повышение тарифов станет массовым, подчеркивают участники рынка. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На радио «Лента» потеря дня.
19: Британия решила продать арестованную российскую нефть и отправить деньги украинской армии. Речь идет о 100 тысячах тонн топлива судна «Смиртос», которое задержали в Ла-Манше в середине июня. Стоимость этого груза оценивают в 4 миллиарда рублей.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Житель Крыма двое суток путешествовал Краснодаром от заправки к заправке в поисках бензина, чтобы залить в канистры всего 410 литров 95-го. С его слов, скоро и это уже будет невыполнимой задачей.
21: Короче, я носила машину свою, как могли. Время 5. С чем-то утра. Солнце уже встало. Вот привез только что с Краснодара 400 литров. Бензин 410. Всю ночь заправлялся. Еще не очень приятная информация. Блин, знаю, меня сейчас много крымчан смотрят. И хочу вам подсказать, что сегодня ночью Роснефть в Славянске. И все оттуда убежали, короче. В чем плюсы? Вся очередь, которая была там на Русойле, разъезжались по всему краю. А в чем минусы, то, может, там и топливо не продают вообще. Потому что, говорят, сильно бабахало там.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. Россия – страна, которая качает нефть миллионами тонн, этим летом не может обеспечить бензином собственных граждан. Больше 50 регионов, очереди по 100 машин, талоны на заправках, режим ЧС в Крыму. Это не слухи и не паника. Это официальные данные и живые истории людей с мест. Разбираемся, что происходит и чем это кончится.
2: Слушай, звучит реально как начало какой-то антиутопии. Государство стабильно держится в тройке крупнейших нефтедобывающих держав мира. Десятилетиями строилась инфраструктура, вышки там всякие и... внезапно пустые баки. Возникает логичный диссонанс, как можно сидеть на океане нефти и стоять в очереди за бензином.
22: Ну, тут ошибка в самом восприятии того, как вообще работает рынок. Люди часто ставят знак равенства, типа сырая нефть – это и есть бензин. Но черную жижу из скважины в бак не зальешь, от нее двигателю ноль пользы.
2: Угу. Ее надо сначала переработать.
22: Именно. От тяжелой массы нужно отщепить легкие углеводороды. И вот на этом самом этапе превращения нефти в бензин произошел системный обвал. По оценкам, производство бензина в стране рухнуло примерно на 25%.
2: Подожди. На четверть. Слушай, звучит пугающе, но надо быть реалистами. Сейчас лето, разгар отпусков, миллионы едут на юг на машинах. Может, это просто сезонный всплеск спроса наложился на локальные сбои?
22: Если бы это был просто сезонный всплеск, система бы его переварила. Она с этим каждое лето справлялась. Но сейчас зафиксирована не нехватка бензовозов, а физическая остановка крупнейших заводов НПЗ.
2: То есть они прямо остановили выпуск?
22: Да, предприятия в Самарской, Ростовской, Рязанской и Нижегородской областях либо радикально снизили объемы, либо вообще встали на ремонт. И биржевые цены отреагировали мгновенно, пробили исторические максимумы, рост больше 3% всего за одну неделю.
2: Ого! Слушай, ну если на бирже такой пожар, официальные ведомства должны же как-то успокаивать, публиковать данные, проводить брифинги. На рынках паника всегда гасится прозрачностью.
22: Должны, но они молчат. Росстат с мая 26 года полностью засекретил статистику по выпуску автомобильного топлера. Раньше сводки выходили еженедельно, а теперь глухая стена. Никаких цифр.
2: Серьезно. Выбрали путь информационного вакуума. Это же базовый закон психологии. Если данные прячут, люди делают вывод, что все катастрофически плохо.
22: Абсолютно.
2: Человек видит, что сосед побежал за бензином и сам едет заливать бак под горлышко, да еще канистры в багажник кидает. Искусственная паника своими руками.
22: Да, и эта волна накрыла регионы моментально. Крым и Севастополь сейчас вообще в эпицентре. Там розничная продажа физлицам фактически заморожена. Введен официальный режим ЧС техногенного характера.
2: Жесть какая, режим ЧС из-за бензина? А если на независимые заправки поехать?
22: А независимые выставили заградительные цены. Стоимость АИ-98 там взлетела до 100, а местами и до 120 рублей за литр.
2: 120? В мае же было где-то 65?
22: Да, ценник удвоился за считанные недели. И это расползается по всему югу. В соседнем Краснодарском крае ввели лимиты не больше 30 литров на машину. Очереди по 100 авто.
2: Да.
22: На Северном Кавказе еще острее. В Дагестане и Чечне скачок цен на 15-16% за неделю. А в самом Дагестане лимит вообще 20 литров в одни руки.
2: Стоп, 20 литров. Давай посчитаем. Для среднего кроссовера это километров 150 езды. А в горах Кавказа расстояния огромные. Человек сожжет топливо просто пока доедет до АЗС, отстоит очередь и вернется. Это же транспортная изоляция.
22: Именно так. Но самый сильный психологический парадокс сейчас в Пермском крае. Регион буквально стоит на нефти. Добыча идет, трубы гудят. Местные видят нефтяные качалки, но сами вынуждены охотиться за бензином.
2: Как работники водоканала, умирающие от жажды. Слушай, а меня тут больше пугает городская инфраструктура, очереди легковушек, это понятно? Но город держится на дизеле. Скорые, мусоровозы, они же не могут ждать в очередях.
22: А они уже начали останавливаться. В Майкопе мусоровозы просто не вышли на маршруты. У операторов кончились лимиты на солярку, машины стоят в парках.
2: На улице 30 градусов жары. Отходы в контейнерах гнить начнут за сутки. Это же крысы, насекомые, реальная угроза инфекций. Парализованный мусоровоз – это просто бомба замедленного действия.
22: А за мусором идут вода и электричество. Многие насосные станции в частном секторе сидят на дизельных генераторах. В том же Крыму свет отключают регулярно. Люди привыкли спасаться домашними генераторами. Но заправить их сейчас невыполнимая задача.
2: В смысле? Почему нельзя приехать с канистрой на заправку, купить бензин и увезти домой?
22: Потому что ввели строжайшее правило наливать только в бак машины. Никаких внешних емкостей, канистр или бочек – строгий запрет.
2: Да ладно! А как технически заправить генератор, который весит 100 килограммов и прикручен к фундаменту? Грузить на манипулятор и вести к бензоколонке?
22: В чем вообще логика? Логика контролирующих органов – отсечь спекулянтов. Боятся, что предприимчивые ребята начнут скупать топливо кубами и перепродавать на трассах втридорого.
2: Ну, у чиновников понять можно, но обычного человека это бьет кувалдой. Как сохранить продукты в холодильнике без света?
22: Никак. Люди в абсолютном отчаянии. Бывают случаи, когда на АЗС остается только сотый бензин по 100 рублей, и водители льют его в старые советские «Жигули» просто чтобы уехать.
2: Сотый бензин? В старый двигатель? Это же техническое самоубийство, степень сжатия разная. Он горит дольше, пламя выжжет клапаны, и мотор просто расплавится изнутри. Человек платит безумные деньги, чтобы убить свою машину.
22: Ну, выбор такой, либо бросить машину на трассе, либо завтра на капремонт. И пока люди жгут двигатели, малые города остаются без автобусов. Муниципальные парки отменяют рейсы.
2: То есть все замирает. А транзитники?
22: На трассах М4 «Дон» и М12 водители ночуют в очередях по 4-6 часов. Чтобы хоть как-то управлять хаосом, местная администрация ввела систему топливных каст.
2: Топливные касты. Официальное деление на тех, кто достоин заправиться. И кто в топе?
22: Первый приоритет – скорые, пожарные, полиции, военные. Их заправляют безоговорочно. Второй уровень – ЖКХ, водовозы, аварийные бригады. Третий – тяжелые фуры с едой.
2: Ага, а обычные легковушки?
22: Это низшая каста. Им наливают только если на дне резервуаров что-то осталось после приоритетных машин. Обычно это бывает глубокой ночью.
2: Ну, городская жизнь хоть как-то держится на этом, но настоящая экономика – это еда и логистика. Уборка урожая на юге сейчас в самом разгаре. Комбайны должны молотить круглосуточно.
22: И вот тут запрет на канистры наносит смертельный удар по агропрому. Раньше фермер привозил топливо в поле на бензовозе. Теперь нельзя.
2: Точно. А комбайн же не поедет на заправку по трассе?
22: Не поедет. Фермеры гоняют обычные тракторы за десятки километров до АЗС. Заправляют бак, едут обратно со скоростью 30 км в час по жаре. Сжигают кучу топлива по пути, а потом кустарно сливают остатки из трактора в комбайн.
2: Шлангом переливают. Да, каменный век. Плюс оптовые цены на дизель для аграриев взлетели вроде на 22%.
22: Совершенно верно. Логистический ад плюс дорогой дизель и себестоимость самого зерна взлетает. По оценкам, плюс 12-15% к цене.
2: Ну а зерно – это основа. Хлеб, корма для птицы и коров. Значит, следом подорожают мясо, молоко, яйца. Этот кризис мы увидим на ценниках в магазинах.
22: А логистика тоже парализована. Летний дизель на бирже пробил исторический потолок в 68,5 тысяч рублей за тонну. В рознице уходит за 72-75 рублей. Крупные транспортные компании типа деловых линий и ИПЭК уже задерживают грузы на сутки, а то и на двое. Фуры тупо стоят без солярки.
2: Логисты этот простой из своего кармана оплачивать точно не будут.
22: Не будут. Вводят топливный сбор плюс 7-10% к стоимости перевозки. Оплатит потребитель на кассе. Но пока мы ждем инфляцию, независимые АЗС просто разоряются.
2: А с ними что не так?
22: Биржевая паника привела к тому, что оптовая цена закупки на нефтебазе стала выше, чем розничная цена на табло. Бизнес глубоко убыточный.
2: Подожди, независимый АЗС – это частник. Почему просто не переписать ценник? Купил по 80, продай по 150. Да, водители будут злиться, но заправка выживет, а бензин будет. Зачем закрываться?
22: Потому что придет Федеральная антимонопольная служба ФАС. Ситуация, как в гидравлическом прессе. Снизу неумолимо давит биржевая цена опта, а сверху давит государство, которое жестко замораживает розничные цены.
2: То есть попробуешь поднять – впаяют огромный штраф.
22: В точку. Штраф за ценовой сговор, маржи нет, работать в минус нельзя, единственный выход – повесить табличку «бензина нет», уволить персонал и закрыться.
2: Картинка складывается пугающая. Логистика дорожает, заправки закрываются. Должны же включаться какие-то экстренные механизмы от государства? Пожар-то полыхает?
3: Меры есть. Полностью запретили экспорт бензина за рубеж. И пошли на радикальный шаг, распечатали государственный резерв. Выбросили 450 тысяч тонн бензина и 300 тысяч дизеля.
2: Вскрытие госрезерва – это же неприкосновенный запас на случай войны или глобальных катастроф. Если распечатывают эту кубышку, значит, все рыночные рычаги сломаны?
3: Да, эти объемы идут точечно железным дорогам и аграриям. Плюс в 50 раз увеличили импорт из Беларуси. Мозырский завод работает, «Нафтан». Но есть еще третья мера, и она деструктивная.
2: Какая?
4: Государство официально разрешило снижать качество бензина. Отменили стандарты Евро-5, чтобы заводы могли гнать объемы без облятки на экологию.
2: Отмена Евро-5. Слушай, ну экология – это полбеды. Это же убийство для современных двигателей. В нейтрализаторах стоят тончайшие керамические соты. Если лить бензин с высоким содержанием серы, они просто расплавятся и превратятся в монолитный камень.
4: Абсолютно верно. Выхлопным газом некуда выходить, двигатель задыхается и ломается. Ремонт обойдется в сотни тысяч рублей. Экологию принесли в жертву объему. И если вспомнить осень 23-го года, тогда тоже был топливный кризис.
2: Да, но тогда природа дефицита была экономическая. Топливо физически было, просто компании прятали его на нефтебазах, чтобы вывести по серым схемам за валюту. Как только экспорт запретили, бензин хлынул на АЗС. И все решилось за 3 недели.
3: Вот. А сейчас, в 2026 году, кризис принципиально иной. Он физический. Бензина нет не потому, что его прячут. Его не произвели. Оборудование на НПЗ повреждено.
2: Подожди, но оборудование – это же железо. Собрали инженеров, сварили новые трубы, запустили завод. В чем фундаментальная засада?
3: Засада в том, что современные НПЗ – это не просто трубы. Это гигантская химическая лаборатория. Нужны каталитические установки, реакторы гидрокрекинга, сложнейшая электроника. Исторически все это западные технологии.
2: Санкции.
3: Да. Легально закупить запчасти невозможно. Привезти реактор весом в 300 тонн по серым схемам через третьи страны – логистический кошмар на долгие месяцы. Своих серийных аналогов в стране нет. Быстрой починки не будет.
2: Недавно на высшем уровне прозвучала фраза, цитирую, «дефицит есть, но он не критический». Как это вообще стыкуется с реальностью? Если все не критично, зачем вскрывать госрезерв и отменять Евро-5, убивая моторы?
3: Это попытка управлять восприятием в обществе. Пока скорые ездят, а военная техника заправлена, формального паралича нет. Но для водителя, ночующего на трассе, или фермера со шлангом, ситуация критическая. И резервы не бесконечны.
2: Да, выделенные сотни тысяч тонн страна в нормальном режиме сжигает за неделю. А белорусские заводы при всем желании не покроют спрос огромного рынка.
3: Именно.
2: Получается, железо на заводах от успокаивающих речей по телевизору не починится. Экономика будет адаптироваться через инфляцию. Дополнительные 3-5% из-за взлетевшей логистики – это еще реалистичный сценарий. И главный вопрос. Если выпадение одного звена запускает такой паралич, какие еще трещины расходятся по инфраструктуре? Что посыплется следующим?
3: Итого, бензин не появится по щелчку пальцев, пока не восстановлены заводы. А заводы не восстановить быстро, когда нужного оборудования нет в стране. Госрезервы, временная заплата, белорусский бензин – капля в море. Так что очереди на заправках этим летом – это не случайность и не чья-то халатность. Это цена кризиса, который копился годами. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и следите за баком.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
23: Пока без прозванных был на партийном съезде в Москве, калининградцы на 35-градусной жаре часами стояли в длиннющих очередях за бензином. Гневные посты возмущенных жителей появились в соцсетях губернатора. Бензиновая лихорадка. Очереди КЗС изменили движение автобусов, а цены на такси подскочили. Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Или никакого контроля не было. Кризис кризисом, а выборы по графику. Алексей Беспрозванных отчитался, что возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму. Кандидат, набравший больше всего голосов, в список не попал. Итак, топливный кризис в Калининградской области продолжает набирать обороты. На фоне многочасовых очередей на АЗС жители уже начали помогать друг другу сами, пока власти продолжают уверять, что ситуация под контролем. Более того, топливный ажиотаж в регионе уже влияет не только на автомобилистов, но и на работу общественного транспорта. Из-за километровых очередей на калининградских заправках властям даже пришлось изменить схему движения нескольких автобусных маршрутов. Жительница Калининграда рассказала, что провела около 2,5 часов в очереди на заправку «Лукойл» у мотеля «Балтика». По ее словам, продавали только 92-й бензин, а сама станция дважды закрывалась на технический перерыв. Во время ожидания к автомобилям подъезжал мужчина и бесплатно раздавал водителям холодную воду.
1: Стоять было очень тяжело, особенно с 2 детьми и перегревающейся машиной. Скажите, как мама с 2 малышами может находиться в очереди за бензином часами?
23: И пока обычные люди помогают друг другу пережить многочасовые очереди, региональные власти продолжают утверждать, что дефицита топлива нет. Как заявили в Мининфраструктуры Калининградской области, резервные запасы могут не успевать развозить по всем автозаправкам одновременно. Мол, это и вызывает перебои. Однако жители региона жалуются, что на ряде заправок бензина вообще нет, на что у чиновников и на это находится ответ. Дескать, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из-за увеличенной нагрузки бензин разбирают значительно быстрее. Да и губернатор Алексей Беспрозванных ранее заявлял, что проблем с логистикой нет. Топливо доставляют морем, ситуация с бензином под его личным контролем. И проблемы касаются только единичных заправок. Но у людей уже лопнуло терпение слушать одно, а видеть другое. Тем более, когда сотни жителей Калининграда провели выходные под палящим солнцем в очередях КЗС. Кстати, губернатор в этот момент находился в командировке в Москве. Но людей это не остановило. Остановило, и комментарии посыпались на страницу Беспрозванных, как из рога изобилия.
6: Вы на днях заявляли, что проблем с поставками бензина в Калининградскую область нет. А на практике в выходные бензин закончился почти на всех заправках Калининграда и области. И это при том, что уже введен лимит на продажу топлива в 1 бак.
8: В Янтарно уже несколько дней на заправках нет бензина. Жители очень недовольны и возмущены. Глава администрации Янтарного вообще не реагирует. И, наверное, вам не доводит информацию. Люди очень и очень обозлены. Это подрывает авторитет руководителей разного уровня.
9: Самые запоминающиеся выходные, проведенные в очередях за бензином. Спасибо властям. Стоять в 35-градусную жару в преддверии рабочего понедельника. Удовольствие лучше не придумать.
8: Здорово. Пока вы в командировке, 95-го бензина в области с огнем не сыскать. Да и 92-го. Может, вам пора регионом заняться, а не путешествовать?
23: Кстати, путешествие главы региона в Москву было на съезд партии «Единая Россия». Вернувшись, он отчитался в социальных сетях о том, что на съезде утвердили региональные списки кандидатов в Государственную Думу. Как написал Алексей Беспрозванных, ему доверили возглавить команду от Калининградской области. «Это большая ответственность. Спасибо за поддержку». Уже традиционно поблагодарил губернатор руководство страны и партии. Вместе с Беспрозванных в список вошли его советник Андрей Козлов, вице-премьер регионального правительства Наталья Ищенко и московский бизнесмен, глава компании «Аванти» Федор Михеев. При этом в итоговый список не попал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, который ранее победил на партийных праймерис, набрав наибольшее число голосов среди участников. Как известно, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Сложно предугадать их результат для партии власти, если проблемы с бензином до сентября не удастся решить. А тем временем на фоне топливного кризиса и аномальной жары жители Калининградской области фиксируют резкий рост стоимости поездок на такси. По данным мониторинга сервисов заказа автомобилей, тарифы на ряде маршрутов увеличились в 2-3 раза. Участники рынка связывают рост цен с нехваткой автомобилей на линии. Мол, часть водителей временно перестала работать, ведь нечем заправляться. Это и привело к ощутимому подорожанию такси.
11: Так, поездка из Сельмы до Площади Победы теперь стоит около 400 рублей. Маршрут с проспекта Мира до центра Калининграда протяженностью в несколько километров обходится в от 500 до 600 рублей. Аналогичная стоимость отображается для поездок от Аллеи Смелых и Еловой аллеи, что почти вдвое превышает обычные тарифы. Заметное подорожание наблюдается и на пригородных направлениях. Так, поездка из Гурьевска до центра Калининграда стоит около 700 рублей, а из Ласкино – около 1000. Заметно подорожали и поездки к морю. До Зеленоградска такси обойдется примерно в 1700 рублей, до Светлогорска – в 2100, до Янтарного придется заплатить 2600, а до Балтийска – около 3000 рублей.
23: Примечательно, что ранее представители Ассоциации такси Калининградской области уверяли, что перебои с бензином не повлияют на стоимость поездок. В свою очередь, люди предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов будет реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. Так что дорога к морю сейчас стоит дорого, как и сам отдых на Балтийском побережье. Зеленоградск и Пионерский попали во всероссийский топ самых дорогих мест для отдыха в июле. Приморский город, знаменитый количеством котов, занял 3-е место. Ночь в местных отелях в среднем стоит 9304 рубля, а поездка длится около 6 дней. Пионерский оказался на 9-й строчке. Проживание обходится примерно в 7500 рублей в сутки. Туристы обычно приезжают туда на неделю. Лидерами рейтинга стали Архыз в Карачаево-Черкесии и Осташков в Тверской области. В сервисе Твил, где предоставили данные, отмечают, что июль традиционно остается популярным месяцем для отпусков, поэтому жилье стоит дороже, чем в конце весны и начале лета. Лишь бы бензин был, к морю доехать. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
12: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Если бы кто-то год назад сказал, что очереди за бензином будут как в 91-м, я бы посмеялся. Но вот теперь не смеюсь. На въездах к работающим колонкам хвосты по 200-300 метров. В автомобильных чатах паника, споры, геолокации в реальном времени. На Киевской только что привезли. Едьте срочно! Люди стоят в очередях по несколько часов. Ночью. Пробка у заправки «Лукойл» на Ульяны Громовой уже стала мешать работе общественного транспорта. Несколько маршрутов пустили в объезд. Дефицит 92-го и 95-го превратился в полноценный кризис. Какая сейчас ситуация по районам? Потому что в самом Калининграде хотя бы есть выбор. Можно поколесить между заправками, поймать момент. А в малых городах совсем другая история. Правдинск. Единственная заправка в городе – «Балтнефть». Стоит запертая. Все, других нет. Чтобы добраться до ближайшей работающей точки в соседнем районе, надо потратить те самые последние литры, которых может уже не хватить на обратную дорогу. Это не неудобство. Это топливная блокада маленького города. Янтарный. «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» встали обе. Дизель еще кое-где есть, бензина нет. А Янтарный летом – это туристический поток. Люди едут на Янтарный берег с полупустыми баками, рассчитывая долить на месте. И не доливают. Некоторые разворачиваются прямо с въезда в город. Гурьевск. Закрылись «Балтнефть» и «Сургутнефтегаз» одновременно. Весь поток со всего района перенаправился на оставшиеся рабочие точки. Представьте, несколько станций встали, весь трафик идет на одну. Очередь на несколько часов. Нормальная советская очередь, только в 2026 году. Черняховск. Один «Лукойл» на выезде в сторону Озерска. Один на весь административный район. Очереди на сотни метров. И даже эта одна точка работает нестабильно. Люди сообщают о перебоях. Бывает, стоишь в хвосте, а тебе говорят, что бензин кончился прямо перед тобой. Мамоново и Гжеходки. Приграничный тупик. Бензина нет совсем, только дизель. Редкие хаотичные появления 92-го на «Лукойле» вызывают настоящую охоту. Информация разлетается по чатам, и через 20 минут снова пусто. Балтийск и вся трасса до него. 92-й и 95-й отсутствуют на всем протяжении шоссе. Местные едут либо на Лукойл в Ижевское, но он закрывается в 9 вечера, либо тащатся в Калининград. Десятки километров туда-обратно ради бензина – это квест на выживание, а не повседневная жизнь. Принцип простой и жесткий. Снабжение заправок в отдаленных районах ведется по остаточному принципу. Большая часть топлива уходит в Калининград. Что остается, распределяется по районным точкам. Иногда остается немного, иногда ничего. Теперь по самому городу. В Калининграде ситуация лучше, но именно чуть. Работающих точек больше и очередей тоже больше. На Большой Окружной Лукойл работает. Но это транзитная артерия. Сюда собираются большегрузы, дальнобойщики, легковые со всего города. Пробка перед въездом – константа. На Невского Лукойл есть, но ненадолго. Поток едущих на побережье выносит бензин за несколько часов после поставки. Утром привезли, к обеду, может быть, уже пусто. На Советском проспекте Лукойл в наличии, лимиты жесткие. 30 литров на бак, и никакие уговоры не помогут. На проспекте Калинина поставки идут, но очередь выливается на проезжую часть. Центр организации движения уже выдавал рекомендации по объездам. На Московском проспекте Тибойл – относительный островок спокойствия. Один из немногих в черте города. Отдельная история – Лукойл у Балтия Молла. Утром 28-го там сняли 300-метровую очередь. Она перекрыла въезд к торговому центру. Приходит бензовоз и мгновенно собирается хвост. Бензовоз слил, станция работает несколько часов. Потом снова пусто. Люди в чатах отслеживают расписание бензовозов точнее, чем расписание автобусов. Теперь про экономику. Почему первыми упали независимые заправки? И это важно понять. Есть вертикально интегрированные нефтяные компании. Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз. У них свои заводы, своя цепочка от скважины до пистолета. В условиях дефицита они в первую очередь обеспечивают собственные розничные сети. Это логично и предсказуемо. А есть независимые операторы. Балтнефть – 34 станции по всему региону. Баррель, Рос и нефть, и Дель. Они нефть не добывают. Они покупают уже готовое топливо на нефтебазах или через биржу. При первых признаках дефицита крупные компании перекрывают оптовые продажи на сторону. Придерживают ресурс для своих заправок. Для независимых это означает – купить негде, а биржевые цены сейчас на историческом максимуме. Результат – закрытые станции. Крупные сети держатся на остатках своих резервов. Независимые уже легли. Это не конспирология. Это просто экономика оптового рынка при остром дефиците. И именно поэтому в малых городах, где крупных сетей исторически меньше, ситуация острее всего. Теперь самое горькое. Позиция властей. Официально. Дефицита топлива в Калининградской области нет. Так говорит губернатор Беспрозванных. Так повторяет Министерство развития инфраструктуры. Так транслируют пресс-службы. Одновременно с этим спрос вырос почти вдвое. На десятках заправок нет ни 92-го, ни 95-го. Введены официальные ограничения на продажу. У заправок стоят очереди на километр. Автобусы меняют маршруты. А в Правдинске вообще закрыта единственная заправка в городе. Но дефицита нет. Вместо слова «дефицит» – богатый чиновничий словарь. Временное изменение логистических интервалов. Динамическое перераспределение объемов. Повышенный потребительский ажиотаж на фоне туристического сезона. Министерство инфраструктуры объясняет отсутствие бензина тем, что операторы, цитирую, могут не успевать оперативно и одновременно завозить его на все заправки. Не дефицит, просто не успевают. Что будет дальше, понять нетрудно. Июль – пик кризиса. Логистические цепочки с материковых заводов не восстанавливаются за неделю. Завод в Капотне стоит до конца года. Другие заводы в европейской части – еще несколько месяцев ремонта. Сибирское топливо ползет по железной дороге, которая и без того перегружена. Биржевые цены на дизель уже побили исторический максимум. В Калининграде начинается туристический пик. Очереди на заправках станут привычным делом. Поэтому следите за чатами. Там информация о наличии бензина обновляется быстрее любого официального мониторинга. И не слушайте дураков, которые говорят, что не нужно ничего запасать. Пару канистр сегодня – это не паника, а база для выживания. Всем пока!
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента».
10: Итог дня.
15: В уральском городе Серов водители устроили драку на ножах из-за очереди на заправке. Бензина в регионе почти не осталось. А там, где его еще продают, действуют лимиты до 30 литров на автомобиль.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
20: Краснодарский таксист вкратце описал ситуацию в крае и рассказал, что случилось с нефтеперерабатывающим заводом в Славянске на Кубани.
16: Ну что, теперь и славянский бензин, наверное, пропадет. Знакомые насчитали не менее уже 15 взрывов, когда он насчитал, говорит, я потом просто устал считать, он живет там недалеко. Славянский НПЗ горит. Значит, бензин со славянского Русойл пропадет и станет его намного меньше. Так что такие дела, ребята. Кто не слушает меня, говорит, херовые советы от таксиста, кто он такой, таксист-вонючка, скоро пожалеет очень сильно, потому что ситуация меняется очень стремительно. Видите, посмотрели, что скупают бензин крымчане и везут туда. Это все они отобразили и разбульбенили этот славянский нефтеперерабатывающий завод. И бабахает до сих пор там, говорят, уже больше 25 взрывов. Так что дела серьезные.
17: Что, от славянской ТПЗ остались рожки до ножки. Бомбят безостановочно. Я не знаю, сколько там, чего зашло, сколько сбили. Но, по сути, НПЗ уже нету. И когда он восстановится, непонятно. Так что следующая вообще реакция непонятна. Откуда будет бензин, как мы его будем получать, как вообще все будет. Сейчас жизнь поменяется настолько стремительно. Все эти проблемы, вся эта ситуация копится накопительно, а реализуется скачкообразно. Вот скачкообразный процесс, один из них и прошел. Вот накопительно, а теперь скачкообразно. И выровняется это еще не скоро, абсолютно не скоро.
24: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
25: Валютная паника. У банков закончились свободные деньги. Россияне ринулись снимать наличные. Банкам стало критически не хватать свободных средств. Дефицит ликвидности к середине июня достиг почти 2 триллионов рублей. Люди массово забирают деньги из банков. Объем наличных в обращении с начала года вырос на 1,7 триллиона рублей. Это больше, чем за весь 2025 год. Процесс выноса наличных денег из банковской системы не может не тревожить, признается экономист Игорь Липсиц.
26: И причем, что самое страшное, что эти деньги не возвращаются в банковскую систему через систему инкассации. Ну, смотрите, ну, бывало, что человек там брал наличку, платил где-то, потом он платил в каком-то магазине этими деньгами, а магазин эти деньги отправлял через систему инкассации, значит, в банк, и они возвращались опять в безналичное денежное обращение. А сейчас нет. Деньги уходят в наличку и остаются в наличке. Они переходят от одного владельца к другому. И тот, кто получил их, не вносит их на банковский счет. Не подходит к банкомату и не вносит через банкоматы деньги. То есть уж если ты урвал наличку, то ты ее держишь как святую ценность и не отдаешь. Это значит, что растет безумное раздражение населения тем, что с ним вытворяют. Растет недоверие к банковской системе и государству. И люди возвращаются опять в 90-е годы, потому что все надо оплачивать наличными.
25: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Уже сейчас во многих регионах наблюдаются перебои с наличными в банкоматах. И это только верхушка айсберга, говорит экономист Виталий Крыгин, и прогнозирует скачок инфляции.
27: И значит, растет денежная масса, которая идет на рынок, а следующее, к чему это приведет, к росту инфляции. А дальше еще беда какая. Смотрите, значит, население видит, что начинается рост курса. если вы видите, он довольно сильно поднялся. Население начинает прикидывать в такой ситуации. Может быть, лучше забрать деньги из банка, опять начать валюту покупать, как в прежние-то времена, да? И, значит, начинается отток денег. И начинается, ну, как бы, разбалансировка. Когда многие экономисты, не я, говорят, что нужно войну кончать до лета 26-го года, иначе все пойдет в разнос, их никто не слушал, так же, как и меня. Вот оно сейчас начинает это происходить.
25: Когда на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Однако правительство вряд ли заморозит сами вклады. В первую очередь под нож пойдут проценты по депозитам, считает финансовый аналитик Сергей Рожков.
0: Это проценты по депозитам, которые ежегодно банки начисляют и должны быть готовы выплатить по первому требованию заемщика. Вот это большая сумма. По разным оценкам, она доходила до 10-12 триллионов в год. Это было бы очень неплохим пополнением бюджета. Поэтому, конечно, идея заморозить, не конфисковать, не национализировать, а приморозить, да, и на некоторое время ограничить право распоряжаться деньгами, это, в общем, такая очень заманчивая идея. Тогда мы можем говорить, что, скорее всего, пресс, чтобы решить эту проблему, может пойти на вот такие ограничения свободы распоряжения процентными доходами по депозитам. А сами депозиты будут выдаваться лимитированным.
25: Даже если у вас нет депозита в банке, проблема все равно вас затронет, предупреждают эксперты. Ведь если люди станут еще активнее снимать деньги, правительству придется спасать банки, выделяя им дополнительные средства. И это разгонит инфляцию до безудержного состояния, и последствия ощутит на себе каждый.

0: топливом, к зиме будут проблемы с отоплением, это все тоже будет, но это не, ну, понятно, что это лишает нас привычного комфорта где-то в глубине России, потому что, ну, если мы расскажем об этих своих неудобствах жителям приграничья, там, белгородцам, курянам, на Брянщине, я уж молчу про Донбасс, который 12 лет в этом живет, или про крымчан, которые вот песни поют о том, что у них нет бензина, юморные, вот, но вас просто поднимут на смех, подумаешь, какие неудобства, вы что. Я вон в Донецке радуюсь, когда у меня вода раз в 3 дня идет, успеваю тут бочку налить, вот, и к этому очень быстро привыкаешь. Поэтому, ну, мы как бы и не такое выдерживали.
1: Криминальные новости.
2: Омские полицейские раскрыли жестокое убийство студента. 20 июня парень вышел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его истерзанное тело обнаружили на заброшенной территории. Оперативники быстро вышли на подозреваемых. Это компания молодых людей из его круга общения. 7 парней 22-24 лет заманили жертву на пустырь, связали и зарезали, после чего попытались скрыть следы. Преступление было тщательно спланировано. Фигуранты приобрели скотч, пакеты и перчатки. Также продумали ложное алиби. Теперь делом занимаются следователи СК. По предварительной версии, подозреваемые решили убить парня из корыстных побуждений. 12-летнюю девочку убили на кладбище в Кемерове. Школьницу сначала изнасиловали, потом убили и попытались сжечь. Тело девочки нашли спустя 2 дня после ее исчезновения на кладбище в Кировском районе города. Убийца попытался скрыть следы преступления и поджег тело ребенка. Экспертам удалось выделить ДНК-профиль подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 55 лет. Он только в мае вышел из колонии, где отбывал срок за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчину задержали при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время ему предъявят обвинение и отправят в суд для избрания меры пресечения. 4 фигурантам дела о массовом отравлении наркотиками на дне рождения в Подмосковье предъявлено обвинение. Это 2 наркодилера, курьер и хозяин вечеринки. Именинник арендовал для празднования частный дом в деревне Бакеево. Ближе к ночи заказал у знакомого наркотики. Когда курьер привез товар, раздал вещество гостям. В итоге 2 мужчин скончались, еще 7 человек попали в больницу. Во время обысков у продавцов нашли 149 свертков с наркотиком, предназначенных для дальнейшей продажи. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения. Ранее Шот писал, что массовое отравление на вечеринке в Подмосковье произошло из-за метадона. Умерли 2 человека, 7 госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Группировка юных вандалов терроризирует предпринимателей в центре Москвы. Дети кидают камни в витрины, подкладывают экскременты под двери. Как рассказала базе одна из пострадавших, 23-летняя Виктория, с февраля она принимала клиенток в студии на Таганке. Помещение находится в парке, где много детских площадок. Все шло хорошо, пока в мае к ней не нагрянули дети. По словам Виктории, сначала подростки кричали в окна, она не обращала на это внимания, но потом ситуация стала ухудшаться. Дети каждый день бросали в двери камни и повредили вывеску. Последней каплей стал мешочек с экскрементами, который подложили под дверь салона. При этом рядом есть и другие коммерческие помещения, которые также страдают от малолетних вандалов. Виктория признается, пробовала решить проблему, говорила с детьми, обращалась в полицию, даже пыталась найти родителей малолетних хулиганов в местных чатах. Но ничего не помогло. И теперь Виктория решила просто съехать из помещения. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Топливная лихорадка не утихает. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином. В других регионах тоже беда.
4: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто, ну, невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках.

0: Справках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
1: Проблемы с топливом охватили еще один регион – Иркутскую область. По распоряжению губернатора Кобзева на АЗС в сети «Роснефть» ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам. До 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.
2: У нас сейчас происходит ситуация в городе, о которой уже просто невозможно молчать. Я безумно люблю наш город Иркутск, но то, что сейчас происходит, это за гранью какой-то адекватности. В понедельник люди стояли еще по полтора часа в пробке, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли 8 часов в пробке для того, чтобы просто заправить машину бензином. Мало того, что существуют все эти безумные пробки, невозможно просто доехать, если тебе не надо за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином.
1: Предприятиям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, должны перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. По словам губернатора, это снимает остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион. Однако, по словам жителей, ситуация с бензином только ухудшается. Дефицит топлива уже распространился по всей России.
3: Короче, это все на заправку. Вот такая очередь у нас в Уфе. Установка такая, все лукойловские заправки закрыты, Башнефть из 6 заправок, 3, я, все закрыты были, 3. 3, конечно, сумасшедшую очередь по 40-50 машин.
1: Самый жесткий лимит на продажу бензина ввели в Забайкальском крае. Не больше 15 литров на один автомобиль и только в бак. В Алтайском крае топливный кризис угрожает сельскому хозяйству, заявили в Госдуме Алтая. Очереди на АЗС признал и Владимир Путин. В воскресенье он провел совещание по топливному вопросу. Во вступительном слове президент сказал, что запасов бензина достаточно и скоро проблема решится.
4: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
1: Нехватка топлива влияет и на работу транспорта, а также коммунальных служб. В Ульяновском районе Калужской области отменили часть пригородных автобусов. О сокращении рейсов сообщил и один из перевозчиков Ростовской области. В Тульской области также предупредили о возможных перебоях с рейсовыми автобусами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Ужас дня.
6: Командиры 1-го мотострелкового полка принудительно угнали на штурм инвалида без ноги. Речь идет о солдате Николае Селиванове, которому оторвало конечность на фронте. Вопреки заключению врачебной комиссии, которая признала мужчину непригодным к службе, Николая отправили на передовую.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Аналитик Владимир Шадаев считает, что Китай воспользуется топливным кризисом и захватит Дальний Восток России.
8: Вот сейчас украинцы оставили Россию без топлива, фактически. Ну, еще месяц-два, еще побомбят дальше НПЗ. Мы окажемся в такой ситуации, когда нужно будет передвигаться на лошадях и на ослах. А если в этот момент, допустим, Китай
9: Сибирь, огромная территория, пустая, абсолютно пустая, 20 миллионов человек на огромной территории, абсолютно пустая территория, которая кишит просто ресурсами, нефть, газ, Байкал, самое чистое озеро в мире, самая вода чистая, там пить можно, Байкал. Вот они войдут во Владивосток, в Улан-Удэ, в Иркутск.
8: А у нас даже бензина нет, чтобы заправить БТРы. Хотя они не нужны, БТРы, танки не нужны будут. Но нет у нас.
9: Что? Что? Полностью оголили же задницу на Дальнем Востоке. Почему вы думаете, что они... А они что, нам братья? Вы хотя бы одного назовите мне китайского исполнителя. Вы знаете? Вы говорите, мы дружим с Азией, мы дружим теперь с Азией, мы дружим теперь с Китаем. Одного назовите мне хотя бы писателя, режиссера. Вы знаете хоть кого-нибудь? Вы тонну знаете французских, вы знаете англичан, вы знаете американцев. А вот китайцев вы не можете назвать. Поэтому не надо говорить, что это друзья. Они не друзья.
7: Телеведущий Владимир Соловьев призвал забрать деньги из банков и отправить их на спасение Крыма.
10: Что меня очень сильно смущает? Не должно быть потери темпа. Мы сейчас даем возможность Западу. Запад включился по полной программе. Мы по-прежнему внутри гражданского общества существенную часть делают вид, что ничего не происходит. А я считаю, что вся промышленность, не имеющая отношения к войне, но сейчас находящаяся благодаря мегарегулятору в сложном положении, должна переключиться на... производства как раз войны. Вот в Крыму тяжело очень. Но для того, чтобы осуществить необходимые мероприятия, нужны деньги. Откуда эти деньги взять? Ну, очевидно. Ну, значит, целенаправленно у банков забрать деньги, направить туда. Грабительская мера, как угодно назовите. Слушайте, нужны триллионы, пожалуйста, обслуживание госдолга. Внутреннего 4 с лишним триллиона, которые государство платит своим же государственным банкам или каким-то еще, из-за того, что сумасшедшая процентная ставка. Ну, введите дифференцированную ставку. Освободившиеся деньги направьте туда, куда надо.
7: Житель Читы о том, что в регионе люди уже готовы убивать друг друга за бензин.
11: Просто бардак. Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чиде. Просто бардак. Правительство Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас все. За 30 литров бензина... солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Ужас, ужас, коллапс.
12: Радио Лента. Прямая речь.
13: Фермер из Бахчисарайского района рассказал, как отсутствие горючего остановило всю работу в хозяйстве и поставило в тяжелую ситуацию будущее яблочного сада.
14: Вот наша вся техника, бочки, машины, трактор, все стоит. Сегодня планировали теоретически вывозить сено соседу тут. Ну, тюки мы вон там вот скосили, затюковали, успели, еще дизель был. Вот сейчас тюки лежат, тоже вывезти не можем. Все стоит, всех распустил. Работы, ну не работать, ничего не можем. Остался я один в ручном режиме, в ручном кормлю, пою. И если мы еще, вот у нас есть запас воды, вон. Сейчас нам на 3 раза полить яблочный сад хватит. И вода заканчивается. Чтоб воду нам накачать, нам тоже дизельная станция стоит. Дизеля нет, воды не закачаем. То есть поливать не будем, и у нас будут проблемки с яблочным садом.
12: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
1: Президент назвал цели СВО. Главная задача армии – освободить Донбасс и Новороссию. Рассказываем, что это значит в цифрах.
15: Все удары, куда бы они ни наносились, по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения.
1: Так Владимир Путин прокомментировал удары по объектам в тылу. Что касается спецоперации, то, по его словам, российским войскам осталось до Славянска порядка 8-9 километров, до Сум 10,5 километров, до окончательного окружения сил ВСУ у Старого Оскола около 2 километров. Военный аналитик Руслан Левиев говорит, что эти факты не актуальны.
16: Ты стараешься максимально подчеркнуть те факты, которые выгодны тебе, их преувеличить, и максимально проигнорировать те факты, которые неудобны тебе. Поэтому, собственно, мы видим, что он ориентируется на доклады Герасимова, судя по всему, по части того, как продвинулись российские войска. Меня отдельно удивляет, ну, сейчас все насмехаются над этой его оговоркой про Старые Осколы, как бы это понятно, да, типа там оговорка, имелось в виду, типа, украинский плацдарм к востоку от реки Оскол на Купинском направлении. Но, опять же, это не немножечко удивительно, потому что я помню, как Герасимов докладывал, что как бы все, этот плацдарм полностью ликвидирован, вся территория к востоку от реки Оскола, она зачищена. Я прям помню этот доклад. И, по-моему, даже Путин его, кажется, цитировал. Почему внезапно теперь снова они окружены? А типа как? Они типа отбивали территорию, что ли, по вашему мнению, или как? А не, непонятно.
1: Кроме того, отмечает военный эксперт, если главная цель СВО – Донбасс, то почему российские военные сейчас продолжают удерживать часть Запорожской и Херсонской областей? В целом, сейчас ситуация на фронте сложная. В Константиновке и Лимане все меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на постоянные штурмы и атаки, ВСУ удерживают контроль над этими городами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: К северу от Лимана продолжается украинское контрнаступление. И на днях опубликовали первые кадры оттуда. Это село Новое. Пехотная группа ВСУ попала под обстрел в населенном пункте. Они продвинулись еще дальше. Подождем новых материалов. Интересные события произошли на юге. Там российская пехота якобы захватила село Писанка аж в 16 километрах от реальной линии фронта. И даже вот видео имеется. Вот только аналитики подметили, что это та же самая группа, что до этого была в соседнем Новоскелеватом. Плейфра пишут, что вероятнее всего это отдельная группа инфильтрации, задача которой была проникнуть как можно дальше и помахать флагом.
1: Одна из главных проблем на фронте – дефицит людей, особенно в штурмовых отрядах. Туда отправляют всех без разбора. На днях штурмовиками принудительно стали БПЛА – специалисты 752-го гвардейского мотострелкового полка. По словам родственников бойцов подразделения, большие потери. Но командование это скрывает. В 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в штурм отправляют раненых. Об этом рассказали сами военные.
18: Мы все калечи, кто-то инвалид, кто-то на инвалидности, у кого-то категории годности, В красная. Вот, нас просто всех собрали, прикомандировали, и вот мы сейчас ожидаем отправки на штурмы, там, на закрепы, как они говорят, ну, это не, этого никто не знает.
1: Еще одна проблема на фронте сейчас – это логистика. После ударов беспилотников по трассе Новороссия с обеспечением у военных не очень. Кроме того, водители боятся ездить по этой дороге, а ценник на транспортировку груза доходит почти до 500 000 рублей. За последний месяц движение по трассе Р-280, важнейшему маршруту снабжения российских войск, сократилось более чем на 2/3. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
19: Минск, Москва, Пекин. Куда дальше? Военкор-канал «Товарищ Артем» о длительной командировке Лукашенко.
20: Удивительную активность демонстрирует последние дни последний защитник социализма. Сначала к нему приезжали представители Украины, да лично погуляющий в сети информации Арахамия. Затем Витязь на защите социализма помчал на закрытую встречу к Владимиру Путину. А сейчас он уже в Китае. Очень похоже, что ультиматум британского, французского и немецкого послов, который они выдвинули Лаврову, повезли на рассмотрение в Китай. Теперь товарищ Си решает, свернуть и без того мизерную помощь России или нет. Тем более, что информацию он получит препарированную Лукашенко. Что характерно, перед началом своей бурной посреднической деятельности последний защитник социализма публично извинился перед Зеленским. Иными словами, послы поставили ультиматум. Мы его не приняли. После этого точечными ударами Запад вынес нефтеперерабатывающую инфраструктуру России, приостановив свои удары в шаге от полного коллапса. А после этого Лукашенко извиняется перед Зеленским, едет к Путину на двухсуточный разговор, а потом летит в Китай. Боюсь, что товарищ Си вильнет хвостом и посоветует правящему у нас слою решать все самим. А это значит, что ультиматум мы не примем никакой. Ну, пацаны так не делают. Нами же пацаны управляют. Пацаны на пенсии. И после этого нефтянку добьют полностью. Ответ же по странам НАТО не летит. Даже по Украине он не особо уже летит. Им уже не больно в принципе. Если мои предположения верны, за этим последует еще более негативный сценарий.
19: Иван Отраковский про то, зачем Лукашенко в Пекин летал.
0: Президент Беларуси после визита в Россию прибыл в Китай. Цитирую, что на встрече заявил Си Цзиньпин. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Конец цитаты. Как уже много раз говорил Александр Лукашенко, видя и понимая, что из себя представляет элита Российской Федерации, ее интересы набивать карманы в ущерб интересам страны, стачивание армии в странной военной операции, до сих пор полную неподготовку к глобальной войне. Так вот, Лукашенко будет все делать, чтобы не вступать в войну, проводя гибкую политику нескольких стульев. Для него интересы Беларуси превыше всего. Также понимая, что Запад его рано или поздно съест, несмотря на подписанные экономические договора с Америкой и заверения дружбы, он заручается поддержкой Китая. Ну и рублями российскими не брезгует. Ну а нам какой-никакой, но союзник. Выбирать уже не из кого.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как Кремль за 4 года последовательно, методично и с большим достоинством отказывался от всего, что торжественно обещал в феврале 2022-го. Тогда речь шла о демилитаризации и денацификации всей Украины, то есть по-простому о том, чтобы снести украинское государство и поставить своих. Сейчас официальная цель звучит как обеспечение неприкосновенности российских рубежей на долгую историческую перспективу. Почувствуйте разницу. Сегодня разбираем, как это произошло шаг за шагом, цитата за цитатой.
22: Да, этот масштабный откат назад требует очень детального рассмотрения, потому что одно дело проиграть сражение, и совсем другое заставить целое общество поверить, что изначальной битвы вообще не планировалось. Давай все-таки будем объективны к фактам. Разве в самом начале, вот в феврале 22-го, не заявлялось, что цель – это просто защита границы, помощь Донбассу? Ведь этот мотив до сих пор активно транслируется.
21: Вот тут кроется самая большая иллюзия. Если посмотреть на конкретные факты первых дней, становится очевидно, что масштаб амбиций был совершенно иным.
22: Ну да, колонны же шли прямо на Киев.
21: Именно. Какой Донбасс, если десант высаживается под столицей? Но самое главное, 25 февраля прозвучал абсолютно беспрецедентный призыв к украинским военным. Прямая цитата руководства страны «берите власть в свои руки».
22: То есть это был...
21: Это же буквальный открытый призыв к государственному перевороту в соседнем государстве.
22: С точки зрения международного права это вообще звучит как полный сюрреализм. Глава ядерной державы публично предлагает армии соседней страны свергнуть собственное правительство, чтобы потом с ними договариваться.
21: Угу.
22: Это показывает не просто уверенность в своих силах, это абсолютная оторванность планирования от реальности на земле.
21: В телеэфирах на полном серьезе обсуждались сроки в 3 дня.
22: Максимум неделя, да. Я помню эти эфиры.
21: Рисовались карты с огромными красными стрелками, предрекающими скорый парад. Никто вообще не рассматривал сценарий затяжного конфликта на годы. Речь шла о тотальном доминировании.
22: Но реальность быстро внесла свои коррективы. Блицкриг провалился.
21: Да, совершенно верно.
22: Вместо цветов, хлеба с соли и капитуляции начались жесткие уличные бои. Российские колонны завязли, растянули коммуникации и стали легкой мишенью. Стало понятно, что взять столицу просто не получится.
21: И вот тут возникает главный политический кризис для системы. Войска начинают отступать от Киева. Но ведь признать поражение на этом направлении в условиях жесткой пропаганды невозможно.
22: Точно. Нужно было как-то объяснить отступление, вообще не используя слово «отступление».
21: И тогда появляется этот потрясающий эвфемизм.
22: Жест доброй воли.
2: Да, жест доброй воли. Это попытка сохранить лицо при плохой игре. Но дальше начинается более глубокий процесс. Я бы назвал это термином, знаешь, ретроактивное переопределение целей.
22: Звучит сложно. Что ты имеешь в виду?
2: Это такой мощный психологический и политический трюк, когда невыполненная задача просто объявляется никогда не существовавшей. То есть система транслирует: мы не взяли столицу не потому, что нас остановили, а потому, что мы туда и не собирались. Вы все неправильно поняли.
22: Это как пойти в автосалон за эксклюзивным спорткаром, потом обнаружить, что денег хватает только на подержанный самокат. Купить его и гордо заявить соседям, что с самого начала планировала заниматься фитнесом и беречь экологию. А в автосалон заходила просто посмотреть.
2: Ну, подожди. Вот я понимаю твою аналогию с самокатом. Но как целое общество соглашается на этот самокат, если им каждый день по телевизору обещали спорткар? Как можно просто стереть из памяти целый месяц обещаний взять столицу?
22: Механика этого процесса опирается на информационную перегрузку. В условиях монополии на информацию повестка меняется настолько стремительно, что у зрителя просто нет времени рефлексировать.
2: То есть прошлое не опровергается?
22: Нет, оно просто игнорируется. Никто в студиях не говорит: «Ой, знаете, мы ошиблись». Они говорят: «Новые реалии диктуют новые задачи».
2: Угу.
22: И это очень четко прослеживается на стамбульских переговорах весной 22-го. Фокус требований резко сужается просто до нейтрального статуса Украины.
2: Дистанция от «снесем правительство» до «давайте зафиксируем внеблоковый статус», она же огромная. И пройдена она была буквально за пару месяцев. И здесь есть очень показательная цитата.
22: Какая?
2: В апреле 2022 года пресс-секретарь Кремля прямо заявляет, цитирую: «Нет, смена режима не является целью».
22: Вот оно, чистое ретроактивное переопределение в действии. Была цель, стала не цель.
2: Да, но долго удерживать ситуацию только за счет риторических трюков невозможно.
22: Конечно. Фронт – это физическая реальность. И осенью 2022 года эта реальность наносит новый удар. Украинская армия проводит быстрое наступление в Харьковской области. Линия обороны сыплется.
2: И это вызывает настоящую панику в Москве. Становится понятно, что слова больше не работают. Потери территорий, которые контролировались месяцами, потребовало срочно создать какие-то жесткие юридические костыли.
22: Да, там же уже висели баннеры «Россия здесь навсегда».
2: Именно.
22: В Конституцию вписываются территории, которые физически армией не контролируются.
2: Да, это просто взрывает мозг, если вдуматься.
22: Как можно на высшем законодательном уровне объявить своей территорией то, куда ты даже не можешь безопасно зайти? Это же подрывает саму суть государственного суверенитета.
2: Ситуация даже абсурднее, чем звучит. Смотри, Херсон объявляют российским навсегда, проводят помпезные церемонии в Кремле с подписанием бумаг, а через несколько недель войска оттуда отступают.
22: Угу, в ноябре 22-го.
2: То есть официально оставляется территория, которая только что была названа неотъемлемой частью страны. А город Запорожье, огромный областной центр, вообще ни одного дня, ни одной минуты не был под контролем российских войск. Но по Конституции это территория России.
22: Это феноменальная ловушка. Политическое руководство само загнало себя в глухой юридический тупик ради сиюминутного пиар-эффекта.
2: Точно.
22: Теперь, чтобы просто выполнить свою же Конституцию, необходимо захватить города-миллионники. Краматорск, Славянск, город Запорожье.
2: А в условиях жесткой позиционной войны на истощение это как вообще реализовать? Военные аналитики в один голос говорят, что штурм миллионника вроде Запорожья при нынешнем характере боевых действий – это годы боев и ресурсы, которых просто нет.
22: Именно поэтому конституционная норма вступила в неразрешимое противоречие с военной реальностью. Нельзя отказаться от этих претензий, потому что это будет означать публичное нарушение собственного основного закона.
2: Что для выстроенной системы равносильно признанию полного провала.
22: Да. Но и захватить их физически не получается. Возникает перманентный кризис легитимности заявленных целей.
2: Слушай, давай посмотрим, как система попыталась выкрутиться из этого капкана в период вот с 2024 по 2026 годы.
22: Давай.
2: Из-за этого конституционного парадокса и того факта, что украинское сопротивление не ослабевало ни на день, риторике пришлось эволюционировать еще дальше. От конкретных географических точек и городов пришлось перейти к полностью размытым абстракциям.
22: Переломный момент в риторике случился в июне 2024 года. Помнишь ультиматум?
2: Ага.
22: Было выдвинуто требование отдать территории строго в пределах административных границ этих четырех областей. А это, на минуточку, примерно 3,5 миллиона человек, живущих под контролем Киева.
2: И обрати внимание на колоссальную разницу. Слово «денацификация» к этому моменту окончательно бесследно исчезло из условий.
22: Вообще ни разу не упоминается, да.
2: Никто больше не призывает к переворотам. Просят просто отдать земли по линиям, начерченным на старых советских картах административного деления.
22: Но даже этот план рушится, столкнувшись с реальностью.
2: Это ты про Курск.
22: Да, украинские регулярные войска пересекают границу и заходят в Курскую область.
2: Это был шок. Просто шок, который сломал вообще все. Десятилетиями выстраивался миф о неприкосновенности российской территории, о ядерном зонтике, о том, что граница на замке.
22: И вдруг?
2: Ситуация, когда на признанной международным сообществом старой территории идут полномасштабные бои с регулярной армией соседнего государства, это катастрофа для пропагандистской картины мира.
22: И как на это реагирует государственная машина? Она же не может признать, что концепция безопасности провалилась.
2: Конечно, нет.
22: Поэтому она изобретает новый, гениальный в своей изворотливости концепт. В оборот массово вводится термин «буферные зоны».
2: О, буферные зоны – это просто шедевр политической абстракции. Я когда начал разбирать этот термин, я был поражен его удобством. У буферной зоны нет четких границ. Ее не нужно вносить в Конституцию. Ее можно оправдать абсолютно любые действия на любой территории.
22: Продвинулись на 5 километров.
2: Отлично, создаем буферную зону.
22: Отступили на 10.
2: Ничего страшного, буферная зона стала шире с другой стороны. Это гениально.
22: Подожди, то есть логика сводится к следующему. Если цель измерима, например, взятие Киева или захват Запорожья, то ее можно провалить.
2: Угу. Это можно увидеть на карте.
22: А если цель – это создание некой абстрактной буферной зоны или, что еще лучше, обеспечение некой исторической перспективы, то эту цель можно объявить достигнутой хоть завтра после обеда.
2: Ты абсолютно права. Именно в этом кроется суть финальной стадии этой долгой политической диеты. К июню 2026 года официальная цель сводится к максимально расплывчатому, аморфному обеспечению безопасности рубежей на долгую историческую перспективу.
22: Эта формулировка идеальна в своей смысловой пустоте.
2: Именно.
22: Что вообще значит обеспечить безопасность на историческую перспективу? На 10 лет? На 50? От каких именно угроз? Это невозможно ни измерить метрами, ни опровергнуть фактами.
2: Да, произошел полный переход от измеримой физической цели к декларации, которая принципиально не поддается верификации.
22: Слушай, ну это невероятно.
2: Но у меня постоянно крутится один вопрос, который просто обязательно нужно разобрать. Как вообще аудитория внутри страны проглатывает эти кардинальные радикальные изменения без массовых возмущений?
22: Хороший вопрос.
2: Но как можно в феврале 22-го призывать свергнуть власть в соседней стране, обещать парады, а к 26-му году закончить рассуждениями о каких-то буферных зонах и безопасности рубежей. И при этом никто в публичном поле не задает вопросов. Как это работает с точки зрения социальной психологии?
22: Ответ кроется в тотальной монополии на информацию и технологиях управления вниманием.
2: Так.
22: В условиях, когда медиапространство зачищено от альтернативных голосов, прошлые версии не опровергаются, они просто тонут в потоке нового информационного шума. Телевидение работает по принципу золотой рыбки.
2: 3 секунды памяти?
22: Именно. Победа в таком информационном поле – это не достижение изначальной цели. Победа – это просто то, что происходит на экране прямо сейчас, в эту самую минуту. И каждая новая версия, каждая новая концепция подается дикторами так, будто именно она всегда и была изначальной, настоящей задумкой. Мол, мы это и имели в виду с самого начала.
2: Да-да-да.
22: Но тут важно понимать одну суровую истину. Вся эта риторическая диета, все это сжатие амбиций от слона до кошки – это совершенно недобровольный процесс.
2: Однозначно.
22: Система не проснулась однажды утром с мыслью, а давайте-ка мы будем скромнее. Аппетиты пришлось умерить, а цели переписать исключительно из-за упорного, невероятно жесткого сопротивления украинской армии.
2: И не стоит забывать про фактор последовательной помощи Запада. Ведь каждый раз, когда пропаганда чертила очередные незыблемые красные линии, будь то передача артиллерии, потом танков, потом авиации или дальнобойных ракет...
22: Да, эти линии методично пересекались.
2: Помощь эволюционировала от касок и бронежилетов в первые дни до серьезных современных наступательных и оборонительных вооружений. И каждый такой пакет помощи физически ломал любые планы на быстрые прорывы и возвращение к концепции Блицкрига.
22: Это ключевой момент для понимания всей картины. Завышенные имперские ожидания в стиле 19 века на полном ходу врезались в суровую логистику, демографию и военную реальность века 21-го.
2: Очень точно сказано.
22: Воевать в долгую, удерживая фронт в сотни километров, обеспечивая снабжение под постоянными ударами современных дронов, оказалось несоизмеримо сложнее, чем лихо рисовать стрелки наступлений на интерактивных картах в телевизионной студии.
2: Знаешь, тут логично задать вопрос, ради которого сегодня все это так подробно препарируется. Зачем вообще слушателям нужно держать в голове всю эту эволюцию риторики за 4 года? Какая от этого практическая польза при повседневном чтении новостей?
22: Практическая польза огромна. Понимание того, как пластично менялась риторика, позволяет не обманываться заголовками текущих новостей.
2: Угу.
22: Когда виден весь паттерн целиком, от завышенных ожиданий к панике, затем к юридическим ловушкам и, наконец, к абстрактным концепциям, становится кристально понятно. В любой момент конфликт может быть заморожен под громким лозунгом «Все цели достигнуты».
2: То есть, если завтра по всем каналам объявят, что удержание двух разрушенных райцентров и создание 10-километровой буферной зоны – это и была та самая грандиозная миссия, ради которой все начиналось в феврале 22-го, это будет подано как абсолютный безоговорочный триумф.
22: Именно так. Либо наоборот – конфликт может быть превращен в бесконечный процесс ради самого процесса, где победа считается сам факт продолжения борьбы с неким экзистенциальным злом.
2: Да уж.
22: Масштаб этой риторической метаморфозы просто колоссальный. Наблюдается путь от попытки уничтожения суверенного государства до отчаянных попыток закрепить за собой хотя бы то, что удалось удержать ценой неимоверных потерь. И если государственная машина может так легко переписать реальность и объявить стратегический провал исторической победой, то не означает ли это, что само понятие победы в современных конфликтах окончательно утратило физический смысл и стало лишь вопросом грамотного телевизионного монтажа?
2: Итак, что мы имеем? Февраль 2022-го. Денацификация всей Украины, смена власти в Киеве, призыв к военному перевороту. Июнь 2026-го. Обеспечим безопасность рубежей. Все. Вот и вся эволюция за 4 года и сотни тысяч жизней. От снесем украинское государство до, ну, хотя бы рубежи. Каждый раз, когда украинская армия держалась, в Москве тихо переписывали, чего же они на самом деле хотели с самого начала. И знаете, что самое показательное? Никто в российском эфире ни разу не спросил, а где обещанная денацификация? Где Киев? Просто переключили картинку и поехали дальше. С вами был «Разбор дня». Пока.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блант.
6: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэконом развитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
4: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
8: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
4: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
23: Битум.
9: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем, и, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция, для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
4: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
25: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается.
7: прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Еще сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы это противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши, реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу конкретно, касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
24: Главные новости дня.
10: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается – что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
11: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
14: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
10: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
14: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
23: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
10: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
25: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
10: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
26: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя, или медитации. Там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
10: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
5: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9, в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
1: На радио «Лента» опасность дня.
15: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
0: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, триллионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте, сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
19: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
12: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Полчаса на жизнь военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
17: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
4: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
18: А то, что говорят, война войной, не пушное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 80 человек зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
4: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
20: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких, да, ну, присылают тоже.
21: Короче, все 200.
20: Да.
21: А мы были на 16, вот недавно. Танк 2200, 2300.
4: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич полки».
22: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчакова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
4: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с тремя сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лент России». Мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим.

0: Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните, без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
3: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Browning. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
2: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
2: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
5: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркнул,

0: Токио, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
2: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
4: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
2: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
5: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
2: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
6: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин «Меганове».
7: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
2: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
8: Стояла бы!
9: Ничего себе,
8: отъезжаешь! Я так у всех
9: тебя не попросы отъезжаю!
8: Я уже в очередь живая, тупица!
2: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за в прямом смысле навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
11: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая, куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелье в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей, начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких, замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и возвращаться с задержкой, создавая идеальную иллюзию присутствия кого-то чужого позади нас. Кроме того, в невентилируемых аппендиксах катакомб может скапливаться углекислый газ, вызывающий у человека гипоксию, панические атаки и яркие слуховые галлюцинации. Известный архивариус и исследователь подземелий Жерар Кладель писал, что страх перед смертью, помноженный на абсолютную тишину подземного мира, заставляет человеческий мозг самостоятельно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях, ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас» перевернутая. В перевернутом значении «ты вас» поднимает вопрос истощения энергии, потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускаете ли вы свою суть в погоне за иллюзиями? Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый Тайвас советует не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать, наоборот, еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновения эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый Тайвас просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. По здоровью день может быть утомительным, потому что возможны и ощущения усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый Тайвас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
13: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
14: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Знаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень. И вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградская область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
15: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
16: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
17: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
18: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
2: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
13: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
2: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
19: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
17: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
20: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
17: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. Роснефть. На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть. 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю.
0: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензин как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до Евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
4: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километр где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то 600 метров, сказали люди. Все стоят, бензина нет. Ожидается заправка в 7:00. Но я так понимаю, на всех не хватит.
5: А это Забайкальский край. Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет. Вон там фуры, да? Разве это не коллапс? Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
2: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
22: Сколько вы простояли?
23: 17 часов.
22: Сколько простоял?
24: Сутки.
23: 17 часов 33 минуты.
2: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
25: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, для очереди, чтобы всякие пи***и влазили в нее.
2: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
26: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь. Рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить. А еще днем стало очень жарко, и пить хотелось просто невероятно. Поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
2: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам. Иногда возникают драки.
27: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
2: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
7: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающееся вознаграждение на счет иностранного агента, заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был такая абсолютно странная ситуация. А вот что было, если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
8: Главные новости дня.
2: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
9: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
2: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
10: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики. Где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские? Да нету их.
2: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
11: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
2: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
12: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием, или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
1: На радио «Лента» беда дня.
0: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
14: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
15: Следуя нашей доктрине.
14: Я жду, следуя нашей доктрине, я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
15: Не обязательно в ядерном.
14: Нет.
15: Есть, но просто не было людей. Там три же варианта.
14: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас. Поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
13: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
16: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» – обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что орешник – пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
3: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала... Приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут «Русойл». Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ. Поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке 2 заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет. Льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра, были, какими мы были, 7-ми где-то, да? Были 7-ми, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально, по итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров, а... Я ж
4: крымским не... толком не люблю перегонять.
3: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезда с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут. Потому что нужно топливо.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти

0: получается, что господин Лукашенко, вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали,

0: от действий своих командиров и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывает жена Алексея Алина.
2: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать, и через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1.5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
1: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
2: Все было хорошо, то есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало, командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу, вот, по БПЛА, либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ, то есть, все у него должно было хорошо сложиться там. Ну, и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, И спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
1: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях. Но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
2: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
1: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
2: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО. То есть это работает еще вот таким вот образом. Эти рекрутеры находят доверчивых людей, промывают им мозги, берут с них большие деньги.
1: Муж Алины вот уже 2 месяца числится пропавшим без вести. Девушка жалеет, что тогда их ничего не насторожило в предложении рекрутеров, поэтому она дала огласку этой истории, чтобы другие мужчины не попались на эти уловки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Снова массированный налет. Военкор канала «Архангел» спецназа о сотнях дронов за сутки в Москве, Крыме и нефти.
4: Противник после нескольких дней снижения интенсивности налетов вновь провели массированный удар по российской территории. В ночь на 30 июня подразделениями противовоздушной обороны в более чем 10 регионах страны сбито не менее 419 беспилотников. Всего за сутки 590 дронов. Как и ожидалось, после почти недели запусков в сторону Москвы пошел массовый удар на столичный регион. Под утро фиксируется немало целей над Московской областью. Кадры, которые уже есть в сети, подсказывают, что дроны в данный момент сбивают над Дубной. Также птички фиксируются в Тульской области. В ночь били по Крымскому полуострову, а также фиксировались в районе Новороссийска, где целью был местный порт. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской и Волгоградской областями. Вероятно, целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
3: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
5: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
3: Кингурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие Эды» о неожиданной опасности.
4: Противник вновь проявляет активность на Кингурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кинбурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кинбурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочаково легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак» и тем более? Будет ли эта высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани 3-е сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
6: Он беспилотник. Над Лопатинским только что, вон он. О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
7: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чемодурова.
6: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
8: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
6: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
9: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят, у нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали, по Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве, Москву защищаем, а здесь как скот пускай умирает.
6: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ-танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
10: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
10: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
13: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й, 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд. Грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали двумя или тремя машинами въезд. Точнее, выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете. Я не знаю, как вас назвать. Вот вы, которые это делают. Которые не понимают, какой пи***ц сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще становилось все. Становилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому — Анапа. Когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи, и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли х**ами, вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали х**ами. Резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
15: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
14: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
15: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
14: Логично.
15: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
14: То есть?
15: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
14: Ага, системный шок.
15: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
14: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно. А люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
15: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
14: Кошмар.
15: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
14: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
15: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
14: и пойти домой.
15: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в Саках другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
14: Слушай, с электричеством все понятно. Логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод — это же просто трубы и гравитация.
15: Ну,
14: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
15: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город — это поток.
14: Поток останавливается, город замирает.
15: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
14: Ну, насосы качают, да.
15: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
14: То есть насосы полностью на электричестве?
15: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
14: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
15: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
14: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
15: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
14: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
15: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
14: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
15: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
14: Так.
15: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
14: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
15: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
14: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
15: Да, цифровое решение для физического коллапса.
14: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
15: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
14: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
15: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
14: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров — это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
15: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
14: Так.
15: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
14: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
15: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
14: 200 фур? Ого!
15: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
14: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
15: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
14: Нужен химический анализ.
15: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
14: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
15: 100 часов.
14: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
15: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
14: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
15: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
14: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
15: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
14: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
15: Да-да, ситуация контролируется.
14: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
15: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
14: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на 4-м этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
15: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
14: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
15: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
14: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
15: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
14: Начинаешь скупать все подряд.
15: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
14: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
15: Урон экономике наносится прямо сейчас. Каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
14: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
15: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
14: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
15: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть три сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
14: Так, а реалистичный?
15: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
14: Ну и пессимистичный сценарий.
15: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
14: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
15: К какому?
14: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
15: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
14: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны – и Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
4: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
17: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
18: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
19: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
16: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
20: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
16: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
4: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
16: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим «Пионерский». Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
2: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
16: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. Роснефть. На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть. 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
1: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
5: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ и дайте нам понимание ситуации.
21: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается – что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
8: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
9: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
7: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
9: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
23: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
7: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
24: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
7: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
25: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя, или медитации. Там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
3: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
10: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо. На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе.

0: И замысел до конца он не смог. Действие пресек пациент, ожидавший приема. Врач не пострадал, а фигуранта задержали. На допросе он вину признал. Напомним, ранее в Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег собственный дом, где спали четверо его маленьких детей. Их спас проходивший мимо сосед. Жительницу Калининградской области будут судить за зверское преступление – убийство собственного новорожденного внука. Трагедия произошла еще в апреле 2016 года в Гусеве. Тогда у дочери обвиняемой начались роды. Следствие утверждает, что после рождения ребенка женщина задушила новорожденного внука, положила тело в пакет и выбросила его в подвальное окно дома. Утром тело обнаружили прохожие. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако во время работы по архивным делам следователи совместно с оперативниками установили подозреваемую. Ей на момент убийства младенца было 37 лет, а ее дочери, которая не хотела воспитывать ребенка, 17 лет. Также по версии следствия, в 2025 году женщина оформила два микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые два года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
3: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
1: Главные новости дня.
4: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
5: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных.

0: расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот. Ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
1: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
2: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
1: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
4: Битум.
3: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
1: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Беда дня. Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
6: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Лукашенко на Валдай и о том, что белорусский президент, кажется, не собирается вступать в войну.
7: Вокруг Беларуси в последнее время происходит целая цепь событий, которые в ряде случаев вызывают у сторонних наблюдателей некоторые вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко. под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить. В противном случае обещал сделать это самостоятельно. Официальный Минск ответил в стиле того, что на провокации не поддадимся. В итоге Зеленский заявил, что его требование выполнено. Правда, вновь пригрозил Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Беларусь, скажем мягко, активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 дня, однако информации об их содержании было совсем немного. Известно, что обсуждали Украину и что никаких посланий от Зеленского Лукашенко Путину не передавал. При том, что, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и вроде как после этого визита напряженность между двумя странами удалось снизить. Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран с железной дружбой, которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным. То, о чем публичной информации, крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир, пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса, и это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
6: Радио Лента. Прямая речь.
4: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
8: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
9: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевино, и продвигаются. Вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна. Если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте
6: с нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
1: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
11: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз, утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огромные очереди, где-то 1000 человек.
1: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
12: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
1: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
13: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове.
14: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем.
1: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
15: Стояла бы!
16: Ничего себе, отъезжаешь! Это у всех,
15: тебя не вопросы отъезжают!
16: Да что ты, очередь, живая, тупица!
1: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
19: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте, сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
18: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
20: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
22: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
21: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории. Белгород, Курск.
22: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
21: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находятся Москва, Питер, Казань, Уфа, и это как бы далеко не предел.
22: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
21: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зону досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
22: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
21: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
22: Причем габариты там поражают воображение.
21: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
22: Ничего себе автобус!
21: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
22: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
21: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
22: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
21: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
22: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
21: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящие удары, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
22: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
21: Какой?
22: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Моторсич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
21: И пассажирских Як-40, да?
22: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
21: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
22: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
21: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
22: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
21: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
22: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
21: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
22: В смысле, а какой?
21: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
22: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
21: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
22: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
21: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
22: Погоди, погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
21: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
22: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
21: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
22: Почему?
21: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
22: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
21: точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
22: То есть возникает хаос на экранах.
21: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
22: Допустим, радары удалось запутать, но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба, РЭБ. Глушилки, которые давят GPS, без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
21: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
22: И формируют узкий луч прямо на спутник.
21: Да.
22: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
21: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
22: Технология ТЕРКОМ, да?
21: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
22: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
21: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
22: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
21: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
22: Сколько?
21: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
22: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
21: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
22: Производство разбито на узлы?
21: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника появится в подвалах совершенно другого города.
22: Двигатели тестируют на третьей локации.
21: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
22: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
21: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
22: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
21: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
22: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
21: Следующее направление — баллистика.
22: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
21: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
22: Подлетное время меньше 9 минут.
21: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
22: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
21: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» и М9Х «Сайдвайндер».
22: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
21: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
22: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
21: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
22: А целеуказание идет дистанционно.
21: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
22: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
21: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
22: Угу.
21: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
22: Да уж.
21: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
22: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
21: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
22: Первый кризис – это санкции и изоляция.
21: Да, доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
22: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
21: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
22: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
21: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
22: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
21: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
22: Количество сданных единиц техники.
21: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
22: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
21: И директор лишится премии или должности.
22: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
21: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
22: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
21: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей.
1: Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
3: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, ну нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэконом развитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
1: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
5: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
1: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
7: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да. Который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
23: Битум.
7: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблема с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
1: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки, Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радиолента. Прямая речь.
24: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
25: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Значит, сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы это противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады и числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши, реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, о путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
17: Главные новости дня.
18: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается – что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
4: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
6: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
18: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
6: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
8: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
18: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
9: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
18: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
10: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. или медитации, там я спокойно, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
18: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
11: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпрома. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номера которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9, в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
17: На радио «Лента» опасность дня.
12: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
19: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
18: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
13: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого, и что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Полчаса на жизнь военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
14: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
2: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
15: А то, что говорят, война войной, это пушное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулись, остальные 200, 300.
2: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
16: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких, присылают.
20: Короче, все 200.
16: Да.
20: А мы были на 16-м, вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
2: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
23: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позиции. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
2: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже

0: социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните, без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
3: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
2: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
2: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
3: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост

0: под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
0: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
2: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
0: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
3: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
0: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
4: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
5: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас, а без гостей мы работать не можем.
0: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
6: Жаль, куда стояла?
7: Ты стояла бы!
6: Ничего себе,
7: да отъезжаешь,
6: да так у всех, тебя не попробуй, отъезжаю.
7: Да что ты, очередь, живая, тупица!
0: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Да. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
10: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась нами на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе, со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
8: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелье в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей, начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких, замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и возвращаться с задержкой, создавая идеальную иллюзию присутствия кого-то чужого позади нас. Кроме того, в невентилируемых аппендиксах катакомб может скапливаться углекислый газ, вызывающий у человека гипоксию, панические атаки и яркие слуховые галлюцинации. Известный архивариус и исследователь подземелий Жерар Кладель писал, что страх перед смертью, помноженный на абсолютную тишину подземного мира, заставляет человеческий мозг самостоятельно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях, ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас» перевернутая. В перевернутом значении «ты вас» поднимает вопрос истощения энергии, потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускаете ли вы свою суть в погоне за иллюзиями. Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый Тайвас советует не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать наоборот еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновение эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый Тайвас просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, Женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. По здоровью день может быть утомительным, потому что возможны и ощущения усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый Тайвас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
8: Радиолента. Цифра дня.
1: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
8: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
12: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Знаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, осень. И вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусом трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
14: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
15: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
16: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
17: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
13: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
18: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
13: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
19: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
13: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
20: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
21: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5000 до 15000 рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. Роснефть. На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть. 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ Роснефти – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензин как роскошь. Люди по всей России сутками ждут подвоза топлива на АЗС. Правительство готово снизить стандарты до Евро-2, чтобы частично покрыть дефицит. В Чите выстроились километровые очереди за бензином. Люди по несколько дней ждут подвоза топлива на АЗС и буквально живут в машинах.
4: Ну, в общем, мы приехали. Вон там очередь километр где-то. Вон там люди со вчерашнего стоят. И тут еще где-то полкилометра, где-то 600 метров, сказали люди. Все стоят, бензина нет. Ожидается заправка в 7:00. Но я так понимаю, на всех не хватит.
23: А это Забайкальский край, Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Проблем нет.
24: Вон там фуры, да?
5: Разве это не коллапс?
6: Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет? Лет так через...
7: Ситуация в Забайкалье – одна из самых тяжелых по всей стране. С 28 июня АЗС «Корс» и БРК в Чите предупредили о приостановке продажи 92-го и 95-го бензина. Сеть «Комфорт» с 30 июня ввела лимиты – не более 10 литров бензина и 15 литров дизеля на руки. В пресс-службе компании БРК объяснили, что не продают бензин из-за постановления губернатора о необходимости распределить оставшиеся запасы службам жизнеобеспечения. Однако даже им не хватает горючего. Региональный мусорный оператор «Алерон Плюс» сообщил, что останавливает работу мусоровозов в 4 районах Забайкалья из-за дефицита топлива. Предприятие пообещало убрать весь мусор после стабилизации ситуации с топливом. Тем временем топливный кризис добрался даже до Калининграда. Очевидцы сообщают о километровых очередях на АЗС, хотя проблемы повсеместны и затронули уже 80 регионов России, а также новые территории.
10: Сколько вы простояли?
24: 17 часов.
10: Сколько простоял? Сутки.
24: 17 часов 33 минуты.
7: Автомобилисты стоят в очередях и днем, и ночью. Время ожидания часто превышает 24 часа. На Авито даже появилась услуга «Постою за вас в очереди на АЗС». Разброс цен в зависимости от региона от 6 до 11 долларов в час. А вдоль некоторых заправок Иркутска установили временные заграждения, чтобы никто не лез без очереди.
25: У кого-то хватило мозгов поставить заборчик, для очереди, чтобы всякие пи***и влазили в нее.
7: Мэр Иркутска также пообещал установить биотуалеты рядом с местами очередей, вероятно, не ожидая скорого разрешения топливного кризиса. Видео их установки уже появилось в сети, а губернатор области пообещал наказать всех перекупщиков и заявил о необходимости патрулировать очереди на АЗС силовикам из МВД и Росгвардии. Автомобилисты, уже получившие опыт ожидания длиной в сутки, дают советы новичкам.
26: Обязательно с собой берите еду и воду, потому что, да, где-то можно в магазинчиках рядом купить. Например, мы стояли на Маяковского еще и в ночь, рядом магазинов особо не было, на заправке не все можно купить, а еще днем стало очень жарко и пить хотелось просто невероятно, поэтому обязательно вода, еда с собой и воды прям побольше берите.
7: Ожидания в многочасовых очередях нередко приводят к конфликтам, иногда возникают драки.
27: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
7: Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство готово снизить экологические стандарты для топлива до Евро-2 и разрешить импорт такого бензина. Уже готовится соответствующий проект постановления правительства. Такая мера должна повысить предложение бензина, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Напомню, ранее власти уже разрешили снизить качество топлива до стандарта Евро-3, однако это не помогло решить проблему дефицита бензина. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
28: Радио Лента. Прямая речь.
9: Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков предложил распространить на выдающиеся литературные произведения режим объектов культурного наследия, что ограничивало бы наследников авторов произведений в авторских правах.
29: В соответствии с распоряжением Минюста России, наследник Александра Галича, автора пьесы «Матросская тишина» Григорий Михнов-Войтенко был включен в реестр иностранных агентов. И театр, руководствуясь федеральным законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, перечисляет причитающиеся вознаграждения на счет иностранного агента, заключив соответствующее соглашение с наследником. Теперь давайте подумаем, а что было бы? Это был достаточно тяжелый путь. И до всех ситуаций это был... такая абсолютно странная ситуация. А вот что было если бы иностранным агентам был наложен запрет на использование гениального драматургического произведения? Каким образом в ситуации недостижения согласия с таким наследником законным способом обеспечить доступ нашему народу к такого рода культурным ценностям?
0: Главные новости дня.
3: Неожиданный привет из Пекина. Китай настоятельно призывает Владимира Путина вернуться к переговорам о мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда Китая Сунь Лэй.
1: Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить причины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН.
3: Представитель Китая также добавил, что Пекин сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и неустанно содействует мирным переговорам. Что означают такие призывы к миру со стороны Китая и какой линии в последнее время придерживается главный российский партнер, рассказывает политолог Борис Игнатьев.
11: Ну, это же Китай. Это же китайский способ оценивать события. Невозможно понять, что, собственно, имеется в виду. Мы за мир, мы за все хорошее против всего плохого. Си Цзиньпин готов встречаться, пожать руку, произнести слова, но не более того. Мы видим, как он дружит с Путиным, в кавычках. Да? Это такая дружба очень условная. Она не конвертируется в прямую поддержку. Путин справедливо заметил пару раз уже, что мы остались одни. Никто нам не помогает. Америка как-то самоустранилась. Китай как-то такой очень условный друг. И, кстати, это распространяется на сферу экономики. Где эти самые масштабные китайские инвестиции, которые могли бы заместить западные, европейские? Да нету их.
3: Как бы то ни было, а вопрос мирных переговоров весьма остро стоит на сегодняшней повестке дня. Об этом публично высказался Зеленский еще 26 июня и избрал каналом передачи информации президента Беларуси Александра Лукашенко.
12: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Втягиваться в войну нам не нужно.
3: Говоря о втягивании в военные действия, Лукашенко имеет в виду недавний ультиматум Зеленского – отключить ретрансляторы на белорусской территории, наводящие российские дроны. Иначе по ним могли бы быть нанесены удары из Украины. Лукашенко на ультиматум согласился и отключил ретрансляторы, не желая быть втянутым в конфликт. По крайней мере, об этом заявили в Киеве. В минувшие выходные после бесед с представителями Украины Лукашенко провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, а в понедельник уже общался с китайским лидером. Как считают многие эксперты, заручался поддержкой, чтобы немного дистанцироваться от России, которая якобы требует большей вовлеченности соседа в СВО. Си Цзиньпин счел нужным заявить, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Эти слова могли в равной степени предназначаться как Зеленскому после его ультиматума, так и Владимиру Путину после инициатив по более заметной интеграции Минска в СВО. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
28: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
14: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано. сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться, и так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни, потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
28: На радио Лента «Беда дня».
8: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
28: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Генерал Максим Бужанский заявил, что Украина активно бьет уже не только по НПЗ, но и по всем стратегическим объектам, и снова потребовал использовать «Орешник».
15: Ну и еще не надо забывать о том, что в последнее время почему-то мы тоже как-то на этом не акцентируем внимание, но они стали бить уже не просто по нашим НПЗ, а вот удары там по Воронежу, по Волгограду, по центрам космической связи начали бить по объектам нашей стратегической инфраструктуры. Я думаю, что нужно вот...
16: Следуя нашей доктрине.
15: Я жду применения «Орешника» все-таки уже в боевом оснащении, не в имитационном, не просто, так сказать, смотреть, как ложатся блоки, а все-таки, так сказать...
16: Не обязательно в ядерном.
15: Нет.
16: Ну, есть ядерный, но просто чтобы не было люди. Там три же варианта.
15: Да. Все наши ракеты, включая «Орешник», в отличие от американцев, исполняются в двух вариантах. Обычный и спецбоеприпас. Поэтому обычный боеприпас у «Орешника» тоже есть.
13: МИГ России о том, почему на Западе уже никто не боится ударов «Орешником».
17: Уже понятно даже самым отбитым, что крики вокруг ракеты «Орешник» — обычный телевизионный блеф для запугивания пенсионеров. На деле просто достали из архивов древний советский проект «Рубеж», отпилили от него одну ступень и назвали супероружием. Даже Z-специалисты уже до винтика разобрали эту вундервафлю и официально признали, что «Орешник» — пустышка. Внутри этой железки нет вообще ничего уникального или современного. Вся электронная начинка состоит из старых российских и белорусских плат, которые склепали еще в 2014 году. Там стоят древние чипы десятилетней давности, которые физически не способны нормально наводить ракету на цель. Боевая часть, в которой нет ни грамма мощной взрывчатки. Вместо нормальных боеголовок туда запихали обычные 50-килограммовые чугунные болванки, которые наносят урон только за счет скорости падения с высоты. Тратить на один пуск 50 миллионов долларов ради броска куска чугуна – это чистая показуха. Именно поэтому на Западе уже никто не боится этих запусков и не обращает на них никакого внимания. Все прекрасно понимают, что у Кремля нет возможности запустить массовое производство таких дорогих и бестолковых игрушек. Заводы собирают их штучно, на коленке, по одной штуке в 2 месяца. Так что этот пиар-проект уже стыдно показывать даже тем, кто в танке.
28: Радиолента. Прямая речь.
9: Крымчанин из-за отсутствия бензина на полуострове решил его поискать в Краснодарском крае. Но после удара ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске на Кубани топлива уже нет и там.
2: Итак, едем обратно. Чем закончилась наша покатушка? На одной заправке с 6 простояли до 6 утра. Заправка лила 250 на человека. В 6 утра кассирша закрыла и сказала: приказ не продавать. Мы поехали на другую. Там много в чатах пишут Русойл. Заливали они тоже добряче, но ночью были прилеты по ихнему НПЗ, поэтому, короче, у них топлива нету. Ну как нету? Может, есть какие-то остатки? У них там в Темрюке две заправки. Одна нормально льет во все подряд, вторая не льет, льет только в железо. Ну, короче, мы туда тоже заехали с утра. Были, какими мы были? 7-ми где-то, да? Были 7-ми, и по итогу они перед нами ее закрывают, потому что был прилет, топливо закончилось, и на этом закончилась наша покатушка. Поехали, купили у человека и уехали. Топлива нигде нет, их там побомбили нормально. По итогу, короче, все заправки пустые. Если заливают, но по 20 литров. А я ж
4: крымским толком не люблю перегонять.
2: Крымских вообще не любят, потому что они, их там очень много. Там был такой момент, дед ехал просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти, и уехал довольный. К чему, вообще непонятно. Очень много, очереди вообще километровые, даже при выезда с моста. Очередь просто, я не знаю. И по факту бензин не дают, но очередь стоит, стоят люди, ждут, потому что нужно топливо.
28: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все, выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, субботы, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться...

0: как договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя.

0: доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Никаких дронов. Сразу в штурм. Жена пропавшего без вести рассказала, как муж устроился на работу оператором БПЛА, а попал в самый ад. Алексей Кулаков искал работу. На СВО идти не собирался. Неожиданно на него вышел человек, который представился ветераном СВО с большим опытом и связями. Он сообщил, что в тылу требуются операторы БПЛА и сделал заманчивое предложение. Платят хорошие деньги, якобы ничем не рискуешь, ведь это не служба, а работа вахтовым методом. В любой момент можешь уволиться, рассказывает жена Алексея Алина.
2: Моего мужа цинично обманули на этапе отбора. Мой муж решил подзаработать, и через каких-то людей, как уже сейчас оказалось, что это были вербовщики, а конкретно человек Андрей пообещал моему мужу вахтовую работу, то бишь 3 месяца там и 1.5 месяца дома. Ни про какой контракт, ни про какую службу на СВО разговоров не было.
1: В пункте отбора в Балашихе Алексей подписал некое отношение на оператора БПЛА, после чего его распределили в воинскую часть 40-463 и отправили в Ростов. Вербовщик, получивший свои деньги, перестал выходить на связь, а завербованный начал проходить курс молодого бойца. И поначалу Алексей ни о чем не подозревал, ведь командиры поддерживали иллюзию.
2: Все было хорошо, то есть, в принципе, он не жаловался, ему все устраивало, командиры ему обещали то, что, ну, действительно, он будет работать вахтовым методом, что он будет работать в тылу, вот, по БПЛА, либо это Центральный федеральный округ, либо это Южный округ, то есть, все у него должно было хорошо сложиться там. Ну, и в итоге получается, что моего мужа кинули, контракт и отношения на БПЛА часть проигнорировала, и спустя меньше месяца, толком не пройдя КМБ, моего мужа закинули в штурма.
1: Алина уточняет, что у мужа есть заболевание, с которым он может служить только в тыловых частях, но в его подразделении на это плевать. Девушка недоумевает, почему командование проигнорировало требования Минобороны не переводить дроноводов в штурма.
2: Я хочу обратиться ко всем мужчинам, ко всем женам, ко всем семьям, в которых есть какие-то трудности финансовые. Никогда не связывайтесь с данными организациями, где вам обещают огромные деньги, обещают какие-то очень выгодные условия. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому вообще обходите эти организации мимо. Ни на что не соглашайтесь, потому что я столкнулась с таким впервые, но, как оказалось, это очень даже распространенная ситуация.
1: Девушка просит органы власти, которые до сих пор отвечали отписками, провести тщательное расследование этой ситуации, ведь их семья не единственная, кто столкнулся с обманом.
2: У моей знакомой сын строитель. И, получается, его отправили с Москвы. Сказали, вот, надо поехать в Мариуполь чинить дома. Вот, и, получается, когда он туда приехал, соответственно, он подписывал какие-то бумаги, и он стал таким же участником СВО. То есть это работает еще вот таким вот образом. Эти рекрутеры находят доверчивых людей, промывают им мозги, берут с них большие деньги.
1: Муж Алины вот уже 2 месяца числится пропавшим без вести. Девушка жалеет, что тогда их ничего не насторожило в предложении рекрутеров. Поэтому она дала огласку этой истории, чтобы другие мужчины не попались на эти уловки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Снова массированный налет. Военкор канала «Архангел», спецназа. О сотнях дронов за сутки в Москве, Крыме и нефти.
4: Противник после нескольких дней снижения интенсивности налетов вновь провели массированный удар по российской территории. В ночь на 30 июня подразделениями противовоздушной обороны в более чем 10 регионах страны сбито не менее 419 беспилотников. Всего за сутки 590 дронов. Как и ожидалось, после почти недели запусков в сторону Москвы пошел массовый удар на столичный регион. Под утро фиксируется немало целей над Московской областью. Кадры, которые уже есть в сети, подсказывают, что дроны в данный момент сбивают над Дубной. Также птички фиксируются в Тульской области. В ночь били по Крымскому полуострову, а также фиксировались в районе Новороссийска, где целью был местный порт. Помимо этого, дроны сбивали над Саратовской и Волгоградской областями. Вероятно, целями были местные нефтеперерабатывающие заводы, по которым уже били не один раз. Лето 2026-го мы запомним надолго.
3: Apple сильнее Чебурнета. Военкор Живов о цене войны с глобальной экосистемой.
5: Яна Вантратова и другие уполномоченные чиновники возмущаются, что Apple решает, какими приложениями наши граждане могут пользоваться, а какими нет. Уважаемая Яна, уважаемые цифровики-победители Телеграма, повелители Чебурнета, капитализация Apple – 4,4 триллиона долларов. Капитализация всего российского фондового рынка – 746 миллиардов. В России проживает 146 миллионов человек. Количество активных пользователей Apple в мире – 1,5 миллиарда. Apple – это не смартфон и даже не экосистема. Это стиль жизни и технокультурное явление глобального масштаба. Единственный предприниматель, который мог вытянуть нас на схожий уровень – Паша Дуров, которого вы зачем-то сделали врагом государства номер один. Вместо того, чтобы дружить. Вы, конечно, можете оштрафовать Apple или даже запретить его, но это будет малая потеря для компании и выстрел в голову для нашей страны.
3: Кингурн снова в фокусе. Военкор канал «Старшие» до неожиданной опасности.
4: Противник вновь проявляет активность на Кингурнской косе. Давайте проведем холодный расчет. Крым для Украины всегда был главной информационной площадкой для демонстрации силы. На протяжении всего конфликта враг активно пытается провести различного рода высадки с установкой флага на берегу. Что мы имеем сейчас? Из-за кратно выросшей группировки беспилотников противника на восточном и южном направлении логистика Крыма с материковой частью частично нарушена. Это напрямую влияет на обеспечение войска, которые находятся на рубежах обороны. Также беспилотники регулярно проводят атаки на позиции наших вооруженных сил в Крыму и на сам Кингурнский полуостров. Исходя из оперативной обстановки, мы можем предположить, что враг готовит условия для легкой высадки на берег. Почему именно в районе Кингурна? Из-за географических особенностей. К тому же Сочаково легко поддерживает свои подразделения беспилотниками, которые будут прикрывать наступающие в этом районе силы. А если это будет комбинировано с налетом и ударами «Бэктак» и тем более? Будет ли эта высадка с последующим продвижением вглубь полуострова крупными силами? Скорее нет, чем да. Но я бы полностью такой сценарий тоже не исключал.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Новая реальность России. На подлете к Москве сбито 60 дронов. В Славянске на Кубани третьи сутки горит пораженный дронами НПЗ. А на газовозы начали устанавливать пулеметы.
7: Вон беспилотник. Над Лопатинским только что вон он.
6: О первых взрывах в московском регионе начали сообщать поздно вечером 30 июня. За ночь силы ПВО уничтожили или подавили более 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Собянин. Очевидцы говорят, почти все дроны летели в сторону крупнейшего центра космической связи в Дубне. В сети появились видео, на котором после взрывов виден огромный столб черного дыма над центром. До этого центр космической связи попадал под удар 22 июня.
8: Еще один летит. Падла. Вот первый, второй уже там. И летят в сторону где-то Чимадурова.
6: ЦКС «Дубна» – крупнейший центр космической связи, входящий в структуру предприятия «Космическая связь». Он обеспечивает спутниковые каналы связи, телерадиовещание, передачу данных, правительственную связь, а также мониторинг и управление космическими аппаратами.
9: Опа! Пирожочек! Полпятого утра летит.
6: В Славянске на Кубани третьи сутки не могут потушить пожар на атакованном дронами нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Вечером 29 июня стало известно о том, что из-за пожара превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Славянские НПЗ дроны атаковали в ночь на 28 июня. Над предприятием поднялся густой черный дым, впоследствии накрывший весь город. Жители жаловались на запах гари, власти рекомендовали им уехать, а тем, у кого нет такой возможности, не выходить из дома, не открывать окна.
10: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нужна вот эта война. Для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья и прочее. Они-то сидят, у нас вот оно, где это ПВО было? У меня возле дома стояло ПВО, убрали. По Волгограду ПВО сняли, все в Волгограде говорят, нету ПВО. Ну это разве нормально? Все ПВО в Москве, Москву защищаем, а здесь как скот пускай умирают.
6: Тем временем на российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Это связано с риском атаки дронов. На СПГ танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, впервые зафиксированы две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций. Оружие может поражать цели на расстоянии до 2 километров. Военные аналитики говорят, что защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Обычно, по словам аналитиков, для этих целей используют несколько автоматов, соединенных в единую систему. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
5: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка $150 000. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
5: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Симферополя обратился к жителям Краснодарского края и попросил отнестись с пониманием к этой всей ситуации, сложившейся на полуострове.
13: Хотелось бы обратиться к жителям Кубани, Краснодарского края в целом, по поводу того, что вы творите на заправках, видя 82-й, 92-й регион. Вы начинаете там драться, блокировать выезд, блокировать въезд, грозиться тем, что люди уедут на пустых колесах, либо уйдут пешком. Это этот случай как раз-таки вот из тех, которые мне друг рассказал. Он сам лично столкнулся с этой ситуацией, когда ему заблокировали двумя или тремя машинами въезд, точнее выезд после того, как он заправился. И он говорит, что ему говорят, что типа ты выйдешь отсюда только на пустых колесах. Вы пи***ете, я не знаю, как вас назвать, вот вы, которые это делают, которые не понимают, какой пи***ец сейчас творится в Крыму. Люди не могут заправить генераторы, не могут заправить машины. Без топлива вообще становилось все, становилась жизнь в Крыму. И не дай бог вам оказаться в этой ситуации. Если бы вы в такой ситуации оказались, мы бы с радостью вам помогли. Пример тому Анапа, когда был пи***ц с нефтепродуктами, почему-то вы не говорили о том, что мы как саранча налетели на ваши пляжи и давай собирать нефть эту с пляжей, и давай этих птиц очищать от нефти, отмывать. Почему-то вы не говорили, что мы налетели на вас, вы нас не называли х***. Вы не говорили, что мы там для вас обуза с 2014 года, как вы говорите это сейчас. Почему-то резко вдруг мы стали обузой для вас. Резко мы стали хуйней, резко мы стали саранчой. Почему так? Я не понимаю. Мы что, не сплоченный народ получается или что?
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
14: Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
15: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
14: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
15: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
14: Логично.
15: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
14: То есть?
15: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
14: Ага, системный шок.
15: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
14: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
15: Дело вообще не в людях, проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
14: Кошмар.
15: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
14: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
15: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и…
14: И пойти домой.
15: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
14: Слушай, с электричеством все понятно. Логично. Но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
15: Ну,
14: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
15: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
14: Поток останавливается, город замирает.
15: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
14: Ну, насосы качают, да.
15: По земле работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
14: То есть насосы полностью на электричестве?
15: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
14: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
15: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
14: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
15: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
14: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
15: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
14: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
15: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
14: Так.
15: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
14: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
15: Только для экстренных служб. обычным людям ничего.
14: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
15: Да, цифровое решение для физического коллапса.
14: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
15: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
14: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
15: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
14: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров — это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
15: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
14: Так.
15: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
14: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
15: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
14: 200 фур? Ого!
15: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
14: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
15: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать «ну да, вроде вода».
14: Нужен химический анализ.
15: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
14: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
15: 100 часов.
14: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
15: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
14: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
15: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
14: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
15: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
14: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
15: Да-да, ситуация контролируется.
14: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
15: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
14: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на 4-м этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
15: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
14: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
15: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
14: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
15: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
14: Начинаешь скупать все подряд.
15: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
14: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
15: Урон экономике наносится прямо сейчас. каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
14: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
15: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
14: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
15: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть три сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся, но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен, и компенсировать это никто не будет.
14: Так, а реалистичный?
15: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
14: Ну и пессимистичный сценарий.
15: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
14: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
15: К какому?
14: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
15: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
14: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате автобусам 3 маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
17: дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
18: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом. По 100 рублей. И там очередь на километр.
19: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
20: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
21: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
22: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
21: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
23: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
21: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
24: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
21: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному Министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Очередная крымчанка обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дать оценку происходящему на полуострове, чтобы народ не переживал.
7: Я хочу записать обращение, пока проезжаю мимо пробки на заправку. Вот она начинается. Дорогой и уважаемый Владимир Владимирович Путин, сейчас я обращаюсь к вам. Ситуация в Крыму, отсутствие бензина. Все это заставляет переживать ваш народ. Нам поступают угрозы о нападении. Вы же понимаете, что такая ситуация может складываться только из-за того, что люди находятся в состоянии неведения. Нам нужно ваше слово, нам нужно ваше успокоение, прояснение ситуации и скорейшее решение этого вопроса. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, успокойте свой народ. И дайте нам понимание ситуации.
0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: За
3: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
4: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
8: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
3: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
9: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
10: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
3: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
25: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
3: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
26: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
3: Хотя психиатры признают, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
27: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
28: Мы не живем хорошо.
27: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, Ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
0: Криминальные новости.
5: Мужчина пытался сжечь врача под Липецком, а в селе Красное 60-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство врача поликлиники. По данным следствия, мужчина испытывал личную неприязнь к медику. Пришел в ее служебный кабинет, облил женщину бензином из пластиковой бутылки.

0: Мои начались роды. Следствие утверждает, что после рождения ребенка женщина задушила новорожденного внука, положила тело в пакет и выбросила его в подвальное окно дома. Утром тело обнаружили прохожие. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако во время работы по архивным делам следователи совместно с оперативниками установили подозреваемую. Ей на момент убийства младенца было 37 лет, а ее дочери, которая не хотела воспитывать ребенка, 17 лет. Также, по версии следствия, в 2025 году женщина оформила 2 микрозайма, указав ложные данные о месте работы и доходе. Общая сумма кредитов составила 12 тысяч рублей. Деньги она возвращать не планировала. Поэтому теперь женщина еще обвиняется и в мошенничестве. Собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд. Обвиняемая вину в убийстве младенца не признала и находится под стражей. Участника СВО, жителя Дагестана, приговорили к 10 годам заключения по делу о захвате бывшей жены и ее сестры в заложники из-за спора об имуществе. Приговор огласил Южный окружной военный суд. Первые 2 года наказания военнослужащий Гашим Кардашев проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Его признали виновным в захвате заложников с использованием оружия и применением насилия. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина зашел с оружием в один из магазинов. Там находилась его бывшая жена и ее сестра. Он избил экс-супругу и ее родственницу, закрыл входные двери на ключ и угрожал убить заложниц, требуя прибытия прокурора и главы Дагестана. С представителями власти мужчина, согласно пресс-релизу, планировал обсудить решение суда по иску его бывшей жены. В рамках этого постановления военного лишили права на пользование жильем, где он проживал вместе с супругой до развода. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Республики Алтай Андрей Турчак о введении в регионе с 1 июля ограничения на продажу топлива, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
3: Запасов пока достаточно. Вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чимайском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля. В остальных муниципальных образованиях не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется до 10 литров на одну канистру. Безусловно, эти ограничения не будут распространяться на службу экстренного реагирования, скорую медицинскую помощь, пожарных, полицию, предприятия жизнеобеспечения, социальные, образовательные учреждения и наши сельскохозяйственные организации. При этом муниципальное образование, главное такое поручение было дано ранее, собрали с аграриев заявки по потребностям в топливе. Все эти заявки будут, безусловно, удовлетворены. Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием. Не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок.
1: Главные новости дня.
4: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которая сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
5: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение в

0: Ну, потому что, нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. Этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком Минэкономразвитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
1: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
2: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
1: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
4: Битум.
3: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
1: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Беда дня.
6: Китай потребовал от Владимира Путина начать переговоры с Украиной. В противном случае в Пекине, который до сих пор считался союзником, могут пересмотреть военную и экономическую помощь России.
5: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о визите Лукашенко на Валдай и о том, что белорусский президент, кажется, не собирается вступать в войну.
7: Вокруг Беларуси в последнее время происходит целая цепь событий, которые в ряде случаев вызывают у сторонних наблюдателей некоторые вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить. В противном случае обещал сделать это самостоятельно. Официальный Минск ответил в стиле того, что на провокации не поддадимся. В итоге Зеленский заявил, что его требование выполнено. Правда, вновь пригрозил Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Беларусь, скажем мягко, активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 дня, однако информации об их содержании было совсем немного. Известно, что обсуждали Украину и что никаких посланий от Зеленского Лукашенко Путину не передавал. При том, что, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и вроде как после этого визита напряженность между двумя странами удалось снизить. Александр Григорьевич, как известно, призвал договариваться по-человечески и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто и ничто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России. После посещения Валдая Лукашенко отбыл в азиатский регион. Первая остановка – Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран с железной дружбой, которая переживает свой исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко со своей стороны проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным. То, о чем публичной информации, крайне мало, о чем было сказано выше. Нет смысла пытаться выдвигать какие-то версии относительно дальнейшего развития событий. Однако очень похоже, что белорусский лидер приехал в Поднебесную за поддержкой политической и экономической, дабы избегать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. Излишне крепких. При всем при этом нельзя не отметить, что сейчас как бы наступает очередная развилка. Ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо заключать мир. Пытаться заключить. Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса. И это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. В результате образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может как-то помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация находится в развитии.
5: Радио Лента. Прямая речь.
4: Известный блогер, краснодарский таксист, об экологической обстановке в городе.
8: Что черный дым от Славянской НПЗ растянулся над Северской, Ильской, Энемом, Яблуновским. Он сюда дотянул. Поэтому жители этих районов, ну, вот я не буду показывать, вот прям видно, роза ветров идет. Это все, что понад рекой. Сегодня, наверное, постарайтесь меньше ходить на улице и дышать этим свежим прекрасным воздухом. Если вы не верите, просто поднимите глаза к небу, и вы увидите, что, ну, как бы небо черное, но не так, как должно быть. Дело в том, что роза ветров сюда дотянула этот едкий дым.
9: Ну, черные тучи уже накрыли частично Краснодар, Яблуновский, Кожевенное, и продвигаются, вот они, тучи идут дальше. Это закрывайте окна, если сегодня головные боли, кого возможны, это возможно. Так что, знаете, или аллергики, или астматики. Сегодня Краснодар накрыла, вот она, частично уже черная туча со Славянского нефтеперерабатывающего завода. Так что поберегите свое здоровье, а будьте...
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали 2 ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонту мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
1: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
11: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо. Дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
1: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
12: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
1: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
13: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин «Меганомер».
14: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
1: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
15: Жаль, стояла.
16: Ты стояла бы!
15: И что, ты
16: отъезжаешь? Ты так у всех
15: вопросы
16: отъезжаешь. Я ушла, очередь живая, тупица.
1: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
17: Дизель потянет за собой цены. Военкор Отраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
18: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, миллионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте, сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
17: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
19: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого, и что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия, а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня мы говорим о том, что еще недавно казалось фантастикой. Украина вышла на международную выставку вооружений в Париже и показала крылатую ракету длиной 13 метров с дальностью 3000 километров. 3000 – это от Харькова до Новосибирска. Почти сразу после этого горел Тюменский нефтезавод. Совпадение? Нет. Сегодня разбираем, что это за оружие, почему его почти невозможно сбить и что это говорит о состоянии российского ВПК.
22: Да, ну и начать тут стоит, наверное, с того, чтобы просто осознать вот эти физические масштабы новой реальности. География возможных ударов, она изменилась просто кардинально.
21: Абсолютно. То есть, ну, долгое время казалось, что радиус риска – это исключительно приграничные территории – Белгород, Курск.
22: Ну да, Брянск еще. А теперь появление системы FP5 «Фламинго» полностью все это перечеркивает. Деление на опасную зону и глубокий тыл, оно просто исчезло.
21: 3000 километров – это дистанция, которая стирает вообще любые прежние стратегические расчеты. В радиусе поражения теперь находится Москва, Питер, Казань, Уфа. И это как бы далеко не предел.
22: Да, туда же идут Екатеринбург, Омск, Тюмень, Новосибирск.
21: Даже Красноярский край и Байкал теперь входят в зоны досягаемости. Нефтезаводы, железнодорожные узлы, военные базы в Западной Сибири – это все теперь потенциальные цели.
22: Это требует, знаешь, совершенно иного взгляда на само понятие тыла. И чтобы понять, почему угроза настолько серьезна, нужно разобраться в физике самого оружия. Часто ведь можно услышать, как это называют просто дроном.
21: Ой, вот это определение вообще вводит в глубокое заблуждение. Определение «дрон» тут абсолютно не подходит. Это полноценная тяжелая реактивная крылатая ракета.
22: Причем габариты там поражают воображение.
21: Да, 13 метров в длину. Ну, это размер длинного городского автобуса-гармошки.
22: Ничего себе автобус!
21: Ага, размах крыла 7 метров. Стартовая масса вообще достигает 6 тонн.
22: Это вес двух броневиков «Тигр», если я правильно помню.
21: Точно. Боевая часть весит 1150 килограммов.
22: Для понимания, знаменитая американская крылатая ракета «Томахавк» несет заряд весом около 450 килограммов.
21: То есть разрушительная мощь «Фламинго» превышает показатели «Томагавка» в 2,5 раза.
22: И в качестве начинки там используются переделанные фугасные авиабомбы.
21: Угу. И тяжелые бетонобойные блоки. Они нужны для пробивания бункеров. Представь, прямое попадание такой массы взрывчатки в ректификационную колонну нефтезавода, ну, последствия сопоставимы с тяжелой авиабомбой. Это не беспокоящий удар, это гарантированное уничтожение инфраструктуры.
22: Все это звучит, знаешь, как описание какого-то высокотехнологичного оружия будущего. Но тут есть один парадоксальный инженерный нюанс.
21: Какой?
22: Сердцем этой махины является турбореактивный двигатель АИ-25. Его делает завод «Мотор Сич». И это старая советская разработка. Базовому концепту десятки лет. Он создавался для учебно-тренировочных самолетов Л-39.
21: И пассажирских Як-40, да?
22: Да-да-да. И возникает закономерный вопрос, почему для новейшей ракеты взят двигатель из прошлого века? В чем тут вообще инновация?
21: А вот в этом парадоксе как раз и кроется инженерная прагматичность. Нет никакого смысла тратить годы и миллиарды на разработку принципиально нового двигателя, когда существует абсолютно надежный концепт.
22: То есть берут то, что проверено десятилетиями.
21: 100%. Этот агрегат серийно производился огромными тиражами. Он адаптирован под новые задачи без лишних затрат. Это экономит колоссальное количество времени и денег.
22: Логика предельно ясна. Авиационный двигатель, который работал 1000 часов в пилотируемой авиации, но он гарантированно отработает несколько часов в полете в один конец.
21: И этот, казалось бы, старый агрегат разгоняет 6-тонную ракету до скорости 950 км в час. Это крейсерская скорость современных лайнеров.
22: Но подожди. Тут возникает главное противоречие. Если ракета имеет размер автобуса, летит со скоростью лайнера на высоте в несколько десятков метров, как она вообще преодолевает ПВО? Ну, то есть комплексы из 400, панцири, они же создавались именно для перехвата таких целей?
21: Ответ кроется в материаловедении. Секрет неуязвимости заключается в материале корпуса. Он не металлический.
22: В смысле, а какой?
21: Это бесшовная намотка композитного стекловолокна. И это полностью меняет правила игры для радаров.
22: А, то есть радиоволны сквозь него проходят.
21: Именно. Вот смотри, принцип радара — это отражение. Если посветить фонариком в зеркало, свет отразится в глаза. Так работает радар с металлическим самолетом. Но если посветить фонариком сквозь оконное стекло, свет пройдет насквозь.
22: Угу. Радиоволны ПВО проходят сквозь стекловолокно.
21: Да, практически не отражаясь обратно к приемнику.
22: Погоди. Ну а двигатель-то металлический. Внутри конструкции никакая ракета не бывает полностью невидимой. Законы физики отменить нельзя, есть тепловой след, лопатки турбины крутятся.
21: Согласна, абсолютной невидимости нет. Но этот композитный корпус снижает эффективную площадь рассеяния до критического минимума. Радар ПВО обнаруживает цель не за сотни километров, а на предельно короткой дистанции.
22: Ну и у оператора остаются считанные секунды.
21: Буквально секунды. Но даже в эти секунды система не позволяет просто взять и сбить цель.
22: Почему?
21: Потому что тяжелая ракета никогда не летит одна. Тут в дело вступает тактика роя.
22: Любая система, тот же С-400 или Patriot, имеет физический предел вычислительной мощности. Радар может сопровождать только определенное количество целей.
21: Точно. И рядом с этим 13-метровым гигантом летят десятки дешевых дронов-приманок. Их корпус специально модифицирован так, чтобы на радаре они светились как крупные цели.
22: То есть возникает хаос на экранах.
21: И пока ПВО тратит дорогущие зенитные ракеты на пустышки, «Фламинго» прорывается.
22: Допустим. Радары удалось запутать. Но есть же еще мощная радиоэлектронная борьба. РЭБ. Глушилки, которые давят GPS. Без навигации высокоточное оружие просто улетает в никуда. Как они это решают?
21: Для защиты от РЭБ применяются антенны CRPA. Это умные устройства, которые анализируют направление помех. Они аппаратно отсекают боковой шум от наземных глушилок.
22: И формируют узкий луч прямо на спутник.
21: Да.
22: А если сигнал подавлен тотально? Ну вот мощными военными комплексами, которые вообще все пространство искажают.
21: Тогда включается автономная навигация на базе искусственного интеллекта. Ракета буквально смотрит на Землю через встроенную камеру.
22: Технология ТЭРКОМ, да?
21: Угу. Бортовой компьютер имеет детальную топографическую карту. Камера в реальном времени сканирует ландшафт, геометрию рек, лесные массивы, дороги.
22: И ИИ непрерывно сверяет картинку с картой.
21: Именно. Как навигатор с дополненной реальностью, только полностью офлайн. Глушить такую систему просто бессмысленно. Она ничего не принимает снаружи.
22: Технологическое изящество тут неоспоримо. Но слушай, возникает фундаментальный вопрос логистики. Собрать единичный образец для выставки – это одно. Но как выстроить массовое производство ракет размером с автобус, когда энергосистема страны разрушена?
21: Тут ответ в статистике. Заявленные темпы выпуска – 210 ракет в месяц.
22: Сколько?
21: 210 тяжелых крылатых ракет в месяц. Звучит почти неправдоподобно. Даже ведущие страны НАТО не производят их в таком темпе.
22: А по беспилотникам вообще цифры дикие. 4 миллиона за 2025 год. План на следующий – 5-6 миллионов. Звучит как маркетинговый ход производителей. Но согласись, собрать огромную ракету требует заводских мощностей, которые со спутника видно как на ладони. Их же одним точным ударом можно уничтожить.
21: Это было бы так в рамках классической индустриальной модели. Но здесь применяется концепция децентрализации из IT-индустрии. Нет никаких огромных заводов с тысячами рабочих.
22: Производство разбито на узлы?
21: Да, крылья выпекаются из стекловолокна на небольшом частном предприятии. Электроника паяется в подвалах совершенно другого города.
22: Двигатели тестируют на третьей локации.
21: А финальная сборка огромного корпуса происходит в неприметном ангаре в лесополосе буквально за сутки до пуска. Открытая архитектура.
22: Детали унифицированы и взаимозаменяемы. Разбомбили один цех, его место сразу занимает другая частная компания.
21: Именно. И еще важный сдвиг. Доля китайских деталей упала до 38%. Остальное ЕС и местное производство.
22: Гражданский софт интегрируется в военную технику.
21: И цикл обратной связи сократился до недель. В классическом ВПК от проблемы на фронте до изменения чертежа проходят годы. А тут получили данные, переписали код, поменяли деталь.
22: При таких темпах экономика конфликта переходит в новую фазу. И «Фламинго» — это лишь часть картины. Успех этого подхода позволил создать целую триаду новых вооружений.
21: Следующее направление — баллистика.
22: Да, ракета FP-9. Дальность 855 километров, боеголовка 800 килограммов.
21: Баллистика бьет из стратосферы по отвесной траектории.
22: Подлетное время меньше 9 минут.
21: Да, и перехватить цель на гиперзвуковой скорости за это время почти невозможно.
22: Но еще более радикальная революция разворачивается на море. Безэкипажные катера «Магура», «Лилия». Раньше это были просто «камикадзе» со взрывчаткой.
21: А теперь их функционал полностью изменили. На эти лодки установили американские ракеты «Воздух-воздух» AIM-9X Sidewinder.
22: И теперь беспилотный катер сбивает тяжелые истребители Су-30 и вертолеты прямо над морем.
21: Да, небольшая лодка за копейки выполняет роль плавучей платформы ПВО.
22: Ну, прикрутить ракету к лодке — это звучит как кустарщина. Как это работает с точки зрения инженерии? Ракета создана для летящего самолета? Зафиксировать цель, когда лодку качает на двухметровых волнах — это же колоссальная сложность.
21: Решение оказалось очень элегантным. Лодка не использует тяжелые радары. Ракетная установка стоит на гиростабилизированном подвесе, который компенсирует качку.
22: А целеуказание идет дистанционно?
21: Да, сетицентрическая система. Высотные дроны фиксируют взлет истребителя, передают данные на лодку. Лодка разворачивается в нужный квадрат, и головка ракеты сама захватывает цель.
22: Точно. Катер выступает исключительно в роли удаленного спускового крючка. И эта так называемая кустарщина заставила полностью изменить тактику полетов над Черным и Азовским морями.
21: Асимметричный ответ. Копеечный дрон нейтрализует самолет за десятки миллионов. Плюс они сейчас делают дешевый аналог «Патриот» для независимости от США.
22: Угу.
21: И вот знаешь, на фоне этих миллионов произведенных систем возникает самый фундаментальный вопрос. В каком состоянии находится российский ВПК?
22: Да уж.
21: Выделяются колоссальные бюджеты, заводы загружены. Почему нет симметричного технологического рывка? Причина кроется в глубоком разрыве подходов. Российский ВПК делает ставку на масштабирование советского индустриального наследия. Главный приоритет – валовый выпуск традиционных вооружений. Танков, бронетехники, снарядов.
22: В то время как с другой стороны выстраивается армия роботизированных систем.
21: И это технологическое отставание усугубляется тремя тяжелейшими системными кризисами.
22: Первый кризис – это санкции и изоляция.
21: Да. Доступ к современным чипам возможен только через сложные СРС-схемы. В результате чип, который стоит доллар, обходится российским заводом в 5-10 долларов.
22: Производство высокоточного оружия становится непозволительно дорогим. А второй кризис – это кадровый голод.
21: Острый дефицит, утечка мозгов. Из страны эмигрировали сотни тысяч человек, среди которых куча инженеров, специалистов ПИ.
22: Без этих людей российские системы жестко привязаны к человеку-оператору. Каждым дроном управляет живой человек, пока украинские системы переходят на машинное зрение. Но ради справедливости заводы в России реально работают в три смены. Выпуск тех же кинжалов, артиллерии вырос кратно. Это производственная мощь, это нельзя назвать полным провалом.
21: Никто не отрицает количественного роста, но это рост в рамках старых концепций. И тут все упирается в третий фатальный кризис – кризис бюрократии и KPI.
22: Оборонка построена на базе гигантских госкорпораций. Чтобы заменить один болт, требуются месяцы согласований и проверок.
21: А этому противостоят гибкие частные компании, которые тестируют все за дни. Разница в скорости принятия решений – просто пропасть. И самое страшное – это KPI, кладители госкорпораций.
22: Количество сданных единиц техники.
21: Показательный пример. На фронт третий год подряд едут российские танки без заводской защиты от FPV-дронов. Почему?
22: Механика абсурда. Директор завода должен выпустить 100 танков. На фронте они сгорают от дронов. Нужно приварить защитные экраны. Но если остановить конвейер для изменения сварки, завод выпустит не 100 танков, а 80.
21: И директор лишится премии или должности.
22: В итоге техника едет без защиты. Показатель эффективности – это строчка в отчете, а не выживаемость на поле боя.
21: Бюрократическая машина просто не успевает за технологиями.
22: Да. Конфликт перешел в стадию соревнований управленческих моделей. Кто быстрее интегрирует частные компании, тот и получает преимущество.
21: Итог сегодняшнего разбора жесткий. Украина под ракетными ударами с разрушенной энергосистемой построила серийное производство крылатых ракет, баллистики и морских дронов, которые сбивают самолеты. 4 миллиона беспилотных систем за прошлый год. До 210 дальнобойных ракет в месяц. Чем отвечать на такую угрозу? Это вопрос остается открытым. До следующего разбора. Берегите себя и близких.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Прожорливый СВО. Матвиенко призвала экономить каждую копейку. Дефицит бюджета достиг 6 триллионов рублей. Один из способов экономии – переложить на бизнес часть финансирования, которое сейчас идет из госбюджета. К примеру, говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это может быть организация экономических форумов. Их должны оплачивать сами бизнесмены, считает Матвиенко. По данным Минфина, на конец мая дефицит федерального бюджета достиг 6 триллионов рублей. Это вдвое больше показателей прошлого года, говорит экономист Максим Блан.
2: Когда принимался бюджет, высказывалась версия, в том числе и вашим покорным слугой, что это бюджет конца войны. Да? Потому что в нем было предусмотрено сокращение формально военных расходов, в нем увеличивались резко расходы на правоохранительную деятельность и безопасность. Ну, вот такая вот бюджет конца войны. Да? Конца войны не случилось, и, соответственно, вот тот бюджет, который принимался в прошлом году, он не отвечает нынешним реалиям ни с точки зрения экономической ситуации в стране, ну, потому что никто в здравом уме и твердой памяти в прошлом году не прогнозировал сокращение ВВП. Да? Вот, ну, потому что, ну нет. Ну, у нас экономика возвращает к траектории сбалансированного роста, а не падает. этого не могли по идеологическим причинам запланировать ни в каком ином развитии. Соответственно, бюджет верстался, исходя из других реалий, не из тех, которые сейчас. Ну и плюс вот окончание войны, которого не случилось. Соответственно, военно-промышленный комплекс требует все больше и больше денег. Ну и вот вам, пожалуйста, результат.
1: В регионах ситуация не лучше, отмечает Валентина Матвиенко. По ее словам, в прошлом году региональные бюджеты получили суммарно рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита, а также нарастили долг до абсолютного максимума в 3,5 триллиона рублей. И Минфин с этим ничего сделать не может, говорит экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
3: Напоминаю, что еще есть региональный, где будет 3-4 триллиона, есть дефицит пенсионного фонда, и есть 5 триллионов рублей запросов от крупнейших госкорпораций и компаний, которые, если не удовлетворить, то в стране разразится глобальный кризис с остановками поездов, с погасшими домнами на металлургических предприятиях и так далее.
1: Ситуацию в экономике сейчас существенно усугубили удары беспилотников по НПЗ. Во-первых, на ремонт заводов нужны немалые средства, которых попросту нет. А во-вторых, негативные последствия от этих ударов будут ощущаться во многих сферах, а не только в отсутствии бензина на заправках, считает экономист Игорь Липсиц.
6: Не забывайте, что НПЗ производит сырье для всей нефтехимии российской. И значит, у вас дальше будет дорожать все, что из этого производится, включая все пластики. Пластмасса будет дорожать, вы это тоже поймите. Что-то делается, конечно, из газа, но что-то делается из нефти. Значит, поэтому будут удорожания, значит, соответственно, промышленности химической, в компонентах для всякого рода. Значит, дальше не забывайте, что у вас есть еще мазут, да, который тоже используется в морском транспорте. Не забывайте, что у вас есть асфальт.
7: Битум.
6: Который тоже, да, битум. И у вас очень многие продукты, которые как бы, ну, вроде они на заднем плане облика потребления, но без них довольно плохо. Поэтому если у вас будет проблемы с асфальтом, то чинить улицы будет довольно сложно, чем вы их будете заливать. Ну, поэтому, конечно, у россиян будет очень много проблем. И, конечно, будет рост цен. Я не знаю, вызовет ли это гиперинфляцию. Гиперинфляция для этого нужно, чтобы был очень плохой урожай зимой. То есть, ну, чтобы урожай был плохой, и тогда зимой возникнет очень большой рост цен. Но вот это пока мы еще не знаем, хотя вот первые прогнозы о снижении урожая уже пошли.
1: Российская экономика не сможет долго жить при нынешнем уровне процентной ставки Центрального банка, заявил предправление Сбера Герман Греф. По его словам, ставку нужно срочно снижать. А это грозит ускорением инфляции, ослаблением рубля и падением доходности по банковским вкладам. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радиолента. Прямая речь.
23: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что больших объемов топлива в продаже на полуострове ждать не стоит, и о справедливом распределении электроэнергии в регионе.
24: Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топлива и энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается то есть основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии. Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы до противодействия противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Теперь, то есть вот каждый день ежедневно будет проходить оперативный рабочий штаб с точки зрения именно справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Дополнительные созданные бригады из числа муниципальных служащих и так далее. То есть как бы мы кризис такой уже проходили. В течение буквально нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать. Вижу поступающее количество обращений. Общественный транспорт должен ходить согласно расписанию. Никаких изменений быть не должно и в полном объеме обеспечен топливом, как и другие коммунальные службы. Пишите, я вижу каждый день обращения ваши. Реагируем на каждое обращение, где не вышли троллейбусы или не вышли автобусы. Все равно в режиме ручного управления мы эту ситуацию преодолеем. Доверяем друг другу, пользуемся только официальной информацией. И сейчас депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней обойдут по всей территории Республики Крым, сделают такой подомовой обход с целью доведения справедливой и объективной информации о том, что происходит, и путях по каждому вопросу, конкретно касающемуся каждого человека, путях решения его личных проблем. Спасибо вам большое за понимание, за терпение.
20: Главные новости дня.
4: Завтра под вопросом. Стресс добивает страну. Спрос на книги о тревожном расстройстве вырос более чем на 100%. Россияне стали больше тревожиться. С начала года резко выросли продажи литературы по психологической самопомощи. За январь-март скачок на 85%, с апреля по июнь еще на 19%. Это данные сети магазинов «Читай город». Рост интереса к подобной литературе происходит на фоне ухудшения психологического состояния россиян. В мониторинге Института психологии РАН, проведенном в феврале, отмечается, что высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для трети россиян. Симптомы депрессии у 42% населения. Симптомы трудноуправляемой тревоги у 27% опрошенных. Исследователи связывают это с экономическим пессимизмом, усталостью от СВО и падением надежд на ее скорое завершение.
7: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. В городах летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже?
8: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. И знаете, да, потому что я боюсь. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это взять и уехать. Это все.
4: Особенно ситуация обострилась с участившимися атаками беспилотников, которые прилетают даже в отдаленные уголки страны и заставляют людей испытывать панический страх.
8: Я не выбирала вставать в 5 утра под звуки взрывов, если честно. И никому такого не пожелаю. У меня теперь дикий страх, мне страшно выходить на улицу. Это ужас.
9: Страх, отчаяние и отсутствие безопасности, чувство безопасности. У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Надежды больше нет. Может, это слишком пессимистично, но как есть.
4: Добавляют людям чувство безысходности и тревожности также последствия топливного кризиса, когда очень сложно спланировать свой день и ближайшее будущее.
10: Я чувствую волнение, тревогу и нарастающую панику. Вот. И непонимание того, что дальше будет происходить. Это грустно. Вчера мне удалось заправиться, грубо говоря, 10 литров, 100 рублей литр, чтобы доехать до «Газпрома» и простоять тут, наверное, часа полтора-два.
4: Подтверждают обострение психических проблем у россиян и врачи. Каждый второй пациент обращается с жалобами на сильную тревогу, говорит психиатр Юрий Вагин.
25: Не бывает беспричинной тревоги. Тревога возникает тогда, когда есть какая-то ситуация, которая тебя не устраивает, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Поэтому что нужно делать с тревогой в первую очередь? Искать ее причину. Вот. Ни в коем случае нельзя ее каким-то образом отгонять. То есть не нужно пытаться что-то сделать, чтобы там вернуть сон, там, искусственно с помощью транквилизаторов там, или алкоголя. Или медитации, там, я совершенно спокойно, налоговая полиция снимает с моего счета последние деньги, меня это абсолютно не беспокоит. Плохая идея. То есть тревога – это всегда признак того, что что-то в твоей жизни идет не так.
4: Хотя психиатр и признает, что иногда обстоятельства вокруг человека складываются таким образом, что не тревожиться просто невозможно. Ведь это природный адаптационный механизм. Так люди реагируют на окружающую опасность. А с началом СВО в жизни простых россиян ее стало куда больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
26: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
20: На радио «Лента» опасность дня.
5: Из-за дефицита топлива с 1 июля тарифы на перевозки по России вырастут минимум на 10%. Это означает, что и цены на продукты, лекарства и другие товары станут резко выше, поскольку цена доставки закладывается абсолютно в каждый товар.
20: Радио «Лента» 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Дизель потянет за собой цены. Военкор Атраковский о перевозчиках, очередях на АЗС и внутреннем враге.
18: Цены на все товары в России резко взлетят. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля. Водители часами и сутками стоят в очередях на заправках, а скидки на топливо исчезли. Это все очевидно. Разнос нефтянки беспилотниками в совокупности с диверсией Центробанка, с ее ранее запредельной ключевой ставкой, которая душила производство, малый и средний бизнес. Плюс повышенные налоги от государства. Это, конечно же, та самая стабильность. Кстати, еще один привет утверждающим, что в верховной власти нет никакой группы шпионов, а просто старые дураки. Вывод триллиона долларов на Запад, 300 миллиардов которых перед спецоперацией, его диверсионная политика внутри страны, конечно же, это просто ошибка. Очень удобно говорить, а главное безопасно, что это просто ошибки, одурачивая людей. Совсем другое, когда у людей есть понятие, что есть внутренний враг, который хитро и беспощадно губит родину, солдат на фронте сдает победу. Может, и не собираясь изначально побеждать, разбазаривает недра, усиливая другие экономики и ослабляя собственную, замещает русский и коренные народы России.
17: Даже удары по Москве не разбудили. Никита Третьяков о том, почему налеты стали не аномалией, а системой.
19: Когда мы говорили о том, что страна не знает, или страна отсоединяется от фронта, или еще что-то в этом роде, мы всегда делали поправку на то, что этот эффект во многом создан искусственно. Ведь в этой войне уже задействованы и участвуют напрямую сотни тысяч людей, если уже не миллионы. Но в официальных источниках и медиа тревожные сигналы и сведения о проблемах на фронте все эти годы как бы приправлялись бесконечным густым потоком умиротворения и рутинизации. Казалось бы, этот пузырь благолепия и оптимизма будет разрушен налетами на крупные города. На Москву, на Петербург, на Севастополь, Казань, Пермь. Наверное, многие ожидали, что вот сейчас-то народ прозреет. Вот сейчас-то люди поймут, что война касается каждого. И что исход войны в той или иной мере зависит от каждого. Но никакого пробуждения пока не происходит. Наше общество, оказывается, не способно увидеть проблему во всей ее серьезности. Поэтому налеты на Москву большинством рассматриваются как трагические одиночные события. Но успехи Украины – это не аномалия. а системная проблема и закономерный результат. И если этот тренд не переломить, то этого будет все больше и больше.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Полчаса на жизнь военкоры и ветераны СВО посчитали, сколько в среднем живут солдаты на передовой. Армия сейчас теряет почти 30 тысяч человек ежемесячно. О больших потерях на фронте военкоры пишут уже несколько месяцев. По предварительным данным военных медиков, в месяц армия теряет около 30 тысяч убитыми и ранеными. При этом от момента подписания контракта до гибели солдата иногда проходит не более 3 недель.
11: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
1: Одна из главных причин такой высокой смертности на фронте – большое количество дронов ВСУ. Об этом говорят и сами военные. По их словам, характер боевых действий за последний год сильно изменился.
12: А то, что говорят, война войной, это пушечное мясо для всех. Ни артиллерии нету, ни 83 человека зашло, 20 человек вернулись, остальные 200-е, 300-е.
1: Бойцы жалуются на отсутствие слаженности между своими. По их словам, у новичков, которых им присылают, нет боевых навыков, но главное, им не дают времени на адаптацию. А это одна из главных причин гибели на передовой.
13: Взвода вообще мало осталось. Основном новеньких присылают.
14: Короче, все 200.
13: Да.
14: А мы были на 16-м. Вот недавно. Танк 2-200, 2-300.
1: Из-за катастрофической нехватки людей на фронте раненых из госпиталя возвращают на передовую. Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки».
15: Вот вчера командир позвонил и сказал, чтобы я собирался и ехал на позицию. Говорит, мол, людей на фронте нет. И по приказу генерала Мельчукова Сергея он сказал, да все, всех 300-х, кто хоть как-то может стоять на ногах, отправляют обратно на фронт.
1: Военнослужащий 1-го мотострелкового полка Николай Селиванов потерял ногу в штурме в декабре прошлого года. Сейчас он передвигается на протезе. Он должен был приехать домой, но вместо этого прислал родственникам видео, как он вместе с 3 сослуживцами едет на передовую. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяца. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих двух месяцев. Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с

0: могу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
3: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
2: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
4: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
2: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
3: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Почти остров. ВСУ ударили по ключевому мосту для снабжения Крыма. Такого в истории Здравницы еще не было. ВСУ уничтожили мост под Новоазовском. Это автомобильный мост в Донецкой области, ведущий в Крым. Военкоры пишут, что также под атаку попали два ЖД-моста в Луганской области. По этим переправам армия привозила личный состав, оружие и боеприпасы для разных подразделений армии. Какие повреждения получили ЖД-мосты, пока сказать сложно. Однако известно, что мост в Новоазовске почти полностью разрушен, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Тот самый мост в Новоазовске. Повреждения масштабные. Сложно сказать, подлежит ли ремонт.

0: то мост или нет. Но понятно, что могут ударить снова. Инфраструктура все больше изнашивается и разрушается. Пик проблем с логистикой на юге, скорее всего, впереди.
1: Это не первый удар по мосту в Новоазовске. До этого его атаковали 16 июня. Этот мост играл ключевую роль в снабжении Крыма. Сейчас, по данным местных журналистов, одна полоса движения на нем разрушена полностью, а вторая непригодна для проезда машин из-за повреждений. Удары по мосту еще сильнее усложнили логистику в Крым, где и без того ощущается дефицит бензина и нехватка продуктов. Люди пытаются любыми способами выехать с полуострова.
2: Я сегодня вернулась из Крыма в Ростов. Сейчас расскажу быстро в двух словах, что там на дороге и почему я вернулась. Вернулась я потому, что наши с мужем нервы немножко начали все-таки шалить. А вот смотрите, что для меня было таким уже маячком, да, что мне нужно было уехать. А вчера дали объявление, что из лагерей крымских вывозят детей. То есть из Артека, не знаю, как из остальных, но из Артека начали вывозить детей автобусами. То есть также запретили новые смены лагерям набирать. И началось выключение света периодически. Да? То есть вначале это было там раз утром на несколько часов, днем. И полностью исчез бензин, исчезло топливо, дизельное топливо, бензин в целом. А что на Крымском мосту? На Крымском мосту огроменные очереди, где-то 1000 человек.
1: Этот курортный сезон должен был стать для Крыма рекордным. Весной власти обещали принять больше 7 миллионов туристов. Но уже к середине июня полуостров встречал отдыхающих очередями на заправках и бензином по талонам. Все началось с ударов по трассе Р-280 Новороссия. Целями беспилотников стали грузовики с цистернами топлива. После этого несколько ударов пришлись по ЖД-дороге, которую перекрыли, рассказывает москвич Марина.
3: Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Становится сложнее вести оттуда какие-то дела. Логистика очень страдает, все очень дорого. Нет бензина. Бензина нет уже достаточно давно. Мы решили вернуться в Москву. Сейчас мы перевозим все оборудование, все везем сюда. Я поехала раньше для того, чтобы подготовить место, куда мы будем переезжать. Пока я была здесь, прекратилось железнодорожное сообщение пассажирских поездов.
1: Больше всего пострадал бизнес в Крыму. После обещания о рекордном курортном сезоне многие взяли кредиты. Сейчас каждый день бизнес сворачивается.
4: В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганоме.
5: Из-за тяжелой ситуации с топливом многим гостям тяжело добраться до нас. А без гостей мы работать не можем.
1: Ситуация с бензином за месяц не только не улучшилась, наоборот, все стало только хуже. Ситуация накалена до предела. У людей не выдерживают нервы.
6: Жаль, тут стояла.
7: Ты стояла бы!
6: Ничего себе,
7: да, отъезжай, я так у всех,
6: попробуй отъезжаю.
7: Я уже в очередь, живая, тупица.
1: Ситуация с логистикой в Крым в ближайшее время не улучшится, говорят эксперты. Они напоминают, у Крыма есть три пути сообщения с Россией. Крымский мост, морские паромы и сухопутный коридор. Та самая трасса Р-280 Новороссия. Крымский мост для грузовиков закрыли. По Р-280 водители фур ездить боятся из-за, в прямом смысле, навала дронов. Ну а на пароме огромные очереди. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высокооплачиваемую работу и любящих родителей.
10: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
8: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Прямо под шумными и залитыми светом бульварами Парижа раскинулась гигантская темная сеть заброшенных известняковых карьеров общей протяженностью около 300 километров. В конце 18 века туда были свезены останки более чем 6 миллионов человек, превратив подземелье в самое грандиозное и жуткое хранилище костей на всей планете. Люди, спускающиеся в эти сырые темные лабиринты, часто сообщают о странных слуховых галлюцинациях. Им кажется, что сами стены выложены из ровных рядов человеческих черепов и бедренных костей, начинают шептаться. Легенды этих катакомб изобилуют историями о пропавших исследователях, катафилах, которые сходили с ума от звуков шагов, преследующих их в кромешной тьме, где совершенно не работает ни один компас. Мистики утверждают, что колоссальное скопление непогребенных должным образом душ создало там скопление и аномальную зону, в которой обитают некие невидимые сущности, заманивающие случайных путников вглубь этих бесконечных туннелей. Официальные ученые и опытные спелеологи дают этому феномену строгое рациональное объяснение, связанное с законами акустики и физиологии человека. В узких, замкнутых пространствах звук шагов может отражаться от стены и возвращаться с задержкой, создавая идеальную иллюзию присутствия кого-то чужого позади нас. Кроме того, в невентилируемых аппендиксах катакомб может скапливаться углекислый газ, вызывающий у человека гипоксию, панические атаки и яркие слуховые галлюцинации. Известный архивариус и исследователь подземелий Жерар Кладель писал, что страх перед смертью, помноженный на абсолютную тишину подземного мира, заставляет человеческий мозг самостоятельно дорисовывать звуки там, где их изначально нет. Но даже зная это, мало кто отважится остаться один в неосвещенной галерее, окруженной миллионами пустых глазниц древних парижан. Эти бесконечные коридоры хранят память о поколениях, ушедших в небытие, и каждый шаг здесь напоминает о быстротечности человеческого бытия на этой земле. Многие туристы нарушают запреты и проникают в закрытые секторы катакомб под Парижем, рискуя никогда не выбраться обратно на поверхность земли. Современные искатели приключений часто переоценивают свои силы, забывая, что подземелья не прощают ошибок, а темнота способна поглотить не только свет фонарей, но и самый твердый рассудок. Тайные ходы, скрытые под старыми подвалами парижан, продолжают манить экстремалов со всего света, превращая исторический памятник, парижские катакомбы, в опасную зону психологических испытаний, где стирается грань между реальностью и жутким вымыслом. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 1 июля, друзья. Уже у нас июль. И что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна «Ты и вас» перевернутая. В перевернутом значении «Ты и вас» поднимает вопрос истощения энергии. Потому что в прямом значении это руна воли, боевого духа, победы и отваги. А вот в перевернутом значении это будет говорить о внутренних конфликтах, о разочаровании в борьбе, а также переоценке ценностей. Понимаете, день несет в себе вызов. Вот осознать, за что и как вы сражаетесь. И не упускаете ли вы свою суть в погоне за иллюзиями. Здесь очень важно быть честным с собой. Может быть, вы взяли за цель совсем не свое желание и здесь боретесь с ветряными мельницами, понимаете? В работе, делах это может проявиться как ощущение бессмысленности усилий, и цели, к которым вы стремились в этот день, могут показаться чужими или недостижимыми. И, возможно, придется пересмотреть планы, признать ошибки в стратегии или даже отпустить на время. И это не проигрыш, а шанс переосмыслить. Перевернутый «Ты и вас» советуют не продавливать ситуацию силой. Вот не продавливайте пространство, это может вызвать наоборот еще больше сопротивления. Лучше передохните, соберите информации побольше, поговорите с теми, кто может дать какой-то альтернативный взгляд, увидеть ситуацию с другой стороны. Здесь важно научиться гибкости. В личной жизни, возможно, какие-то внутренние разногласия или столкновение эго. Вот если вы чувствуете, что боретесь в отношениях за правоту, а не за любовь, то перевернутый «Ты и вас» просит остановиться. В этот день важно задуматься, не перегибаете ли вы с контролем. Возможно, кто-то рядом устал от вашего давления. А вот одиноким людям руна говорит о необходимости внутренней работы, прежде чем начинать новый союз. Не торопитесь. Поверьте, женщин и мужчин достаточно, не будете вы одиноки, но вам нужно исцелиться ментально, дабы не вступить на те же грабли. Понимаете, день может выявить старые раны, особенно связанные с самооценкой и доверием. По здоровью день может быть утомительным, потому что возможны и ощущения усталости, и снижение тонуса, может даже головные боли. Это все как звоночки, знаете, сигналы. Вы могли слишком долго игнорировать потребности в отдыхе или эмоциональной разгрузке. И перевернутый вас указывает на эту потребность в восстановлении. Особенно в восстановлении, кстати, мужской энергии, вне зависимости от пола. То есть сила воли, ясность, внутренняя опора. И здесь, конечно, хорошо заняться тем, что эту опору восстановит. Может, медитация, йога, дыхательные практики или просто устроить день тишины. Это тоже важно. Так что не обязательно быть сильным все время. Вот правда, вы не роботы. Иногда самый смелый поступок – это признать, что вам нужен перерыв. И не боритесь ради борьбы. Перевернутый Тайвас дает шанс услышать себя настоящего под шумом амбиций и чужих ожиданий. И ваш путь не тот, где вы сражаетесь со всем миром, а тот, где идете в гармонии с собой в этом мире. Понимаете? Так что принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
8: Радиолента. Цифра дня.
12: Средняя продолжительность жизни российских новобранцев на линии боевого соприкосновения с Украиной составляет около 20 минут. От момента подписания контракта до гибели в среднем проходит менее 2 недель.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Певец патриотических песен Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем «Шаман», объяснил, что развелся в год семьи, чтобы не идти на сделку с совестью и не быть бездушным патриотом.
13: Ждать, когда закончится год семьи, а потом развестись. Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. Понимаете, шаман тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть, и самое главное, в угоду кому? Вот представляете, если бы я действительно сделал это так, как и тогда требовала ситуация, 24-й год это было, я помню, 8, и вот, если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. Вы же понимаете, в личной жизни важны не даты, в личной жизни важны люди. И потом, не забывайте, мы стали встречаться с Катериной в самом конце декабря 24-го года. И в итоге поженились. То есть фактически в год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Бензиновый апокалипсис продолжается. Власти гарантируют топливо для общественного транспорта и спецслужб. Жителям Калининградской области придется потерпеть, а вот сколько – никто не знает. Транспортная блокада. Пионерский с 1 июля останется без автобусного сообщения из-за нехватки водителей. Как добираться в Калининград на работу? О бедных чиновниках замолвили слово. Власти региона повысят зарплаты сотрудникам Минцифры и увеличат выплаты силовикам. Приоритеты настолько очевидны? Итак, Калининградскую область продолжает лихорадить из-за топливного кризиса. Страдают не только автомобилисты, которые в прямом смысле ищут бензин на заправках и днем, и ночью, но и пассажиры общественного транспорта. Например, в Светлогорске с понедельника автобусы ходят с задержками из-за огромных очередей у местных АЗС после завоза бензина. Во вторник уже в Калининграде бензиновая пробка на пересечении проспекта Мира и улицы Менделеева на подъезде к заправке «Лукойл» также сковала общественный транспорт. В результате результате автобусам трех маршрутов пришлось ехать в объезд из-за огромного количества скопившихся машин. При этом жители региона буквально завалили страницу губернатора жалобами. В комментариях люди массово пишут об отсутствии бензина, многочасовых очередях на АЗС, запрете на заправку канистр, росте цен и невозможности купить топливо даже для бытовых нужд.
15: Дело пахнет керосином. А что, если это искусственно созданная ситуация с топливом?
16: Мы объехали 8 заправок. Везде было пусто. Нам сказали, что бензин есть на какой-то заправке за городом по 100 рублей. И там очередь на километр.
17: Цена на бензин в Багратионовске очень шокировала сегодня. Помимо того, что на заправке, на которой мы все время заправляемся, только по картам отпускают бензин, а поехали на другую заправку. 92-й бензин стоит 85 рублей. Как-то космически растут цены. Я не представляю, что будет дальше.
18: Полночи отстоял за бензином. Слов нет. Нужно говорить правду людям, чтобы они рассчитывали свои силы и строили свои планы. А вы все дезинформировали, что с бензином проблем нет. Типа ситуация под контролем. Кто что контролирует, вы мне скажите.
14: Как известно, еще несколько дней назад власти уверяли, что дефицита топлива в Калининградской области нет. Мол, ситуация находится под личным контролем губернатора. Но что-то пошло не так. Теперь Алексей Беспрозванных заявляет, что на преодоление топливного кризиса в регионе потребуется время. Говорили об этом в Москве с вице-премьером Александром Новаком. И теперь уже федеральный центр держит бензиновую проблему эксклава на контроле. При этом глава региона признал, что действительно на многих АЗС выстраиваются очереди. Бензин быстро заканчивается. Некоторые заправки временно прекратили работу или обслуживают только юридических лиц и спецтранспорт. Также Беспрозванных сообщил, что поставки топлива в область продолжаются, а власти договорились об увеличении объемов. Впрочем, прозвучали и тревожные нотки для автомобилистов. Губернатор четко сказал, в приоритетном порядке топливо получат общественный транспорт, спецслужбы и сельхозпредприятия. Остальным, похоже, надо подождать.
12: «Уверен, эти трудности мы преодолеем, но на это необходимо время», – написал губернатор в соцсети.
14: Пока же прямо с работы или ночью вместо сна и отдыха калининградцы едут в очереди на заправки. И это еще полбеды. На востоке региона, по информации местных жителей, купить бензин и дизтопливо практически невозможно. Кроме того, в Калининградской области в связи с бензиновыми ограничениями назревает проблема зарастания приусадебных участков. Владельцы земли готовы скосить траву, но нечем заправить газонокосилки, поскольку отпуск топлива в канистры запрещен. Тем временем в Москве призвали привыкать к ограничениям на топливо. Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение прежней доступности бензина, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он считает, что как раньше уже не будет. Комментируя текущий дефицит, Наумов призвал россиян избавиться от иллюзий и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. То есть придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Правда, бывают ситуации и похлеще, когда бензин хоть дорогой, но бывает, а транспорта нет от слова совсем.
19: С 1 июля перевозчик «Зеленоградск-Транс» сократит 14 ежедневных рейсов по маршрутам в Светлогорск, Пионерский и Багратионовск. В региональном министерстве инфраструктуры заявили, что маршруты не отменяют полностью. Причиной сокращения рейсов назвали острый дефицит водителей, который сейчас испытывают перевозчики по всей области. Власти утверждают, что компании принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников.
14: И здесь нужно напомнить, что «Зеленоградск-Транс» является единственным автобусным перевозчиком, обслуживающим Пионерский. Поэтому несложно догадаться, в каком незавидном положении оказались летом жители курортного города. Власти тем временем подтверждают, что в Калининградской области действительно сохраняется серьезный дефицит водителей общественного транспорта. Нехватка оценивается примерно в 40%. Из-за кадрового голода перевозчики вынуждены урезать расписание, отменять дневные рейсы или полностью отказываться от маршрутов, как, например, на направлениях в Янтарный и Гвардейск. Основные причины острого дефицита водителей общественного транспорта – низкая привлекательность условий и оплаты труда, старение кадров и высокая загруженность дорожной сети, усложняющая работу, считает аналитик по транспорту Алексей Безбородов.
20: Так сложилось, что костяк водительского состава в Калининградской области – это прежде всего люди предпенсионного и пенсионного возраста. Постепенный уход пожилых сотрудников на заслуженный отдых усугубляет нехватку персонала. Молодое поколение неохотно идет работать в сферу пассажирских перевозок из-за тяжелого графика, высокой ответственности за безопасность пассажиров, да и часто возникающие на дорогах конфликтные ситуации не мотивируют молодежь. Другая и, пожалуй, главная причина нехватки водителей в сфере пассажирских перевозок – зарплаты. Водители массово переходят туда, где финансовые условия выгоднее при меньшем уровне стресса.
21: Причем кадровый голод затронул как муниципальные предприятия, так и всех частных перевозчиков региона. Но при этом почему-то никто не спешит принимать кардинальные меры, чтобы удержать штат водителей общественного транспорта. Зато в Калининградской области создаются все условия для комфортной работы чиновников и силовиков. Например, начиная с июля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии увеличат региональные выплаты с 5000 до 15000 рублей в месяц. Кроме того, предусмотрено увеличение выплат до 10 тысяч рублей для сотрудников УМВД, УФСИН, МЧС и военнослужащих войсковой части номер 2659. Также с 1 июля на 6% повысят зарплаты сотрудников госучреждений, подведомственных региональному министерству цифровых технологий и связи. А все остальные могут довольствоваться повышением минимальной зарплаты на 2 тысячи рублей. Новая ставка минималки с 1 июля будет уже 29 тысяч. Во, заживем! На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. Роснефть. На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть. 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ Роснефти – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели.